Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Наша. Музыка.

дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это...

0: Наша реклама. Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
5: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Наше радио.
14: Знаете ли вы?
15: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
16: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
17: Радио.

проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: регионе. Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Теннет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Неферно. А задействуй, пока автомобиль есть в наличии.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио. Проверено время.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Палата представителей США одобрила законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России. Одобренный документ направит на подпись президенту США Дональду Трампу. Законопроект, разработанный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, позволяет президенту вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлину в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов. Документ также продлевает ограничения в отношении Ирана до 2031 года. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Линдси Грэм в России внесен в список экстремистов и террористов. Переход Североатлантического альянса к концепции НАТО-3.0 станет самой масштабной трансформацией блока за последнее поколение. Об этом заявил генсекретарь организации Марк Рютте. Он призвал к увеличению инвестиций стран НАТО в дальнобойные высокоточные вооружения и системы противовоздушной обороны. Рютте добавил, что на июльском саммите НАТО в Анкаре блок объявил о новых закупках вооружений на сумму более 50 миллиардов долларов. По словам генсекретаря, сейчас европейские страны блока и Канада уже тратят на оборону около 4% ВВП. Туристы стали чаще останавливаться в апартаментах, чем в недорогих отелях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитику сервиса онлайн-бронирования «Островок». Главными причинами роста популярности апартаментов по сравнению с отелями среди туристов являются цена, рост поездок большими компаниями, а также прозрачность апарт-рынка и нехватка мест в гостиницах на пике сезона. Этим летом на апартаменты приходилось 30% от всех бронирований. Относительно лета прошлого года их доля увеличилась на 7%. Основная аудитория апартаментов – люди, которые путешествуют вместе с семьей. Минцифра ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям айфонов в России. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Максуд Шадаев. Первые сети связи пятого поколения запустили в России на прошлой неделе. Тогда Минцифры уточнили, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android. Однако доступ к сети владельцев айфонов зависит от решения Apple. На данный момент 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. Франция выбрала драму «Минотавра» Андрея Звягинцева в качестве своей заявки на «Оскар». Картина будет участвовать в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», передает Variety. Для Звягинцева это может стать третьей номинацией на «Оскар» после «Левиафана» и «Нелюбви». Американская киноакадемия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражных фильмов 15 декабря, а номинантов объявит 21 января. 99-я церемония вручения «Оскара» пройдет 14 марта. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Объемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня четверг, 17 сентября. Сегодня, ну, четверг. 17 сентября.
3: Спасибо, Александр, мы это слышали. Доброе утро.
2: Да, до, что касается погоды. Сейчас в Москве 11 градусов. Ясную погоду обещают нам синоптики. И, внимание, до 22 градусов тепла. Сегодня можно... Хотя я вчера вечером ехал, ну, был дубак такой, в часов, наверное, 8-9. Вечером смотрю, люди в шортиках бегут.
3: В шортиках. Обрати внимание, что ты каждый день рассказываешь про то, как люди бегут в шортах.
2: Да, да, да, извини.
3: Нет, просто, может быть, у этого есть какая-то цель.
2: Я не знаю.
3: Может быть, ты к чему-то ведешь.
2: Да ни к чему я вас не веду в данный момент. Потому что идти некуда. Я понял, что на самом деле сейчас идти вообще некуда. Вот, поэтому я вас не веду. А люди, которые бегут вечером, вот сколько вчера вечером было градусов?
3: Ну, не знаю.
2: Дубак был, ну, градусов 7, наверное.
3: Я работал, я поздно, кстати, из офиса вышел. Мне кажется, часов...
2: Ну, сколько, в 9 ты вышел?
3: В 8:30 я вышел.
2: Ну, вот. Да,
3: вечером.
2: В этот момент я оказался на улице.
3: И?
2: Ну, вот все, и что
3: было
2: я...
3: холодно тебе, да?
2: Было холодно.
3: Давай, может быть, запретим себе про погоду говорить вот так много. А то мы как эти, как два деда.
2: А скажи мне, пожалуйста,
3: будет дождь, не будет дождя.
2: А ты мог сейчас, ну, во-первых, прогноз погоды людям нужен.
3: Ну, нужен, конечно, но не такой подробный и не ежедневно с него начинать.
2: Все.
3: Мы сегодня с Сашей вдвоем будем. Яна взяла несколько дней выходных, занимается семейными делами. И завтра тоже. Да, ее не будет. Передавала всем большой привет. Не переживайте, все у нее хорошо. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Брянска с Днем города. У меня 17 сентября. Вот я несколько раз работал на Дне города. Брянске именно. Поэтому у меня в том числе, ну и жил, хотя я жил в области, но мы выбирались на День города, уже когда постарше были, в город, чтобы послушать группу Hi-Fi или других залетных артистов, которых привозили тогда на День города, на Центральную площадь, где собралось огромное количество людей.
2: А сейчас, интересно, на дни городов привозят ли людей музыкальных?
3: Сейчас, Саш, я думаю, вряд ли вообще празднуют из-за безопасности в первую очередь в таком масштабе, как это было раньше. Но в целом некоторые устраивают гуляния и привозят артистов на День города. Все зависит от региона. Но в целом ничего не изменилось. Ты смотришь на праздничное мероприятие, там есть одна известная фамилия или название, которое, ну, чаще всего ты знаешь. Даже не то, что любишь, а просто знаешь.
2: Да.
3: Ну и дальше какие-то вот непонятные имена.
2: Мурат Насыров, помню, приезжал в Челябинск. Я вел этот концерт.
3: Тоже на День города?
2: Да, это был День города. Или, ну, ты знаешь, там же город большой, и в каждом районе свои звезды выступали. То есть на, ну, там где-нибудь на главной площади, ну, возле театра оперы и балета, одна звезда. В Ленинском районе другая звезда.
3: Где-нибудь возле завода, который и оплатил эту звезду.
2: Да,
3: третья, да?
2: Да.
3: Понятно. 11 минут 8 в Москве. Доброе утро. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше. Наше радио.

0: Попов. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице.
2: Здравствуйте, дорогие. Александр, а вы в курсе, что Челябинску в субботу исполнилось 290 лет?
1: Да.
2: Выступал Валерий Сюткин на площади у торгового центра. Ведущий был Дмитрий Губерниев.
1: Нет, это я не в курсе.
2: Еще себе разорились-то на Дмитрия Губерниева.
1: Да, ну город, видимо, очень много денег.
2: Столько же, сколько и Валерий Сюткин.
1: Ну, да.
2: Насыров приезжал в Челябинск на открытие первого круглосуточного магазина...
1: Голованов.
2: Голованов, или тут написано Головонов.
1: Ну, Головонов, да? Это, видимо, человек описался.
2: В Ленинском районе.
1: Я, знаете, я не стал уточнять, это было действительно открытие вот этого магазина на аудио-видеотехнике, и, честно говоря, я не стал уточнять, потому что это было в 90-х, и думаю, кто это помнит, но я...
2: Видишь, люди помнят, Саша, ты думал,
1: что это было.
2: Обойти
1: этот факт. Там еще мальчик читал стихотворение на сцене, я вел в течение всего дня, и мальчик там читал стихотворение.
2: Так что, если вы были на открытии этого магазина, вот ведущий его сидит, смотрите, чего добился. Кстати, помимо Сюткина, Бервульф. Ну, это известная певица сейчас. Богатый, смотри, был и Сюткин, и Бервульф, и...
1: Ну, жители города богатые люди, поэтому они же за все заплатили.
2: Ну, они...
1: Я не знаю.
2: Что они за это заплатили.
1: Вы знаете, что вы за это заплатили?
2: Так.
1: Это, может быть, из личного кармана, конечно, администрация города платила, я не знаю.
2: А были ли праздничные мероприятия в День города у вас? Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Вот в последнее время осень же, как правило, часто дарят праздники, ну, Дни города.
1: Да, ну, обычно летом и в сентябре. Да,
2: у нас, ну, может быть, потому что я всю жизнь сознательно в Брянске прожил, и у меня 17 сентября, еще раз поздравляю всех жителей с Днем города сегодня, ассоциируется с Днем города, ну, и осень, да, именно ассоциируется с Днем города. Кто выступал? Выступали ли, праздновали ли вообще? Сейчас, ну, сложно себе представить, что проводят большие мероприятия в городах. Ну, я опять же говорю, из-за безопасности.
1: Ну,
2: салюты,
1: да,
2: отменяют, это понятно. Но именно где-то на площади концерты и праздничные мероприятия.
1: Ой, ой.
2: Просто круглая дата, наверное.
1: Ну, мы, в смысле, вспоминать будем в любые вообще дни года?
2: Не, вот последние.
1: А, последние.
2: Да.
1: Да,
2: что,
1: ну, давайте.
2: Вспоминал.
1: Да, я вспомнил, как мы один из дней города Челябинска с моим другом, он только что познакомился с девушкой, которая потом в результате стала его женой, у них спустя много лет родилась дочь там, и так далее. Он, это был День города возле театра оперы и балета. И приезжала как раз группа...
2: Божья коровка?
1: Нет, нет, Валерий Сюткин. Господи, браво. Да, браво приезжал. В составе Валерия Сюткина. Знаешь, как давно это было?
2: Давно, да.
1: Да, и значит, я помню, что она взобралась ему на плечи, девушка. И мы там стояли, плясали, естественно, все выпивали, потому что, ну, очень дружный народ в городе Челябинске.
2: И в этом плане-то дни города не сильно отличались.
1: Да, а в какой-то момент Саня, мой друг, он уснул. То есть ты понимаешь,
2: а, стоя, прям,
1: он стоя,
2: девушка на плечах.
1: Да, на плечах, и вот так вот и упал. И дружный народ расступился.
2: Тогда давай переиграем вопрос. Это гораздо интереснее, чем кто у вас выступал за последнее время. Что интересного происходило на вашей памяти в дни города, неважно, когда это было, вчера или 20 лет назад. Вот помните ли вы какой-то свой яркий день города, что это за день и что произошло? Где это происходило?
1: Еще я помню, в Челябинске, да, на площади, ну, вот там, где, господи, Малахит находится, я сейчас плохо вспоминаю. Короче говоря, компания, которая тоже продавала технику, они решили устроить, я не знаю, подарок девчонкам города Челябинска, стриптиз, и вышел афроамериканец.
2: В день города?
1: Города. Если вот кто-то помнит эту историю, когда
2: прям представляю, как в администрации этого района согласовывали программу.
1: Они согласовывали раньше программу в администрации района. Мне кажется, никаких согласований не было. Это была личная инициатива вот этих бизнесменов, да. И народ стоял вообще в шоке и полетели в этого бедного несчастного артиста из-за рубежа.
2: Что, может, он местный?
1: Ну, он местный, но там как-то странно вообще, как многие оказались в Челябинске, он там выживал просто. И его подобрали вот таким вот образом, и полетели бутылки от челябинских пацанов.
2: Ну, это смело было. Устроить.
1: Так это дикость была вообще какая-то. Зачем? Тем более дети. Ну, раньше, видишь, не было такого там 12+. В 90-е, я имею в виду.
2: Да, раньше в этом плане все проще.
1: Все было проще, свобода была больше.
2: До него был какой-нибудь детский коллектив, хор или танцевальная какая-нибудь секция. И потом вот. Итак, самые яркие воспоминания о днях города ваших. Вот о чем мы поговорим. Пишите, рассказывайте. Может быть, как что-то необычное было, что вам запомнилось на всю жизнь. Неважно, еще раз, когда это было. Наш.ру, пишите, рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству, особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ РНКВ. Платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.
4: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по

0: Бесплатные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стукал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Александр Бом, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Так, 7 часов 36 минут в столице. Мы тут погрузились в воспоминания дней городов русских, российских.
10: Да.
9: Давайте почитаем ваше сообщение.
10: Челябинск. Очередной день города в 2000-х. Театральная площадь. Концерт, смысловые галлюцинации. И во время выступления кто-то кидает бутылку в солиста и попадает в него. Очень неприятная ситуация. Хотел перестать играть, но концерт доиграл.
9: Конечно, странно, что...
10: Я помню, как
9: уже сказать ничего.
10: Дельфин в начале своей сольной карьеры каким-то случайным, судя по всему, образом попал на байк-фестиваль, на выступление. И, конечно, суровые мужики его не приняли. И в него полетели бутылки, банки. И он не ушел со сцены, а начал, наоборот, их дразнить. И после выступления организаторы, и в том числе те, кто кидал эти банки, подошли и извинились. И сказали, что зауважали его после этого поступка.
9: То есть прошел тест.
10: 5 сентября 26 года Наукоград Черноголовка отмечал 70 лет. На дне города зачем-то выступала дискотека «Авария». Ну, мне кажется, супергруппа. Поэтому хотели как лучше. Солист в какой-то момент начал вести себя неподобающе. Разделся по пояс. Совершал поступательные движения языком. Тряс гениталиями. Хорошо, что штаны не снял. Это был трындец. Было почему-то стыдно за администрацию города, которая посчитала присутствие этой группы на дне города Наукограда уместным.
9: Я, честно говоря, вот не помню, с каких пор мы стали вот такими. Артисты всегда вели себя вызывающе.
10: Удивительно, что сейчас еще некоторые так себя ведут. Сейчас на любое массовое мероприятие...

0: города, на дне города выступал Ленинград на стадионе. И, конечно же, не бесплатно. Были еще какие-то концерты, но все висели на заборе, потому как на билеты деньги не стали тратить. Некоторые прям со стульями, сушами и взрослыми напитками приходили.
1: Вообще, на дне города артист обычно бесплатно выступает.
0: Ну, я думаю, просто так совпало. Это не то, что его пригласили на день города. На наш день города 5 ребят решили докопаться до одного. Мимо проходил парнишка и просто отметелил эту борзую пятерку. Так что ему еще и кричали, что он беспредельщик.
1: А что за город-то?
0: Я в Могилеве, Беларусь. На день города утекал от милиции через фонтан. Ушел. А потом весь мокрый рассказывал, какой я смекалистый.
1: А могли не уйти.
0: Лет 15 назад городок в Тверской области отмечал свой день рождения. Нам очень хотелось посмотреть салют, а лучше всего он просматривался с пляжа. Вот по пути на пляж мы выбрали короткую дорогу. Канава полная вязкой, надеюсь, грязи. Украла мою новую туфлю. Мысли, маман будет в ярости. И вот все смотрят салют, а я вожусь в грязи, ищу. Нашла помимо своей обуви еще две шлепки. Жаль, на разные ноги. Я помню, как на дне города Брянска, как раз 17 сентября, еще раз поздравляю всех жителей, мой знакомый, а это было в конце 90-х, потерял ботинок, ну... ботинок, все-таки это не кроссовок, наверное, был. И ему замотали пакет на ногу. То есть потом уже, когда я стал работать на нашем радио, посещал нашествия, организовывал, меня не удивляли люди с пакетами мусорными и любыми другими на ногах во время дождя. А тут для нас тогда это было целое событие. Не помню, что был за праздник, но это была середина 90-х. Мне лет 6-7, лето, площадь, куча народа, а меня привели на концерт Юрия Лозы. Я еще долго помнила песню про плот. Ну, ничего не изменилось в репертуаре Юрия Лозы. Как-то раз помню, на день города в Новочебоксарск приезжал Виктор Салтыков. Это было событие для людей. Хоть он пел и под фанеру, но народ... помнил все хиты, было весело. А еще туда же, в другой год, приезжала Марина Хлебникова, выпившая. Из рокеров никого не было, к сожалению.
1: Ну, Марина Хлебникова, я думаю, утерла бы нос многим.
0: В этом году, 15 августа, Нижнему Новгороду 805 лет исполнилось. Олег Газманов на главной площади и Сергей Галанин в парке вечером. И лил дождь в тот день. У нас в день города Гусь-Хрустальный в этом году приезжала Надежда Бабкина. Народу было очень много, но это было в рамках какой-то акции. И Владивосток, смотри, в этом году,
1: что произошло?
0: 2 июля. День города. Сукачев, Басков, Киркоров, Комната культуры, Чеботина, Клава Кока. Ну, прям потратились. 7.42 в Москве.
1: Многовато.
0: Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Фишки на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте буквально еще одно сообщение на успех.
2: 89-й год, выступаем в День города на стадионе. Демонстрируем силовые упражнения с гирями. Все такие красивые качки с голым торсом. Было прохладно, и кто-то предложил намазаться согревающей мазью на основе пчелиного яда. Равномерно нанести не успели, намазали как придется. Через 5 минут покрылись ярко-красными пятнами, словно лишаем. Стали похожи на больных из кожвендиспансера. Тренер даже заплакал.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. В результате атаки дронов на Ярославскую область повреждения получил НПЗ. Идет оперативное тушение возгораний. Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов и повреждены автомобили. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Пострадавших и жертв нет. Над регионом сбили 65 БПЛА. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Ростове-на-Дону из-за падения обломков дронов повреждена трансформаторная подстанция. В результате нарушено электроснабжение в 4 районах города. Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Евросоюзом в случае вступления в него Канады. По словам президента США, это может быть расценено как враждебный акт. В ответ он пригрозил ввести новые тарифы против блока. Выступая на митинге в Северной Каролине, Трамп сказал, что если намерения благие, это нормально, а если дурные, пригрозил обложить Европу очень тяжелыми пошлинами. Трамп также допустил, что США могут прекратить торговлю с Европой в определенных сферах. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза. На торрент-трекерах под видом популярных фильмов распространяется ранее неизвестное вредоносное ПО. Об этом рассказали РБК в лаборатории Касперского. По данным специалистов, кампания продолжается как минимум середина августа. Вредоносную программу, в частности, распространяют под видом фильма «Одиссея». Потенциальными жертвами могли стать несколько сотен пользователей и организаций в разных странах. Больше всего таких случаев зафиксировано в России. Король Великобритании Карл III через несколько дней после гибели принцессы Дианы якобы заявил ее брату Чарльзу Спенсеру, что бывшую супругу монарха скоро забудут. Об этом говорится в отрывке из книги Спенсера «Лебединая песня. Моя сестра Диана», которую приводит Daily Mail. Содержание фрагмента также передают Guardian и Independent. Речь идет о телефонном разговоре, состоявшемся при подготовке похорон Дианы в 1997 году. Букингемский дворец в ответ поставил под сомнение изложенную в книге версию. В заявлении дворца говорится, что боль от утраты сестры могла затуманивать разум и влиять на воспоминания даже спустя много лет после такой потери. В новых клинических рекомендациях по зависимостям от психоактивных веществ прописали и кофеин, но ставить ее в один ряд с алкогольной или наркотической нельзя, рассказал НСН врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.
2: Это крайне мягкая форма зависимости, она есть, все равно, безусловно, это не миф, но она несопоставима с какими-то тяжелыми алкогольными, наркотическими и даже с игровой какой-то зависимостью, судя по клиническим обращениям. И скорее это важно именно обозначить с профессиональной позиции, то это не абсолютно является безвредным веществом кофеин. Все хорошо в меру.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Акустик Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас что? Сегодня 17 сентября. Уже четверг, до 22 градусов тепла обещают сегодня синоптики. Будет достаточно жарко для этого времени года. Ну а мы будем играть в наши кинопробы и разыгрывать два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр и группа «Ва-банк».
3: Правила простые. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Мне кажется, вот то, что мы сегодня загадали, вообще лидер в наших кинопробах за годы их существования по количеству раз.
2: Да, можете не указывать.
3: Которые мы переозвучили.
2: Часть.
3: Да, часть указывать не нужно. Давайте послушаем.
0: Значит, ты живешь здесь совсем один? Своим умом ни за кого не отвечаешь?
4: Абсолютно. Это здорово. Ни рамок, ни правил. Это идеальная жизнь для холостяка.
0: Слышал? Это как раз по мне.
4: Алло? Нет, я не могу говорить. Я пытаюсь спасти дохлого ленивца. Да. Они идут за мной. Знаю. Они считают, я псих. Вообще-то нет. Мы подходим к ущелью смерти. Я буду недоступен. Я тоже тебя люблю. Все, пока. Пока-пока-пока. Ладно, за мной!
2: Ну, по-моему, все было понятно.
3: Да, ну посмотрим, справитесь ли вы или нет. Приз чудесный, поэтому стоит побороться. Ждем 17-й правильный ответ. Что за фильм или мультфильм мы переозвучили?
1: Подъемники на нашем радио.
0: Наше радио. И везде.

0: вашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте еще раз послушаем этот фрагмент.
2: Значит, ты живешь здесь совсем один, своим умом, ни за кого не отвечаешь?
3: Абсолютно. Это здорово. Ни рамок, ни правил. Это идеальная жизнь для холостяка.
2: Слышал? Это как раз по мне.
3: Алло? Нет, я не могу говорить. Я пытаюсь спасти дохлого ленивца. Да. Они идут за мной. Знаю. Они считают, я псих. Вообще-то нет. Мы подходим к ущелью смерти. Я буду недоступен. Я тоже тебя люблю. Все, пока. Пока. Ладно, за мной!
1: И это ты через 3 недели, сказал ему мамонт.
4: Ледниковый период 3. Но мы часть не просили, поэтому достаточно было отправить название мультфильма «Ледниковый период».
1: Абонент с номером 8-996-667-98 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на эксклюзивный показ сериал «Горбушка. Сердце русского рока».
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 8 часов и 27 минут в столице. Доброе утро.
2: Мужики старше 35 лет, общий сбор, исследование подъехало. Давай. Большинство мужчин после 35 лет затрудняются ответить, что может просто порадовать любимую женщину. Российские социологи выяснили, что мужчины старше 35 лет неплохо знают, какой кофе пьет их партнерша, помнят марку ее машины и иногда даже размер одежды, но заметно хуже представляют, что способно доставить ей маленькую, совершенно необязательную радость. В условном, условном опросе в этом приняли участие, хотя он не условный, 1600 мужчин и женщин в возрасте от 35 до 55 лет, состоящих в отношениях больше 3 лет. Мужчинам задавали простой вопрос. Назовите 5 вещей, которыми вы могли бы порадовать любимую женщину без повода. Самыми частыми ответами стали цветы, ужин в ресторане, украшения, поездка и дать ей отдохнуть. Тут мы все знаем. При этом женщины называли совсем другие вещи. Неожиданно привезти любимый десерт, купить красивую чашку. Не знаю, кого это порадует, но тем не менее. Потому что она прямо как ты. Принести домой пионы просто потому, что увидел. Выбрать смешную заколку, красивую свечку, блокнот. Носки с котами, купить клубнику не по сезону, прислать песню со словами «услышал и подумал о тебе» или самостоятельно придумать маленький совместный план на вечер. Не знаю, если я сейчас вот жене отправлю песню со словами «услышал и подумал о тебе», она, наверное, подумает, что мы с тобой выпиваем.
3: Да.
2: Авторы исследования условно... отвечая на этот вопрос, условно везде, назвали это дефицитом знаний о маленьких радостях. По их наблюдениям, проблема не в отсутствии чувств и даже не в нежелании делать приятное. Многие мужчины искренне считают, что для проявления любви нужен заметный повод, существенная сумма или какое-то большое действие. Женщины же гораздо чаще говорили о другом. Им важно почувствовать, что мужчина заметил, запомнил и сам подумал о том, что может их порадовать. Особенно показательным оказался вопрос, что способно растрогать вашу партнершу прямо сегодня.
3: Что?
2: Почти половина мужчин затруднились ответить без подсказки. При этом женщины легко называли по 10 и больше вариантов. Исследователи отмечают, что после нескольких лет отношений мужчины зачастую прекрасно знают, что женщине нужно, но гораздо хуже, что ее умиляет, радует эстетически, заставляет почувствовать себя девочкой, которой неожиданно принесли что-то красивое, смешное или совершенно бесполезное. И, судя по ответам участниц, знаменитое «мне ничего не надо» по-прежнему означает не отсутствие желания. Скорее, я хочу, чтобы ты иногда придумал сам. Предлагаю обратиться к девушкам.
3: Да.
2: И к мужчинам тоже. Но в первую очередь к девчонкам. Что может вас порадовать?
3: Да.
2: Давайте нам подсказки. Вот, может быть, ваш мужчина сейчас слушает и задумается о том, что не обязательно деньги большие тратить на то, чтобы порадовать любимую близкую женщину.
3: Это абсолютно точно. Да.
2: Может быть, вы ждете давно какой-то мелочи, в том числе и кружку. Я так иронично прокомментировал это или песню, но понятное дело, что все люди разные. И кого-то это действительно порадует, умилит, и кому-то будет приятно от этой мелочи. Я просто думаю, потому что когда-то вы вдруг сказали, что вам неудобно просто пить из этой кружки. Или вы расстроились, что кто-то там из домашних или домашнее животное разбили вашу любимую кружку. А она не появляется, новая кружка.
3: Я просто думаю, что хуже, кружка или песня?
2: Мы просто с тобой очень циничные люди, Александр. Я уверен, что сейчас девчонки нам напишут, и мы удивимся, каким мелочам они могут порадовать.
3: Ну давайте, давайте. Мне кажется, я бы вот, если сегодня привез какую-нибудь, вот лучку пива домой, вкусненького, моя жена бы порадовалась.
2: Просто многие удивятся и зададут вопрос, что ты натворил. Ну, допустим, когда человек ничего такого не делает, да, и вдруг неожиданно...
3: Да, и что случилось?
2: Что у нас случилось? Какая-то новость неприятная, ну, которую ты после этого скажешь?
3: Можно сказать, была сегодня новость на радио, вот так там два парня сидели.
2: обсуждали.
3: Обсуждали. Два парня.
2: Два парня. Итак, девчонки, какие мелочи или мелочи могут вас порадовать? Нам нужны подсказки от вас. И действительно ли вот этот опрос условный, который они условным называют, как бы уменьшая вообще всю важность этих знаний, он совпадает с вашими желаниями? Пишите. Наш.ру. На главной странице есть две ссылки. В бот Макс и бот в телегу. Мы почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
0: Наше радио.

0: кружку пива. Но вам, мужчинам, это смешно. И смысл тогда вам что-то говорить?
1: Да вы говорите.
0: У нас работа такая. Мы же извинились перед всеми теми, кого это могло задеть. Доброе утро, мои любимые ведущие. Как женщина могу сказать так. Из всего перечисленного опроса других женщин я согласна только с пионами. В остальном, я извиняюсь, предпочитаю наличные или перевод на карту. А про песню с кружкой отдельно проорала. Возможно, лет в 16 это было бы неплохо, но мне 43. Мой любимый мужчина недавно лежал в больнице и оттуда прислал мне письмо по почте России с теплыми словами. Я радовалась, как ребенок. Мой муж знает, что если принести мне баночку маринованных арбузов или грибов, я буду счастлива. Это и есть забота, когда он помнит, что ты любишь. Меня может порадовать свидание, прогулка после работы по центру Москвы, цветы без повода, билеты на концерт, поездка куда-то на пару дней без детей.
2: Ну, у вас вообще это небольшие ли запросы?
0: Мне от моего мужа нужно только внимание и секс. Все, в остальном все отлично, а больше мне и не надо. Подарок любой купит, если попрошу, лишь бы что не дарит. Наталья, Москва. Я была бы рада, если бы муж позвонил и сказал, что едет раньше с работы, и мы могли бы куда-то сходить, например, в кафешку.
2: А он вам звонит?
0: Видимо, нет. Или не часто. За 20 совместных лет меня муж без повода радовал несколько раз всего. А это мелочи. Лесная клубника, шоколад в дропах, духи. И это все какие-то камивояжеры на работу им приносили. Муж бывший. Привет, мальчики. Мой муж периодически меня радует пироженками-корзиночками с ягодами. Знает, что я их люблю. Привозит обычно без повода. Просто потому, что проезжал мимо и вспомнил обо мне. 35 лет в браке.
2: А сколько он вам раз в неделю? Один? Или я... каждое утро? Это же это.
0: Я тяжело. Одна с двумя детьми дома с утра и до ночи. Муж приходит, забирает младшего, идет с ним на руках читать книжку и укладывать старшую. Я за это время успеваю принять ванну, выпить чай и полежать в кровати в той позе, в которой я хочу. Потом он приходит от старшей, перекладывает уже спящего малыша в кроватку и разминает мне ноги. Мне даже ничего покупать не надо, просто немного внимания и помощи. Вот она, маленькая радость декрета.
1: Мы вас возносим на пьедестал.
0: Муж знает, что я всегда порадуюсь, если он неожиданно на ужин купит стейки и сам приготовит. А недавно приехал довольный из строительного магазина и сказал: «Не догадаешься, что я тебе привез. Такая штука, вах, оказалась копченый ладожский лещ. Вкуснейший. Купил у рыбака у магазина на даче». Если муж примет решение сам, сам что-то сделает, придумает досуг, сам что-то приготовит, и не нужно будет ему говорить, проявит самостоятельно инициативу, это вообще экстаз.
2: Да.
0: Пол пусть помоет и машину мою, а за приготовленный ужин я готова жить с ним еще 20 лет. Массаж ног и ступней. Звоню супругу, мол, хочу вкусняшку. Он не знал, что принести, а я не знал, что хочу. Вот такое настроение было. Муж принес клубнику. Неожиданно, не в сезон. Это было прекрасно.
1: Хорошо, вот время сейчас такое, да? Можно в не сезон купить все, что угодно.
0: Муж не любит концерты, театры. Приходится уговаривать каждый раз. Если он сам позовет на концерт или в театр, счастью не будет предела. Вчера наорала начальница, довела до слез, а муж вечером заказал суши. Порадовал. Мне очень приятно, когда муж готовит ужин. Или, например, я готовлю, а он убирает квартиру. Порадует сам сюрприз. Неважно, что это будет. 12 лет совместной жизни. Помыть машину и заправить ее. Самые популярные сообщения сейчас.
2: Да, к сожалению.
0: Заправить машину. Мелочь для радости. Побрить подмышки.
1: Как свои...
0: Деньги можно не тратить, можно просто их мне дать. У нас супруга сегодня годовщина, 16 лет. Спрашивал, что подарить. А с супругом, вот смотрите, у нас с супругом сегодня годовщина, 16 лет. Спрашивал, что подарить, сказала, что жду сюрприз. Удивил, подарил набор для очистки холодильника. Порадовал, нечего сказать.
2: Ну, у него, наверное, у вашего мужа такое чувство юмора.
0: Ребят, вообще легко. Встать тихо ночью и поехать заправить машину жены до полного бака. И ждать момент, когда по дороге домой она это заметит. Ловите лайфхак, мужики. Девочки, что вас из мелочей может порадовать? Мы тут полезные для себя советы принимаем. Для себя мужчин, я имею в виду. У нас еще будет пару минут, чтобы почитать ваши сообщения.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, 8 часов и 46 минут в столице. Всем еще раз доброе утро. Ну, давайте дочитаем ваше сообщение.
4: Когда-то услышал, что для крепких отношений нужно иногда радовать свою любимую неожиданными маленькими подарками. Да. Решил, что буду делать подарочек раз в неделю. Дарил цветочек, свечку и другие мелочи. Через какое-то время мне сказали, что мои подарочки девать некуда, а цветочка мало. После этого отказался от подарков, только полноценные подарки, заранее согласованные и утвержденные. Живем 20 лет вместе, все прекрасно. А бывает такое, да, когда вот...
5: услышал он.
4: Обиженные люди после таких вот замечаний перестают там вот дарить вообще что-то.
5: Причем сами же переглянули палку.
4: Принципиально, да, вот принципиально. А, так, хорошо, больше никогда, и все.
5: Потому что они хотят так, как нравится им.
4: И у нас сегодня годовщина свадьбы. 11 лет. Будет приятно, если вспомнит.
5: А он нам пишет, будет приятно, если вспомнит она. Вот вы оба и надеетесь друг на друга.
4: А я хотел всем мужчинам сейчас посоветовать заглянуть в паспорт и посмотреть, если у вас годовщина в сентябре.
5: Ну ты совсем что ли?
4: Сегодня.
5: Ну что, для
4: этого... забыли. Ну что, я вот забывал, мы с женой честно забывали.
5: Да, я понимаю. Я
4: 25
5: понимаю.
4: Лет мы вместе, но честно забывали. Не потому что мы как-то, ну мы не то чтобы прям вот, знаешь, праздновали когда-то это. Но в целом, ну, забывали несколько раз. У нас есть подруга, которая нам каждый год напоминает. Ну, год через год.
5: Это
4: год,
5: что?
4: Год жене, я год не. Но она поздравляет нас.
5: Почему она помнит об этом?
4: Вот есть такие люди, которые помнят даты. И спасибо им огромное. Которые помнят даты дня рождения детей, всех своих друзей. Дня рождения друзей и дату свадьбы и так далее.
5: Да.
4: И спасибо, что они напоминают. Идеально это, когда муж забрал ребенка из сада, покормил, а я на фитнес ушла. Вот такие подарки я люблю.
5: Свободное время. Вот чего не хватает нашим женщинам.
4: Очень радует, когда муж встречает меня на остановке с собакой, и мы идем гулять вместе. Или просто погулять с псинкой вечером, так как собака моя, и обычно все, что с ней связано, на мне.
5: Не, гулять с собакой вместе, это вообще кайф.
4: Это лучший подарок говорю. Убрать подальше безумную свекровь.
5: Что-что?
4: Лучший подарок убрать себя подальше безумную свекровь. Ну, это вы уже сейчас в другую степь.
5: Это ваши, да.
4: Да, уходите. Вот тут нас благодарят, эти Александр. У человека через неделю годовщина свадьбы, мы напомнили.
5: Пожалуйста.
4: А жена любит получать сюрпризы и подарки в этот день.
5: Пожалуйста, пользуйтесь, нам не жалко.
4: Ну и всеми советуем.
5: Свободное время, как мы выяснили. Очень ценится женщина и свободное время.
4: Ну, самое главное, вот судя по сообщениям, это когда мужчина проявляет инициативу. Ему не намекают, не просят, нет повода.
5: Сам!
4: Без повода сам проявил инициативу, любую, даже бытовую. И это многих радует девочек.
5: Да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
7: Грязный пуховик, как бывший. стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
8: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-30. 24-26.
15: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
16: Записывай, запоминай.
17: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано под Новороссийском. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр располагался к северо-западу от Новороссийска, где проживает более 250 тысяч человек, и в 12 километрах к юго-западу от станицы Варениковской в Краснодарском крае. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Возгорание на НПЗ в Ярославле, возникшее после атаки БПЛА, полностью потушено. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. НПЗ подвергся атаке минувшей ночью, пострадавших нет. Помимо этого, упавшими обломками дронов были выбиты окна в нескольких домах и повреждены автомобили. В аэропорту Ярославля вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Конфликт России и Украины очень скоро завершится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он вновь назвал его наиболее сложным из тех, с которыми ему приходилось работать. На митинге в Северной Каролине Трамп заявил, что именно этот конфликт поднимает цену на дизель. Добавлю, в понедельник президент США заявил, что Москва и Киев обязались не наносить удары по энергоинфраструктуре. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такое перемирие позволит России увеличить предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, хотя власти способны стабилизировать ситуацию и без него. Математика США объяснила, может ли нейросеть выиграть в лотерею. Как рассказала завкафедра математики и статистики колледжа Суортмор Лин Шофилд, ИИ не даст предсказания о будущем, поскольку не может самостоятельно учитывать различные факторы. Он может решить математическую проблему, разгадка которой уже описана в научной литературе, но не определить билет победитель, сказала она РИА Новости. По данным американских аналитиков, в 2025 году больше половины населения США участвовали в азартных играх. В октябре в Московском театре «Модерн» состоится премьера спектакля «17 мгновений весны» по роману Юлианы Семенова. Режиссер Юрий Грымов рассказал, что сценическая версия создана при участии дочери писателя и его биографа. В основу легли события, не вошедшие в знаменитый телефильм, а консультантами проекта выступили действующие сотрудники внешней разведки. По словам режиссера, сегодня эта история звучит как никогда актуально. Франция выбрала драму «Минотавра» Андрея Звягинцева в качестве своей заявки на «Оскар». Картина будет участвовать в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», передает Variety. Для Звягинцева это может стать третьей номинацией на «Оскар» после «Левиафана» и «Нелюбви». 99-я церемония вручения премии пройдет 14 марта. «Минотавр» уже получил гран-при Каннского фестиваля. Главный герой фильма Глеб, глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Баньков. Объемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 17 сентября, сегодня четверг уже, всем доброе утро.
2: Проблема. Давай. Мы гадать будем в ближайшее время, поэтому отправляйте свои проблемы, что вас беспокоит, большинство в экспресс-режиме гадаем, обсуждая ваши проблемы, а одного или одной из вас выведем в прямой эфир. Какая книга, Саша?
1: Я сейчас подумаю.
2: Да. Проблема. Супруга на новогодние праздники хочет на отдых в теплые страны. Стоимость на троих с ребенком приличная на эти даты. Деньги вроде есть, но копить год и отдать за раз такую сумму жалко, а взять отпуск на более дешевые даты не можем. Может, книга поможет мне принять решение? А что вы хотите, чтобы книга вам сказала? Последние деньги тратить не бойся, будут еще?
1: Это вам Игорек скажет. Он любитель всех этих люциферских профанаций.
2: Вы же сами говорите, что на другие даты вы не можете. Какие варианты еще? Ну, вариант еще не ехать.
1: Ну, значит, прогнуться все-таки можно, если вдруг книга скажет.
2: Деньги вроде есть, тогда на что вы их потратите, если не поедете?
1: Что за вопрос вообще, я не понимаю.
2: Сейчас в рилсах очень популярен такой формат, когда там пишут поехать на отдых и потратить 200 тысяч, и не поехать на отдых и потратить дома эти же 200 тысяч. Ну, мол, что ты дома живешь и все равно деньги тратишь. Ну, обычно просто дома ты в обычное время, при обычном уровне жизни и в среднем, да? Ну, я тратишь столько, наверное.
1: Нет, я понимаю, что, допустим, есть сумма, да, которая, ну, допустим, грубо говоря, давайте 100 тысяч рублей, которую ты можешь потратить или не потратить по каким-то причинам на отдых. Если вдруг ты, ну, ты ее тратишь, если ты уезжаешь, все это понятно. Если ты вдруг не уезжаешь, она же не остается у тебя просто, да?
2: Ну, ты же покупаешь
1: продукты. Ты ее все равно тратишь.
2: На что-то другое тратишь. Ну, согласись, в отпуске ты тратишь все равно больше. Наверное, есть люди, которые
1: не, все, вот потратили... Все, что я взял в отпуск, я все трачу.
2: Да, нет, есть люди, наверное, которые потратили на путевку, и все, и больше ничего. Ну, может быть, там в аэропорту еще туда и обратно. А внутри все, мы живем в отеле, там, все условно включено. Все включено, да, и больше никаких экскурсий, ничего. Вот эту сумму мы запланировали, мы ее и потратили. Хочу отправиться куда-нибудь далеко в велопутешествие. Бросить все, есть накопления, которых хватит на 6 месяцев, а потом уже думать, что делать дальше. Я сейчас, Саша, показывал молодого человека, не знаю, ему лет 19 с виду, который, ну, много этих велопутешественников, но это прям совсем молодой, отправился из Москвы в Таиланд на велосипеде.
1: А он только на каком велике отправился?
2: Ну, вот ты посмотришь и скажешь, я не разбираюсь в них.
1: Просто тут видел
2: таким
1: парня...
2: Таким закругленным рулем.
1: На шоссейнике. Я видел парня, который отправился до Москвы, до Питера из Москвы, но на там тренировочном велосипеде. Знаешь, вот пацаны ездит на таких среднего, они
2: разве нельзя, да?
1: Ну, это долго будет, не, можно. Ну, просто я не знаю, сколько ты будешь ехать.
2: Сейчас это мода какая-то, ехать на велосипеде куда-то далеко или идти пешком.
1: Потому что это самый, выгодный, самый простой способ вообще сжигать калории.
2: А, это все про свои калории, я думал путешествовать.
1: Не-не, ты едешь, и ты путешествуешь, еще сжигаешь. Вообще, ты удовольствие получаешь неимоверное.
2: Если
1: жопа вас... болит, сиденье маленькое, ноги качаешь себе, калории вниз просто.
2: А сколько ты в день в среднем? 100 километров можешь проезжать?
1: Я если не проезжал столько.
2: Благоприятная погода, и ты более-менее подготовлен.
1: И ты никуда не торопишься, наверное, ну, больше 100 можешь в день проехать. Но вопрос не в том, сколько ты проедешь сегодня.
2: Полгода ехать до Таиланда из Москвы.
1: Да, вопрос в том, как ты завтра поедешь после сегодняшнего такого.
2: Не, я говорю, что если ты подготовлен все-таки и постоянно тренировался и так далее. Не хочешь отправиться?
1: Да я говорю, у этих людей, наверное, никого нет. Я не могу, мне надо сегодня, вот, допустим, я сижу с внучкой, я не могу уехать.
2: У тебя и работа есть. А такие люди часто либо на накопление едут, либо вот ведут блог свой и за донаты умудряются как-то существовать.
1: Ну да.
2: Ждем проблемы на наш.ру, Саша, книга все-таки.
1: А книга, давайте с ним погадаем по Марио Льюса.
2: На тебя не похоже.
1: Ну, в конце концов, хватит скрывать свои истинные возможности.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Рубрики на нашем радио.
1: Так, давайте почитаем еще сообщение ваше. Сейчас моя дочь ищет работу. Ей 18 лет. Она ни разу еще не работала официально. Хочет устроиться в магазин дыма продавцом. А я вот думаю, получится у нее или нет.
2: Погадайте, магазин чего?
1: Дыма.
2: Сигареты?
1: Эти курилки, да, электронные. Которые каждый месяц принимают закон, чтобы их запретить. Но, по-моему, их так еще и не запретили. Но мы надеемся, что получится. Не могу перевести сына в другую школу. Отказывают по причине отсутствия мест. Вот мы построили новую школу, почти рядом. Подала заявление о переводе. Получится в этот раз?
2: Ну, если места, наверное, будут, то получится. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как так? Типа, рожайте, а детей в школу не принимают.
1: Так много, наоборот, школ сейчас пустых стоит, потому что вот это правило, что только по прописке, никакой регистрации.
2: Да у меня одна прописка, я гражданин Российской Федерации, я могу учиться, где хочу. Вот так должно быть.
1: Они классы вот объединяют из-за того, что там учителей сокращают. Есть такое. А есть, где все буквы алфавита и по 35 человек в классе. Проблема. Сосед на даче. Соседу нужна была машина. У меня стояла запасная, недорогая. По договору продал в рассрочку. Денег так и не увидел. Машина по закону осталась моя. Сосед ушел на СВО. Машина стоит на соседнем участке за забором. Его жена на звонки не отвечает. Погадайте, получится мирно решить вопрос?
2: Ну а как, если никто трубки не берет? Она там, вы за забор-то выглядываете, она там ходит? Или как? Вы с соседями, ну, как-то вы разговариваете, если дозвониться не может. Там же наверняка кто-то есть или нет.
1: Вот такая проблема. После ухода бабушки в наследство остался дом. Последние 3 года за бабушкой ухаживали теща и я. Сейчас набежали наследники, которых не видели несколько лет. Бабушку они тоже очень любили, но не ходили к ней по причине, чтобы не видеть ее в таком жалком состоянии. Не хочу участвовать в этом мракобесии, дележе наследства. Я бабушку любил и ухаживал за ней не ради ее имущества. Супруга говорит, что напрасно.
2: А она оставила дом-то...
1: Никому не оставила.
2: Никому не оставила, да. Ну, супруга ваша права, конечно. Ну, а вы поступайте так, как вам кажется. Не хотите участвовать, не участвуйте.
1: Родственники, конечно, да, молодцы. Мы не хотели просто видеть бабушку в таком состоянии, поэтому за ней не ухаживали.
2: Ну, это со слов вот нашего героя.
1: Живем с семьей в Москве. Такая проблема. Родственники мужа в Ивановской области. Всю нашу совместную жизнь слышу от его сестер: москвичи богатые, обязаны помогать нам и делать дорогие подарки. Причем порой, если посчитать, они тоже неплохо зарабатывают. Сколько бы я ни помогала, им все мало. Мне реально уже надоело.
2: Прекратите с ними общаться, надоели. Это вообще какой-то заколдованный круг.
1: То ли все же не такое. Раньше было, что...
2: В школах это преподают, что тут зажравшиеся.
1: Вот ты в Челябинске жил, я жил в Брянске, в Курске. Ну, согласись, что был такой стереотип, когда ехали московские родственники, что они все богачи.
2: Да, слушай, мой лучший друг, он до последнего не верил мне, что я говорю, что у меня вот у тещи она работает там, за зарплату у нее там 50 тысяч рублей. Она живет в Москве 150 лет. Ее родители жили там и так далее. Не верит.
1: Я помню в детстве, когда отдыхал у бабушки в деревне летом, и приезжал мой двоюродный брат из Москвы, он привозил жгут нам для рогатки. Почему-то вот ни в Курске, ни в Брянске, ну, либо мы просто не так искали, мы не могли купить вот этот широкий жгут, которого делали рогатку.
2: Действительно, это был дефицит.
1: Да, и я его считал богачом. Ну, то есть у меня был вот он перед глазами, он был старше меня на 3 года, и я считал, что он вообще из какого-то другого мира приехал. Только из-за того, что у него был жгут для рогатки.
2: Но богачи, безусловно, в Москве есть. И, наверное, даже сложно вам представить, насколько они вообще богаты. Но такие же богачи есть и вот в любом другом регионе.
1: Приезжаешь, да. Вот сколько мы в командировках в любом городе, ты видишь огромное количество, понятно, что не все так живут,
2: что
1: а единицы.
2: Они копируют друг друга.
1: Огромное количество дорогих тачек, которые в Москве ты не часто увидишь.
2: Да нет, в том-то и дело.
1: Кто они? Приезжие? И местные предприниматели.
2: Местные предприниматели, так сказать.
1: Мы всегда говорили, что это мэр. едет. Ждем ваши проблемы. Гадать будем в ближайшее время. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования края рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Александр Бом, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте гадать.
11: Не знаю, проблема это или вопрос. Я вернулась из велотура. 8 дней в пути. Страшно, тяжело, но дико круто. По итогу дома полная же. Муж говорит, больше не пустит и вообще. Деньги нужно вкладывать в дачу. Дочка 8 лет тоже против отъездов мамы. Сыну 21, и он искренне не понимает, зачем такие сложности. А я уже думаю, как натренироваться на подъем 1200 метров и накопить денег 400 тысяч на следующее велопутешествие. Дилемма, делать как хочу я или как хотят все остальные. Мне 48 лет, Светлана. Написала Свет, доброе утро.
12: Доброе утро, ребята.
11: Доброе утро. Свет, что, это индивидуальное велопутешествие или это в компании?
13: Почему так дорого?
12: Ну, это компания, а дорого, ну, перелет, проживание, доставка багажа. Ну, то есть он с нами путешествует, багаж в отдельной машине.
11: Мы-то думали, вы внутри страны путешествуете. А куда вы летали?
12: Последняя была Грузия.
11: В Грузию.
13: И там на великах вы куда-то шли. Ехали.
12: Да, от Тбилиси до Батуми.
11: Ну и, судя по всему, вам это очень понравилось, да?
12: Мне это очень нравится, да. Ну, это как бы такой микс удовольствия, проверка себя, новые впечатления, новые страны, новые вкусы, ну, вообще все новое. Новые люди, крутые.
11: А мужа только деньги заботят в этой ситуации? Или он, в принципе, против того, чтобы вы имели хобби, которое требует перелетов?
12: Наверное, в принципе, против, ну, потому что он остается с детьми, с дачей, с работой.
13: Простите,
12: все на нем.
13: Простите, ну, как понять с детьми? Ну, дочери 8 лет, а сын 21 год. Вы поставили ему условие, что он может жить на свободном выгуле?
11: Отдельно.
13: Отдельно, нет?
12: Он живет отдельно, но при этом приходится его подтягивать, если мамы нет, а папа один не справляется. Его же надо уговорить, замотивировать.
13: А на что его надо уговаривать? Я просто сейчас
11: чтобы
13: не понимаю.
11: С сестрой посидел.
12: Чтобы с сестрой посидел, да.
11: Есть и приготовил, и так далее.
13: Вот это вот сынок вырос.
11: Вот твой часто сидит.
13: А он
11: твой часто сидит.
13: Нет, ну когда надо было, сидел. Не, ну просто мне... А он плохо замотивирован, раз он отдельно живет? Он что, плохо замотивирован сейчас? Что ему подарили такую возможность?
12: много хорошего же не бывает.
13: Понятно.
12: К хорошему быстро привыкаешь.
13: Понятно.
11: Свет, скажите, а когда вот следующее путешествие, на которое нужно накопить 400 тысяч?
12: Если вот прям 400, то это через год. То это следующий ноябрь, и это Африка.
13: Круто. А там все такие, там большая компания-то людей?
12: Ну, 9-12 человек, ну, примерно так.
13: А на каких, извините, вы велосипедах едете?
11: Саш, просто тоже велосипедист, ну, я его себя только был. Это волнует.
12: Ну, если по горам, то это горный МТБ. Угу,
11: угу. Свет, номер страницы, номер строчки, давайте к книге обратимся.
12: 15-я страница, 25-я сверху.
11: Доброе утро. Я не знаю, проблема это или вопрос. Я вернулась из велотура, 8 дней в пути. Страшно, тяжело, но дико круто. По итогу дома полная же. Муж говорит, больше не пустит, и вообще деньги нужно вкладывать в дачу. Дочка 8 лет тоже против отъездов мамы. Сыну 21, он искренне не понимает, зачем такие сложности. А я уже думаю, как натренироваться на подъем 1200 метров и накопить денег 400 тысяч на следующее велопутешествие. Дилемма: делать так, как хочу я, или как хотят все остальные. Мне 48, написал нам.
13: За поворотом дороги на Канзансан показалась полуразрушенная часовня. Так что копите и ехать, что.
11: За поворотом.
13: За поворотом дороги, да, на Канзансан.
11: Мамка раз в год выбирается на 8.
13: Я не знаю, вы расстроились, что ли? Вы думали, что мы вас обговорим?
12: Нет, это просто совпадение на 100%, что надо копить и надо ехать.
13: Конечно, конечно. И сыну пропесочьте. Сыночку, корзиночку.
11: 9:37 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирсанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 9:40 в столице. Всем доброе утро. Ну что, начнем?
2: Начнем.
1: Напоминаю, что мы разыгрываем ручной погружной блендер горения с мотором мощностью 1000 ватт. Легко справляется с любыми задачами. От измельчения твердых ингредиентов до...

0: Честно говоря, в моем детстве звуки были другие. У этого прибора. Вообще не было дома.
1: Такого, а прибор такой был у нас дома?
0: Был, но не электрический, Саш. Вот будет моя жирная подсказка к этому заданию.
1: Ага.
0: Ждем 17-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Рубрики на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 9 часов 48 минут в столице. Я тут совсем забыл сказать. Позвольте сказать.
2: Мясорубка это, Александр. Мясорубка. Так. Давайте мы подведем итоги.
1: Да, и мы, естественно, вручаем абоненту с номером 8-926-254-76 и так далее ручной погружной блендер «Горение». Поздравляем вас! Мясорубка «Горение» с мощным мотором перемалывает более 2 килограммов мяса в минуту. Сменные диски позволяют делать фарш любой консистенции, от нежного до крупного. Насадки для колбас и кеббе открывают новые кулинарные горизонты. Функция реверса выталкивает застрявшие жилы без необходимости разбора мясорубки, а все детали легко моются. Готовьте домашние блюдо с удовольствием. Горение делает жизнь проще и вкуснее.
2: Отвечая на ваш вопрос, когда отправлять, с первых секунд, как услышали звук, в любой нашей рубрике можно отправлять. И отправлять можно и в бот Макси, и в Телеграме. Они приходят нам сплошной колбасой.
1: Да.
2: Спасибо большое за участие. Завтра продолжим.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
11: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
12: Записывай. Запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Индия приняла к сведению одобрение Конгрессом США законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана. Об этом говорится в заявлении индийского МИДа. Ведомства сообщили, что страна намерена принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов, в том числе диверсифицировать источники поставок. Добавлю, законопроект об ужесточении санкций США против России отправился на подпись президенту Дональду Трампу. Документ предусматривает высокие пошлины против крупнейших импортеров российского топлива, среди которых находится и Индия. Причиной обрушения ледника в Непале назвали глобальное потепление. К такому выводу пришла группа исследователей, сообщает Рейтер. По данным ученых, быстрое повышение температуры в регионе привело к истончению ледников и таянию льда и вечной мерзлоты в Гималаях. Средняя температура в гималайском регионе в августе была примерно на 5 градусов по Цельсию выше нормы. Увеличение средней температуры на 1,5 градуса произошло из-за изменения климата. Обильные снегопады в октябре и ноябре прошлого года также привели к увеличению объема талой воды. Обвал ледника произошел 25 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в 6 регионах Непала и в Тибетском автономном округе Китая. Погибли почти 1500 человек. Волки напали на домашних животных в Гатчинском округе Ленинградской области. Об этом сообщает 47 News. О пострадавших среди людей информации нет. ЧП случилось поздно вечером в поселке Дружная Горка. Глава Дружногорского территориального управления Михаил Усачев уточнил, что случай нападения волков зафиксирован на Чащинской улице, которая расположена близко к лесу. Он предупредил об опасности прогулок в позднее время возле леса. По оценкам комитета правительства Ленобласти по животному миру, в 2019-2021 годах численность волков составляла до 600 особей. Минцифра ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям айфонов в России. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Максуд Шадаев. Первые сети связи пятого поколения запустили в России на прошлой неделе. Тогда Минцифры уточнили, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android. Однако доступ к сети владельцев айфонов зависит от решения Apple. На данный момент 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов. Инициатор и вдохновитель создания международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка» Никита Михалков решил, что вторую церемонию снова проведут в России. Она пройдет в театре, основанном Михалковым, мастерской 12. Кинематографист выразил убежденность, что механизм проведения «Бриллиантовой бабочки» нужно оттачивать там, где она родилась. И несмотря на то, что многие страны хотели бы принять церемонию у себя, решено, что следующая будет проведена снова в России. Вторая церемония награждения кинопремии состоится в Москве 12 ноября. Ну а популярный канал «Радио.НС» Сен проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзен.
0: Национальная служба новостей.

0: умники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, 10 часов и 6 минут в столице. Прекрасного вам настроения, такого же, как у нас вот сейчас. Сегодня 17 сентября, сегодня четверг. До 22 градусов тепла обещают сегодня синоптики.
2: Всемирный день безопасности пациентов.
1: Да.
2: Что еще? В Москве состоялся первый радиоконцерт в 1922 году.
1: Так.
2: День города Брянска, мы с этого начали. Поздравляем всех жителей. Угу. Я особенно поздравляю всех. Что еще?
1: Что еще, Игорек? Сейчас я найду. Что еще?
2: Состоялась свадьба Софии Лорен и Карла Понти в Мексике. Ну, я думаю, что ты так глубоко-то не лез в календарь.
1: Нет, я не лез так глубоко в календарь. Да. Ты знаешь, вчера была дата, день рождения Джульетты. Мы просто вчера не смогли.
2: Тима Джульетта, Саша?
1: Да, Тима Джульетта.
2: То есть позавчера у нас патиссоны, а сегодня у нас Джульетта.
1: 16 сентября в итальянском городе Вероне отмечает праздник, день рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете. Вот. Это как бы такая традиция. Вот.
2: Такая вот история.
1: Такая вот история.
2: Собачка. Видел этот мем, картинку?
1: Нет, что за мем?
2: Покажу тебе.
1: Давайте люди, у которых была...
2: Не, давайте люди влюбленные, вот сейчас, влюбленные, прям вот вы испытываете все прелести этого чувства против тех, кто давно уже не испытывал.
1: Давайте.
2: Влюбленность, бабочки, ну и...
1: Давайте.
2: И так далее.
1: Давайте, а разыгрываем мы? Спросите меня, что же мы разыгрываем?
2: Пока Саша вспоминает, что же мы разыгрываем, я хотел напомнить вам, как отправить заявку, потому что почему-то некоторые из вас не слышат наши анонсы и не знают, как нам написать. Заходите, если вдруг вы еще никогда этого не делали, на сайт наш.ру. На главной странице есть «Пиши ведущим», ссылка на бот в Максе и ссылка на бот в Телеграме. У кого что работает, кто чем пользуется, может нам написать. Отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть. Можно даже без телефона, мы его все равно увидим.
1: Да, два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр и группа «Вабанк».
2: Ждем ваши заявки, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 14 минут в столице. Ну что, давайте играть.
2: Давайте, Игорь будет играть за команду влюбленных.
1: Ну, рассказывайте, Игорь, в кого вы влюблены и вообще с какого перепуга вообще? Сколько вам лет?
3: Доброе утро, уважаемые подъемники. Доброе утро. Уважаемые зрители, слушатели нашего радио. Влюблен безумно свою супругу. Единственная любовь на всю жизнь. 15 лет. На минуточку 45. Сейчас мне.
1: То есть 30 лет вы влюблены.
3: 30 лет, да.
2: А она в вас?
3: Чуть поменьше. Сколько не скажу. Дима, возраст нельзя озвучивать.
2: Давайте отвечать на вопрос.
1: Значит, тема Джульетта. Все, что с этим связано. Вопросы
2: непростые. Девчонки влюбленные не написали нам. Вот одни пацаны влюбленные. Да. А девочки
1: свою жен
2: пишут в основном давно замужем, не влюблена.
1: Сегодня нечетное число. Поэтому преимущество на вашей стороне. Какая традиция в день рождения Джульетты связана со статуей героини во дворе ее дома? Бросить монету в фонтан рядом, прикоснуться к груди статуи или оставить записку под статуей?
3: Думаю, что второй вариант про грудь.
1: Это популярная городская легенда. Туристы верят, что прикосновение к правой груди статуи принесет удачу в романтических делах. Поэтому, друзья, если у вас не клеится, дуйте в Верону. Почему письма к Джульетте стали писать еще до появления клуба Джульетты? Потому что их начали писать после выхода фильма «Письма к Джульетте». Потому что традицию запустил хранитель музея Эторе Солимани, который стал отвечать за послания, отвечать, вернее, на послания. Или письма появились из-за рекламы туристического офиса.
3: Мне кажется, первый вариант.
1: Это второй вариант. Еще в 1930-х годах Эторе Солимани начал отвечать на письма, приходившие к дому Джульетты, и тем самым заложил традицию, которую позже и продолжил клуб Джульетты. Я уж не знаю, за чей счет он отвечал, но дело не дешевое, если писем тем более много. Какой символ чаще всего используют на сувенирах ко дню рождения Джульетты в Вероне? Красную розу, балкон и сердце или меч Тибальта?
3: Ну, давайте не будем отходить. В общем, первый вариант.
1: Чисто наугад. Красная роза. Это балкон и сердце. Балкон дома Джульетты стал главным символом истории любви, поэтому его изображают на открытках, магнитах, значках и прочей сувенирной продукции к празднику. Я думаю, вы этот вопрос возьмете. Но, тем не менее, вы оставили хороший шанс для второго игрока. Ему нужно ответить на два вопроса, чтобы победить влюбленного.
2: Да, теперь не влюбленные. Да, пришло сообщение. Безумно люблю свою жену. Поздно просто пришло. Каждый вечер делаю ей массаж ног, чищу пяточки, делаю педикюр. Ради этого посещал курсы педикюра 2 месяца.
1: Каблук.
2: Но сейчас речь о невлюбленных. Пожалуйста, вам нужно на 2 вопроса правильно ответить, чтобы победить. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Фишки на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, я давно в браке, вообще не влюблена. Таня, 52 года. Таня, доброе утро.
2: Доброе утро, Татьяна.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А муж знает?
3: Нет.
1: Хорошо, давайте отвечаем на вопрос.
2: Не будем его огорчать.
1: Не будем его огорчать, да.
2: Какую вам на два вопроса ответить нужно. Какую литературную премию вручает Вероне в день рождения Джульетты? «Чистое чувство», «Писать ради любви» или «Шекспировская роза»?
3: Я думаю, роза шекспировская.
2: Это «Писать ради любви». Эту премию дают авторам, чьи произведения посвящены теме любви. Она подчеркивает связь праздника не только с историей Джульетты, но и с литературой о чувствах и в целом. Ну, неудивительно, что вы не угадали. Так, какой прием используют актеры в веронских уличных спектаклях, чтобы зрители сразу понимали, сейчас будет сцена с Джульеттой? Звучит отрывок из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». Актер надевает красный плащ. Или на сцену выносят макет балкона.
3: Мне нравится история с балконом.
1: А выбираете... Какая жирная подсказка.
2: Выбираете вы что?
3: Балкон, конечно.
2: Музыка Прокофьева стала звуковым символом истории Ромео и Джульетты. Даже короткая цитата мгновенно настраивает зрителя на нужный эмоциональный лад. Да.
1: Не ваша тема, Тань. Проиграли. Ну, давайте...
3: Может быть, в любви повезет.
1: Может быть,
2: обязательно.
1: Да.
2: В каком... Переживем тому же, конечно. В каком костюме пришел Ромео на бал Капулетти, где впервые встретил Джульетту? В костюме рыцаря, в костюме пилигрима или в костюме шута?
3: Ух ты, блин. Ну, давайте шута.
2: Ромео и его друзья пришли на маскарад в образах пилигримов. Именно в этом образе Ромео произносит реплики о паломничестве и поцелуях, обращаясь к Джульетте. Ну, ничего страшного.
1: Ничего страшного. Да.
2: Желаю вам хорошего дня.
1: Да.
2: И встретить, конечно.
3: Спасибо, побежала за любовью.
2: Давайте, давайте, давайте, как у вас все просто.
1: 10:24 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Вальплюс.
3: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
4: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Переусвоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Ники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 35 минут в столице. Сегодня 17 сентября.
2: До 22
1: градусов будет, это важная информация.
2: Сашка вдвоем, Ян передает вам большой привет, занимается семейными делами. А мы пока отдуваемся в мужской компании.
1: Да.
2: В России в 7 раз вырос спрос на одежду 90-х. В августе продажи женской винтажной одежды выросли в 7 раз год к году. Мужской в 7,3, а мужской в 7,1. Наибольший рост пришелся на брюки и джинсы. Сильнее всего вырос интерес к джинсам. Продажи увеличились в 9,7 раза. Продажи брюк выросли в 7,3. Кофт, футболок и верхней одежды в 6,4. Пиджаков и костюмов в 5,6. Спортивные костюмы прибавили в 3 раза. Такая динамика показывает, что винтаж все чаще становится не отдельным элементом образа, а полноценной частью повседневного гардероба. Для молодежи интерес к винтажной истории связан не только с возвращением моды на 90-е и 2000-е, но и с желанием собрать более индивидуальный гардероб.
1: Да.
2: Ну, еще сейчас новая одежда стоит дорого. Хотя винтажная тоже дорого стоит, но ее, по крайней мере, можно в секонд-хенде найти.
1: Слушай, можно найти, вот я знаю людей, которые специализируются только на спортивных костюмах. Они вот у них оттуда, я сам покупал себе толстовку, жена меня, не толстовку, а этот, Олимпик вот этот.
2: Угу.
1: Это же из 90-х.
2: Да, похоже. А это из 90-х?
1: Это не похоже, пародия. Это из 90-х, это не пародия. Сам-то пародия.
2: Ну, реплика, знаешь, сейчас сколько этого добра.
1: Игорь, ну даже как-то обидно, ты что сейчас такие вещи говоришь. Пародия. Даже эта реплика, это лучше, чем пародия. Ну, как-то даже с сейчас.
2: Это реплика или оригинал, Александр?
1: Это оригинал.
2: Оригинал.
1: Оригинал.
2: Ну, не всем, кстати, идет.
1: Ну, не всем, но мне идет, потому что я оттуда. Это как с фруктами. Нужно есть в той стране, в которой они произрастают.
2: Некоторых старит одежда из 90-х. Но в целом, почему бы и нет?
1: Да, слушай, вообще я считаю, что человек должен одеваться так, как ему хочется. Как ему... Понятно, что как ему удобно. Не всегда просто красивая одежда удобная, но вот... Я не понимаю, почему так триггерит людей... А когда они видят, ну, скажем так, вызывающе одетых людей, и начинают указывать. Ну, как поспокойнее, все равно это в нас есть. Я даже не знаю, ну, в смысле, я знаю, откуда это идет. Все из тех времен.
2: Слушай, ну раньше ты за сережку мог где-нибудь в своем родном Челябинске ответить, да? Сейчас никто внимания не обратит.
1: Да здрасте, приехали, никто внимания не обратит. Сейчас еще хуже стало. Я тебе говорю, что ну вот. Ничего не изменилось в этом смысле. Поэтому, но людей, которые вот так вот ярко одеваются, я всегда думаю, господи, как хорошо, что вы есть. Аплодирую вам стоя за смелость, что вы вот так вот можете
2: ярко ходить. Ярко
1: фриковато? Да, потому что это делает нашу жизнь ярче. А эта вся серая масса, которая идет еще с Советского Союза, это вот всегда давит на человека.
2: Но это же не от хорошей жизни было.
1: Конечно, в том-то и дело. Так я про это и говорю. Понимаешь? А сейчас выбор-то больше намного, а мы все равно стремимся к серости. В нас вот красок же ярких ни в тебе, ни во мне, но вот мы примерно...
2: У тебя олимпийка цветная.
1: Ну, сейчас, да.
2: У меня все черное.
1: Ну, вот, я тебе говорю, мы все равно серо-черные. Да, стильный, да, хорошо одет, но все равно серо-черный.
2: Ладно. 10:39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Вы, дорогие друзья, стали нам присылать фотографии себя из 90-х. Ну, в смысле, что на вас одежда из 90-х. Это рубашка из 90-х, это моего брата рубашка.
3: Полностью поддерживаю Александра. Тоже мысленно благодарю ярко и стильно одетых людей. Но это в основном девушки. Какие же вы молодцы и красавицы. Новость есть.
2: Да.
3: На дорожку, так сказать. Супруги с общей фамилией реже разводятся. Правда, это не наше исследование. К такому выводу пришли американские ученые, исследовав статистику разводов за последние 10 лет. А там тоже фамилии меняют?
2: Конечно.
3: Оказалось, что
2: миссис
3: пары...
2: Миссис и мистер Смит. Миссис и мистер... Ну да, Смит.
3: Больше ты не знаешь, да? Оказалось, что пары, где супруги носят разные фамилии, примерно...

0: На 50% чаще расторгают брак, а длится он на 30% меньше. Также исследование показало, что даже рождение детей не оказывает положительного влияния на эту тенденцию. Ну, я думаю, что сейчас...
1: На сохранение брака?
0: Опрос, да, то у каждого будет своя история. Кто-то и с разными фамилиями 100 лет вместе живет и прекрасно себя чувствует.
1: А это все, короче говоря, зависит от ваших взглядов на эти вещи. Ну, то есть я, по мне, так надо быть одной фамилией, если вы одна семья. Все, не надо это обсуждать, зачем и так далее. Просто я считаю, что семья должна быть с одной фамилией. Жена должна брать фамилию мужа. Сейчас не надо мне говорить, что жена ничего не должна. Вот в данном контексте, в контексте брака, вы должны иметь одну фамилию. Можете взять фамилию жены.
0: Как твои предыдущие две жены оставили твою фамилию?
1: Да.
0: Поэтому Сашка так топит. Он развивает род. Фамилию Бон.
1: У них была возможность ее поменять. Ради бога, ничего не ее себе оставили. Так удобнее. Наверное.
0: Ну нет, заполнять удобно, действительно, документы.
1: Расписываться удобно.
0: Часто документы заполняешь. Ну, это так, просто вам для информации. Я не думаю, что вот с этой мыслью надо как-то бороться.
1: Ну, если вы еще являетесь фанатом энергетических посылов, ну вот, я считаю, что энергетически это очень сильно.
0: Когда муж и жена
1: да.
0: в одной фамилии?
1: Да. То есть семья Паньковых. Вот какая бы вы были семья, если бы ты был Паньков, а она была бы Ивановой? Ну вот какой вы бы семья каково? Панькова и
0: Ивановой? Ну, ничего сказать. Возможно, такая же счастливая.
1: Поэтому сильно очень энергетически это семья Паньковых. Боны приехали.
0: Боны.
1: Пинусы. Все подъехали наши.
0: У меня знакомая 3 раза была замужем, и у нее 3 детей от 3 разных мужей. И у детей разные фамилии. То есть у нее одна фамилия, у нее одна фамилия, а у детей, которые живут с ней, да, фамилии мужей бывших. То есть вечно ей задают вопросы.
1: Кто эти люди?
0: Да. Ладно, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня. Сегодня четверг еще или уже 17 сентября. Пусть этот день будет солнечным, не таким прохладным, как вчерашний вечер.
1: И красивым, как говорит Янка.
0: И до завтра. Берегите себя.
1: Любим вас.
2: Съемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Наша реклама.
4: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
5: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
13: Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Мобильные пункты вакцинации против гриппа заработали у 18 станций метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что в городе стартовала сезонная кампания по вакцинации против гриппа. Традиционно столичные власти делают ее максимально доступной. Вакцинироваться можно во всех поликлиниках и школах, а сегодня к работе приступили мобильные пункты. Москвичи смогут пройти всю процедуру по пути на работу, учебу или домой, не тратя время на визиты в поликлинику. Пункты работают без выходных и предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. 3 автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Москвы. Об этом сообщило столичное управление МВД. Авария произошла рано утром на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы. В результате пострадали 4 человека. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Самая старшая жительница Подмосковья – 111 лет. Об этом рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. Всего в регионе проживает более 900 человек старше 100 лет. Ранее в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения рассказали, что возраст самой старшей жительницы Москвы – 108 лет, а самому старшему москвичу – 105. В столице 1200 человек, которым больше 100 лет. Причина гибели сотен домашних питомцев в России после вакцинации препаратом от бешенства Мультикан-8 стал живой вирус АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Его образцы были найдены в вакцинах 20-й серии, сообщил Россельхознадзор. Производитель сделал вакцину опасной для животных, а последствия могли бы быть намного хуже, заявил НСН, ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
2: То, что сейчас произошло, это за рамках вообще здравого смысла. В России и в мире, наверное, таких прецедентов не было. Как такое могло случиться, что живой вирус попал в вакцину и вызвал заболевание. Вся вакцинация, она базируется на том, что в любых ситуациях вакцина не должна вызывать то заболевание, от которого мы прививаемся. А здесь, получается, живой вирус проник. Ну, хорошо, еще ничего не занозный. Можно было бы себе представить масштаб бедствия, если живой вирус бешенства, например, проник бы в вакцину, и все же владельцы собак и кошек вакцинировали бы своих животных и заразили бы всех бешенством. Эпидемия была бы уже тогда российского масштаба с большим количеством человеческих жертв.
1: Хозяева погибших питомцев должны требовать компенсацию с производителя вакцин, добавил ветврач. А Россельхознадзор потребовал изъять и уничтожить всю партию опасной вакцины компании «Ветбиохим». Инициатор создания международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка» Никита Михалков решил, что вторую церемонию снова проведут в России. Она пройдет в театре «Мастерская 12». Михалков выразил убежденность, что механизм проведения «Бриллиантовой бабочки» нужно оттачивать там, где она родилась. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене».
0: Национальная служба новостей. Yeah.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стукал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа «Good Times» отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
6: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что за внуки? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
11: 12+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Проще простого.
14: Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
15: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов, не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 150. 8Б возле РКБ.
11: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
12: Записывай. Запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
14: Наше радио.

0: навсегда.
1: Корабли постоят.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. ЦИК России объявил о начале работы информационного центра, который будет освещать ход голосования на выборах в единый день голосования. 18 и 19 сентября там будут проводить международную конференцию с участием электоральных экспертов. Центр будет работать до 21 сентября включительно. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что численность избирателей в России превышает 111 миллионов, а за границей их около 2 миллионов. Палата представителей США одобрила законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России. Одобренный документ направят на подпись президенту Дональду Трампу. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович рассказал НСН, что решение Трампа непредсказуемо, поэтому говорить, что санкции сильно повлияют на российскую экономику, пока рано.
2: Я не исключаю, что это просто пугалка. Ведь сами санкции никто не вводил. То есть дали право Трампу вводить эти санкции. Как он будет действовать? Сам Трамп, он абсолютно непредсказуемый. Исходя из последней риторики, он говорит, что все вопросы Украины и России будут улажены до выборов в Конгресс. И я не думаю, чтобы он этот источник включил в свое действие.
1: Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволяет президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США могут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов. Линдси Грэм в России внесен в список экстремистов и террористов. Медведь напал на группу мужчин в Приангаре. В результате двое из них погибли. Еще одному удалось убежать, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области. Нападение случилось накануне, когда трое сборщиков ягод пошли в лес. В 80 километрах от райцентра на них набросился хищник. Мужчины 65 и 55 лет погибли. В тайваньской Паттайе задержаны двое подростков по подозрению в ограблении российского туриста. Одному нападавшему 14 лет, другому 17. Они были вооружены пневматическим пистолетом и ножом, сообщила местная полиция. Подозреваемые напали на россиянина в ночь на вторник. Он рассказал, что к нему подошли двое молодых людей, направили на него пистолеты и потребовали отдать 1000 батов наличными. Это примерно 30 долларов. После злоумышленники скрылись на мотоцикле. Волнения футбольной общественности по поводу нового лимита на легионеров в РПЛ являются полным бредом. Об этом в эфире НТВ заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, Минспорт дает время клубам адаптироваться и напомнил о взятом курсе на импортозамещение. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Доброго полудня!
2: Неожиданный заход вообще, прям просто здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте.
2: Полдня в Москве.
1: Я вдруг вспомнила, что наши вечерники сейчас заболели этим вот мемом «Доброго полудня».
2: Это в какой-то мем, что ли?
1: Да, есть мем. Это в какой-то, значит... Я сейчас буду говорить как динозавр. Телепередача.
2: Ну, так это так и называется. А как
1: да,
2: это?
1: Да, просто это не на телепередаче. Это, по-моему, ВК какой-то проект.
2: Ну, это тоже телепередача.
1: Ну, в общем, в какой-то телепередаче Гоген Солнцев входит в комнату, набитую артистами. Там, по-моему, суть в том, чтобы никто не засмеялся. Я не помню, как это называется. Телепередача. Вот, он входит с криком «Доброго полудня!» Ну, в своей вот этой манере.
2: И вынес всех, да?
1: «Адвокат!» Ну, вот. Ну, я как бы дальше не смотрела. Это короткий мемчик, буквально вот из двух фраз состоящий.
2: Ну, понятно.
1: Вот. Продолжение я не буду говорить в прямом эфире, но оно тоже, поверьте, есть. Оно не менее яркое, чем «Доброго полудня», но так или иначе. «Доброго полудня, дорогие дамы и господа, рады вас, вас слышать, хотела сказать. Ну да, это вы нас слышите скорее. Тем не менее. Слушайте, друзья, я вам сейчас расскажу. Значит, и вот я уже Дмитрию Сергеевичу, я чуть не назвала тебя Дмитрий Александрович. К чему бы это, кстати?
2: Не знаю.
1: А, у меня первый муж Дмитрий Александрович.
2: Это ты будешь Сереге пояснять?
1: Да, не буду, он сейчас нас не слышит.
2: Смешно, здесь же есть я. Как это не слышит? Включи, пожалуйста, диктофон. Все готово.
1: Да, так вот. Значит, вчера... Я уже Дмитрию Сергеевичу рассказала. Значит, вчера мы с моим прекрасным мужем, ставьте галочку, сегодня я упомянула мужа, мы пошли совершенно случайно вечером на свидание. Мы договорились чуть-чуть погулять, потому что я неделю не выходила из съемочного павильона и не видела света белого. Из цирка, из павильона. То есть не только стенки и потолок. И я очень хотела посмотреть на природу, вообще хоть посмотреть, где там небо, что, как оно там выглядит, это ваше небо. Вот. И, значит, мы пошли в парк, и совершенно спонтанно мы набрели на картинг.
2: Так.
1: Я первый раз была на картинге. С удовольствием.
2: Растрясла филей?
1: Да.
2: Прикольно, что согласись.
1: Как же после этого мягко ехать на машине?
2: Да.
1: После этого вообще все претензии к подвеске пропадают на корню. Но речь не об этом. Речь о том, что я подумала, а как с вами редко мы оказываемся со своими вторыми половинками, а мы уже 6 лет в отношениях с моим мужем, как же редко мы оказываемся на спонтанных свиданиях.
2: Потому что бытовуха нас, давай работа.
1: Да.
2: Мы все заняты. Потом, потом семья, потом
1: либо
2: дети,
1: времени,
2: потом уборки,
1: сил,
2: потом еще что-то. И все. И вы, по сути дела, вместе, но вот этой вот радости нету. Кстати, друзья, сейчас вот еще...
1: Да нет, радость есть, но нет событийности.
2: Да,
1: вот так вот, скорее.
2: Мне, кстати, тут вчера рассказали. Сейчас я немножко буквально в сторону, но это важно, потому что если мы вдруг кого-то сегодня сподвигнем сходить на спонтанное свидание, наш мозг, он так устроен, что мы чаще всего фиксируем что-то негативное. Ибо мы уже... это в ходе нашей с вами эволюции. Мы видим плохое, и нам нужно решить его. Убить тигра.
1: Я согласна. На дополнение. Но в долгой памяти, в долгосрочной, остается позитивное. Негатив
2: стирается. Да. Но вот то, что мы сейчас помним, только вот это плохо было, и там вот это плохо, и потом там и ипотеки, и прочее. Короче, очень многие, скажем так, психологи не советуют, что если в вашей жизни что-то классное произошло, в моменте вы чувствуете, что вам хорошо, просто как-то зафиксируйте этот момент. Либо просто хлопните в ладоши, либо там рассмейтесь, либо там с вашей партнершей тоже там, чмокни, скажите, блин, как же круто. Просто озвучьте этот момент, и он надолго останется в памяти. И будет вот тем светом, вот той вот искрой, которая будет вас подпитывать. Итак, теперь к теме, пожалуйста, Лиза Михайловна, давайте.
1: Да, дорогие друзья, давайте обсудим с вами спонтанные свидания с вашими вторыми половинками, как это произошло. Как правило, это действительно происходит максимально спонтанно, и от этого, наверное, более ценно, потому что ты понимаешь в моменте, что искра еще, конечно же, не погасла.
2: Да.
1: И вы еще можете дурачиться и проводить вместе время, и вот хотя бы там на эти 10-20-30 минут, пока гоняете на трясущемся карте, воняющим дизелем по трассе, вы можете какой-то вот такой вот, как подростки, знаешь.
2: Это вообще шикарно. Или, допустим, вы все же вырвались, вам нужно пойти в магазин, вы там закупили продукты, все отнесли это в машину, и видите, какой-то,
1: Кофейня.
2: Маленький ресторан дворе. столик, сходили покушали, перемыли кости вашим друзьям, обсудили, посплетничали, поговорили друг другу комплименты.
1: Вот только вдвоем,
2: купил
1: да.
2: ей что-то вкусненькое, или она
1: сахарная
2: тебе что-то купила.
1: Вата.
2: Да,
1: Господи,
2: что-то
1: цирк
2: такое,
1: сходили.
2: Да, мороженку намазал ей на нос, потому что она забавная, смешная.
1: Или, знаешь, на конях покатались в парке.
2: Да, да, да. Да. Заплатили 500 миллиардов рублей, да. И в итоге, да, ну хотя бы пока да просто посадили себя на лошадь. Это же тоже шикарно.
1: Да просто посидели на берегу реки, глядя, как мимо проплывает, в общем-то, недруг.
2: Белый пароход, да.
1: Допустим.
2: Итак, друзья, пишите, пожалуйста, когда последний раз вы были на спонтанном свидании.
1: А если не были, а давайте запланируем его вот прямо сегодня.
2: Да, да, прям все. Заранее.
1: Пишите
2: просто.
1: Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает, ждем.
0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наша.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, какие у вас были спонтанные свидания с вашими вторыми половинками и как это происходило вообще. Вот нам тут пишут. Доброго дня. Недавно были на спонтанной ночной рыбалке с лодки. Просто после работы решили поехать. Прекрасно провели время, немного поймали, любовались звездами, полусладким и общением.
2: Так, хорошо. А знаешь, что я сейчас еще понял? Очень часто в парах, которые уже устойчивы, которые долго и уже прошли там Крым-Рым, медные трубы, и все уже пережили вместе, ипотеки, там дефолты и прочее, очень часто бывает так, что кто-то постоянно ждет, что ему предложит другой.
1: Оба ждут. Причем я недавно узнала, что, оказывается, предложение близости в браке, оказывается, мужчины чаще ждут от женщины. А женщины не предлагают, потому что нас так воспитали, что как бы от... приличная женщина такой не предлагает.
2: Конечно, он же
1: своему мужу.
2: Даже своему мужу. Короче говоря, ребята, слушайте, если вдруг вы ждете очень долго, да просто предложите. Возьмите завтра, что вечером сидите, сериал надоел, дети уснули, скажи, пойдем кружок вокруг дома сделаем. Сейчас начинается золотая осень. Можно просто... И сейчас еще тепло. Сейчас можно пройти с чашечкой, не знаю, там какой-нибудь, ну, чая ромашкового, да. Ну, на ночь. И все, буквально 10-15 минут, и вы зайдете. А, спать лучше будете. Б, ближе спать будете, если будете спать. Перед тем, как спать.
1: Мы поняли.
2: Да.
1: Быстренько, тоже 5 копеек вставлю. Психологов. Значит, натыкалась я на исследование. Исследовали итальянские пары, почему они крепче, чем все прочие европейские браки. Дело оказалось вовсе не в католических традициях. Нет, даже не в этом. Оказывается, у итальянцев есть такая традиция, что они перед сном вот реально минут 30-40 просто вот гуляют или сидят на террасе и разговаривают только вдвоем муж и жена. И это оказалось гораздо более сильным клеем, скрепляющим пары, нежели даже парная психотерапия или там какие-то нарочитые, знаешь, вот это 25 способов свернуть страсть в ваш брак.
2: Ну, я понял. Короче, ребята, поняли, все. Я сейчас без шуток говорю, сейчас осень, сейчас просто пора депрессии, поэтому прям можно это вот брать на вооружение наши нехитрые советы и этим пользоваться. Так, погнали. Доброе утречко, дорогие. Я со своей мадам так на кладбище пошел гулять, ибо недалеко все на районе, а на кладбище не гуляли. Вот. Она согласилась и даже не особо удивилась. Ну, видно,
1: что, любит вас. Не, на самом деле на кладбище очень здорово гулять. Потому что, во-первых, там всегда мало народу. Там тихо.
2: Ну, как бы народ есть, просто он тихий, его не видно.
1: Митя, обожаю твои шутки.
2: Ну а что?
1: Да, там всегда тихо, и там очень красиво, потому что все равно как бы вот место последнего как бы пристанища человека, оно очень, ну
2: ухожено.
1: Ну, ухожено,
2: да.
1: А даже если заброшено, в этом все равно есть такая, знаешь, романтическая заброшенность.
2: Ну, ты не забывай, пожалуйста, еще есть же разные городские кладбища, и очень часто они вынесены за пределы городов, допустим, если это маленький город, да, какой-то. Это у нас тут в центре, можно в районе Новодевичьева, Мяуская, или там у вас в Питере, а в разных городах это выносится. И поэтому взять и пойти на кладбище, ну, это прям просто взять и поехать, а если еще и ночью, а там еще и фонари нет, как бы кладбище кладбищу рознь.
1: Согласна.
2: Вот, да, но все равно маршруты найти можно менее, скажем так, щекотливые, менее затратные, но где-то поинтереснее, да.
1: Мы с мужем вместе 9 лет, и постоянно ходим на свидания, просто не мыслим жизнь без этого. Если никуда не выбирались из работы в бытовухе больше 2 недель, то прям тошно становится. Последний раз были в прошедшую пятницу в Царицыно. Оба взяли выходные, чтобы побыть вместе, пока дети в школе. Муж внезапно говорит, а поехали в Царицыно? Я, конечно, погнали. На улице ветер, дождь, а мы под зонтами бежим на электричку. Это был прекрасный вечер.
2: Абсолютно, да. Согласен.
1: Кстати, насчет 2 недели вы тут написали, сразу у меня в голове всплыл еще один занимательный факт. Есть правило 2-2-2. Значит, каждые 2 недели свидание, каждые 2 месяца что-то там
2: поездка
1: еще.
2: Поездка какая-нибудь, да, наверное?
1: Маленькая, по-моему. Каждые 2 года отпуск только вдвоем.
2: Угу.
1: Вот я вот. Можете найти
2: там
1: правило для пар.
2: Что-то ты уже рассказывала, 2-2-2. Да. Ага, да, точно. Так, наши, здравствуйте. Оставили ребенка у бабушки и быстрее домой отдыхать. Но по дороге видим, опа, новые горки и качели. Давай пару минут покатаемся. Через час мы, как малые дети, перепачканные, но счастливые, идем домой. А нам вообще-то по 40 лет.
1: Ну что, по 40 лет чего? Я вчера вот на эту самую, на лазилку, я увидела лазилку. Говорю, Серега. Я говорю, Серега, я неделю смотрела на акробатов.
2: Я
1: говорю,
2: если я сейчас... Я они, да?
1: Если я сейчас не залезу на лазилку, не повесю вниз башкой, я как бы это, ну, не прощу. Он говорит, ладно, только быстро, потому что дети уже закончили тренировку. Я так, прыг, брык, брык, и все, и довольная.
2: И счастлива.
1: Конечно.
2: Итак, друзья, насчет спонтанных свиданий. Когда у вас последний раз было, и мы прям настаиваем, чтобы вы попробовали прям вот в ближайшее... Да. Не надо откладывать на завтра, на выходные.
1: Да, да.
2: Вот сегодня что-то придумайте, и прям вот пишите
1: достаточно
2: нам, что куда
1: часа,
2: хотите.
1: Достаточно часа, поверьте. Да. Вот да. Час качественно проведенного вместе времени, с новые впечатления, прям ух, вау.
2: Итак, пишите через наших ботов. Погнали.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать.

0: Классные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня стукал.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами сегодня спонтанные свидания с вашими вторыми половинками, которые случаются. А если не случаются, то пусть они случатся сегодня. Итак, доброго дня, Дима, Алиса.
2: Здравствуйте.
1: Самые спонтанные свидания с мужем случаются, когда нам удается отправить ребенка в загородный лагерь. Дима получил съездить в Москву, это 1000 километров от нас, на рождественский концерт Макса Иванова. И это было восхитительно.
2: Прекрасно вас понимаем. А вот, конечно, ну, пусть такого будет поменьше, а вот свиданий побольше. Рано утром попали с мужем в ДТП. Весь день провели вместе в полиции в ожидании допросов. Наговорились и наобнимались.
1: Ну все равно, знаешь.
2: Ну тоже все равно, да.
1: Это знаешь, вот помнишь, у нас была тема «Формулируйте запросы во Вселенную точно».
2: Ну, я думаю, ребята вряд ли хотели. Ой, слушай, мы так давно не были вместе, бах! И все, вряд ли, конечно, так думали, но да.
1: Ну, кто его знает?
2: Привет,
1: дневники. У нас с женой через месяц серебряная свадьба. Месяц назад я подарил жене на день рождения велосипед. Вот и катаемся по вечерам на старости лет. Пишет нам Игорь, Игорю 54
2: года. Я с Игорем не разговариваю. Что это такое, старость лет, 54 года? Я уже вам даже ответил. Игорь, тебе! Вот, ответил Игорь, потому что что за фигня вообще? Что такое? Я еще не решил, кем буду когда вырасту. Вы что, вообще обалдели, что ли?
1: Дочитаем, чуть-чуть осталось.
2: Давайте,
1: не
2: да.
1: Сидела недавно, ждала детей на секции. Просто захотелось картошки фри. Приехала, уложила мелких спать. Старшего оставили за старшего. И побежали в бургерную за 20 минут до закрытия. Есть пришлось уже на улице, на лавочке, в сквере.
2: Ну, это же
1: принимается.
2: Абсолютно. И прям очень хорошее решение спонтанно. Да как... пойти вместе поесть шавухи любимой. Это же вообще
1: и обмазаться
2: кайф.
1: От уха до уха этой шавухи. Кстати, хорошая была рифма. От уха до уха измажешь шавухой. Когда моя бывшая девушка жила со мной, а я живу в деревне, мы практически каждый вечер выходили просто погулять. То по деревне, то по лесу, благо он недалеко.
2: И вот, смотрите. Доброго дня, Алиса, Дмитрий. А мы часто гуляем после работы. Благо, город-сад позволяет, мест полно. Егорка из Калининграда нам пишет.
1: Ну,
2: да.
1: Конечно, из Калининграда. У вас не просто город-сад,
2: набережные...
1: у вас город-музей.
2: Музей
1: архитектуры.
2: А море у них там есть.
1: А море, море, море, море, море, море, море.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. 5G в большинстве районов Москвы по скорости не превышает LTE. Сеть пятого поколения в российской столице пока работает скорее номинально, пишет «Известия». По данным издания, в ряде случаев скорость 5G оказалась ниже, чем у LTE. Например, в центре города, на популярных туристических маршрутах и в других местах с большим числом пользователей. Журналисты протестировали работу сетей МТС, Билайна, Мегафона и Т2. Издание отмечает, что лишь в отдельных локациях скорость превышала 250 мегабит в секунду. Однако таких точек оказалось немного. В метро обнаружить сеть 5G ни одного оператора «Большой четверки» не удалось. Ученики 8 классов столичной школы смогут присоединиться к программе комплексной профориентации с января будущего года. Об этом сообщила столичная мэрия. Ранее программа в школах начиналась с 9 класса. Теперь же принято решение о расширении географии и аудитории программы. Увеличится сеть площадок, новым хабом станет центр практического обучения профессии будущего в Печатниках. Там школьники смогут знакомиться с востребованными специальностями в практикоориентированном формате. Довольно с этого года программа профориентации рассчитана также на учеников 10-х и 11-х классов. Средняя зарплата москвича теперь не хватает даже на половину квадратного метра в новостройке. Жилье дорожает заметно быстрее зарплат. За год средняя цена квадратного метра в новостройках выросла более чем на 18% до 480 тысяч рублей. При этом средний размер начисленной зарплаты за тот же период увеличился лишь на 9% до 190 тысяч. В итоге один квадратный метр теперь стоит примерно 2,5 средней зарплаты москвича. Год назад эта цифра была ниже, пишет «Известия» со ссылкой на данные ЦБ и Росстата. В Московском зоопарке рассказали о любимой одежде орангутанов. Взрослые самки предпочитают футболки и свитшоты оверсайз, отметила завсекция человекообразных обезьян отдела приматы Татьяна Муштакова. А молодые животные любят больше пледа или постельное белье. Его можно постелить, а можно полностью на себя натянуть. Специалист добавила, что обитателям зоопарка одежду обычно дают сотрудники. Любимые предметы гардероба орангутаны выносят с собой на прогулку в летний вольер, а вечером забирают обратно. И так каждый день. Новый пешеходный мост на Болотной набережной открыли несколько дней назад. Название для него выберут сами москвичи. Вчера голосование уже запустили в «Активном гражданине». На выбор предложили два варианта – Репинский мост и мост-ударник. По состоянию на сегодняшнее утро проголосовали более 62 тысяч человек. Пока уверенно лидирует Репинский мост. Он набрал 49% голосов. А за мост-ударник проголосовали 36%. Мост проходит под Малым каменным мостом и соединяет участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимович. Ну а популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Зеленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Заполдень.
1: Заплатим
2: тебе все.
1: Да, мы не будем эти слова страшные говорить.
2: Да почему прекрасное слово? Все, ну час дня, поэтому нормально. Так, друзья, нам тут уже написали, что, в общем, здравствуйте, послушал вас, плюнул на работу, поведу жену гулять в лес.
1: Правильно.
2: Мне очень понравилось, что гулять, а потом в лес. Что не просто в лес, точка, а гулять в лес. Это хорошо, кстати. Вот, спасибо большое. Поэтому, в общем, в прошлом часе, друзья, разговаривали с вами о спонтанных свиданиях, когда, ну, просто берешь свою вторую половину и говоришь, а пойдем. Вот, и самое главное, мы вам лишний раз хотели напомнить, что не ждите, когда вам предложат, понятное дело. Да, иногда, да, и, кстати, вспомните такую ситуацию, когда вас кто-то куда-то зовет, а вы такой, ну, не хочу. Я плачу за квартиру, я сижу в квартире, да, тут уже такой, тоже меня все мы жабу вспомнили, это она же прекрасная.
1: Классный, вот.
2: Я его тоже выставлял, да. Я тебе даже мем покажу потом, чуть позже.
1: Хорошо.
2: Вот, короче говоря, если вас кто-то куда-то зовет, компания или там друзья или друг, не суть, важно, вы такие, ну, так как-то не хочется, и вы в итоге идете через «не хочу», потому что же вроде как неприлично отказываться, потому что больше уже никто не позовет, и потом оказывается, что чаще всего эти самые прогулки или эти самые встречи оказываются фантастическими просто. Вы такие приходите, горите, у вас куча там энергии, еще чего-то. Вот, поэтому вспоминайте это тоже иногда. Вот, и просто позволяйте себе куда-то ходить. И теперь, давайте, знаете, о чем поговорим с вами, Лиза Михайловна?
1: А ну-ка.
2: Бывает такая ситуация, когда ты там с кем-то дружишь в компании, общаешься там и так далее и тому подобное, а потом вдруг этот, ну, кто-то из этой компании бьет и удивляет вас чем-то таким необычным умением. Вы в жизни бы не подумали, что этот человек умеет это делать.
1: Да, у меня два однокурсника меня очень сильно удивили. Значит, один — это директор Мурманского порта Андрей Бородин. Можете посмотреть, как он выглядит в интернете. Он удивил тем, что, оказывается, некоторое совсем небольшое время назад он пробежал Ironman и даже получил какую-то медаль. То есть он прям, ну, чуть ли не там первое-второе место пробежал. Хотя вот так, глядя на него, ну, последнее, о чем ты подумаешь, о том, что человек там занимается какими-то сложными комбинированными видами спорта, кажется, что он только сидит над бумагами и управляет сложными производственными процессами.
2: У меня, кстати, приятель был в свое время, ну, в общем, слушатель на этом радиостанции. Он работал таксистом, вот, я его звал Тосиком, хотя он Тахир Якубов. Я говорю, знаешь, он меня сейчас простит, он просто пельмеша, огромный такой, он садился в машину, машина не ехала. Он работал таксистом. Вот, а потом он в какой-то момент выяснилось, что у него гастроли, у него концерты, а он шансонье. Причем он, ну, он песни не, в общем, блатные поэты, а такие, а из разряда русских таких песен, ну, вот таких вот добрых песен, такое что-то. Я говорю, Тосик,
1: Барт. Из Барт.
2: Ну, да.
1: Больше
2: Барт. Вот так, Барт, скорее всего. Говорю, Тосик, а что ты мне не сказал? Говорит, да ну, как-то, зачем я вот так вот, а в жизни бы не подумал. У него есть свои поклонники, у него хорошие песни, понимаешь, ну, нифига себе. Вот такая вот ситуация. А когда вас ваши друзья или близкие удивляли, а вы даже не могли, ну, как бы догадаться, что у них есть такие таланты, особенности, способности. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, давайте обсудим, но если что, если мы вас вдохновим в эти выходные встретиться с друзьями, то значит, мы работаем правильно и первый час, и второй. Погнали.
0: Наша реклама.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, когда вы кого-то удивили, пришли в компанию и кого-то чем-то сильно удивили.
2: Или вы, или вас, да. Вот смотрите, я тут сейчас немножко, конечно, подофигел. Пишет нам Алексей из города Тверь. Всем привет. Моя мама тихая пенсионерка, вяжет носки, печет пирожки. Недавно на даче у нас застрял УАЗик в глухой грязи. Мы с мужиками час прыгали вокруг. Мама вышла, молча отодвинула нас, села за руль.
1: Отодвинула УАЗик, да.
2: Одной рукой отодвинула УАЗик, второй рукой накормила нас пирожками. Вот, отодвинула так УАЗик, села за руль, как-то хитро переключила раздатку и с раскачки выехала за 2 минуты. Оказалось, она в молодости на севере, в общем, грузовиках рассекала. Вот вам и мама-бабушка. Офигеть вообще.
1: Тихо, мамути, как говорится.
2: Да.
1: В армии был друг по прозвищу Косой. Жуткий раздолбай. И появился, не помню, откуда у нас в роте пианино. Мне так нравится, эти истории появились.
2: Да, откуда? Интересно, откуда появился.
1: Само прискакало.
2: Оно ж может, легкая вещь.
1: Заходим в ленинскую комнату, а там Косой поставил устав вместо ноты, сидит виртуозно, играет мурку. Много еще чего играл. Оказалось, что он 8 лет занимался фортепиано. На тот момент прослужили уже 1.5 года. Никто про него такого подумать не мог. Косой из Саратова. Если узнал себя, привет тебе от Сухого из Тюмени.
2: Косой, сухой. Ну, а как ты хочешь. В эту же тему насчет пианинов, но вот тут немножко
1: пианинов?
2: Побольше. Да. Пианинов тут 7 лет, причем прятал не сослуживец свои таланты, а муж родной. Итак, внимание, друзья, пишет нам Ольга из Подольска. Наше радио, добрый день. Мой муж суровый программист, из тех, кто слова лишнего не скажет. А на прошлый юбилей нашей свадьбы он вдруг выкатил в гостиную электронное пианино и без единой нотной тетрадки безупречно сыграл куклу-колдуна. Причем в джазовой обработке. Вот, оказывается, в детстве закончил музыкалку, но это скрывал от меня 7 лет. Понятно?
1: Он уже стеснялся.
2: Может, да, может быть, а вы же не спрашивали. И у вас это все потому, что у вас пианино не было. Понимаете?
1: Да, это я почему раньше злой был?
2: Да?
1: Потому что пианино не было. Вот смотри, еще про армию.
2: Давайте.
1: Похоже, случилось со мной в армии. Меня очень недолюбливали. И как-то раз у нас в части был новогодний конкурс, где нужно было подготовить какой-то номер всему взводу. У нас до последнего момента не было ничего. И буквально за пару минут до нашего выхода один из моих сослуживцев вспомнил, что я умею играть на гитаре. Сам не предложил. Вы меня не любите, я вам играть не буду.
2: Да.
1: В итоге мы без каких-либо репетиций вышли, мне дали гитару и спели «Сансару». Все вокруг поняли, что это была импровизация. Видимо, Виртуозно.
2: Пишет нам мой тезка из Москвы. Добрый день, мой лучший друг Серега, директор строительной фирмы. Настоящий кремень. Недавно пригласил в гости, показал свою мастерскую в подвале. Я подумал, там инструменты для ремонта, а там огромные холсты. Он пишет невероятные футуристические картины маслом. Одну подарил мне, теперь висит на самом видном месте, потому что больше, чем квартира.
1: Больше, чем квартира, смешно. Значит, есть фото... Обои, художественные, конечно, обои.
2: Роспись, вы что, стены очень дорого стоят.
1: И представить себе не мог, пишет наш слушатель, что моя мартышка, так, много лет получая деньги по договоренности, подаст на взыскание алиментов. А поди ж ты!
2: Угу.
1: Как вы нежно к матери своего ребенка.
2: Да. Всем привет, у меня есть друг Макс, это пишет нам Владимир, город Тула. Мы вместе бегаем по... утром. Всегда считал его обычным парнем, но однажды в парке к нам подошли и иностранцы не могли найти дорогу. И Макс спокойно заговорил с ними на идеальном беглом французском.
1: Oh, wow.
2: А потом перешел, внимание, на китайский. Я до сих пор в шоке от его лингвистических способностей. Ну, красавцы же, красавцы.
1: Ты знаешь, я тут удивила на цирковом фестивале Запашного, потому что я заговорила на испанском с нашими гостями из Аргентины.
2: А тебя они поняли?
1: Да, мы перекинулись пару фраз, они сказали, откуда я знаю испанский, я сказала, что я его не знаю.
2: Вот я так тоже разговариваю с китайцами, понимаешь?
1: Нет, я учила испанский в школе, правда, 10 лет, но только проблема в том, что как бы я и английский учила, только английский у меня B1, а испанский у меня, я даже не знаю, как сказать, что я певица по-испански. Я просто сказала «Yo soy un singer». Сингер — это по-английски.
2: La camisa negra. Это единственное, что я помню.
1: Это черная рубашка.
2: Да. И на этом мои знания, собственно, испанского языка заканчиваются. Итак, друзья, когда вы или ваши друзья вас вдруг удивили такими скрытыми талантами, которые вы даже не предполагали, что есть у них в наличии, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И, друзья, мы у вас спросили, может быть, вы или кто-то из вашей компании вдруг проявил какой-то недюжий талант, а вы даже и не подозревали, что вообще на это...

0: Это Анна пишет, кстати, да. Анна пишет.
1: Добрый день. Случайно зашла к однокласснице, а у нее на участке 3 огромных парника. А в них арбузы и дыни. А живет она в Ленинградской области. Ну, я как житель Санкт-Петербурга и Ленинградской области со стажем могу сказать, что это чудо. Вот это примерно как вот там бы пальма бы росла, например. А и дочка, которой 12 лет, занимается фигурным катанием и была фигурным катанием брала уроки у самого Влада Дикий Джи. Знать бы, кто это.
0: Ну, вот не знаю. Мы, да, тут уж, пожалуйста, простите, ну, не совсем наша сфера. Ксения пишет нам из Казани. Привет, любимая радио. Мой дедушка всегда казался очень приземленным человеком, но недавно на чердаке я нашла толстые тетради с его стихами и рассказами. Написано так глубоко, красиво и пронзительно, что, в общем, современные писатели отдыхают. Он писал всю жизнь в стул и стеснялся кому-то показывать. Теперь просто вытаскивайте это, вытаскивайте, ищите редакторов, и если, ну, как бы нужно эти вещи, конечно, куда-то публиковать. Да.
1: Привет, был у меня помощник в слесарке. Я все удивлялся, откуда у скромного подсобника средства на новую машину, поездки по заграницам и так далее. Оказалось, он знает 4 языка, и за выходные зарабатывает переводчиком больше, чем я за неделю. Только я никак не мог понять, зачем ему нужна была моя пыльная работа. А я вам скажу, мозг разгружать.
0: Да. Пишет нам Артем, город Сочи. Привет, ведущий. Здравствуйте. Мой двоюродный брат, обычный строитель, недавно на семейном празднике взял в руки обычные столовые ложки и улетел в космос. Выдал такой мощный, в общем, ритмичный народный бит, что все пустились в пляс. Мы даже не знали, что у него такое идеальное чувство ритма. Понятно.
1: Привет, наша знакомая есть скромная, стеснительная, и как-то рассказывала историю. Ей лет 7-8. Осталась одна дома, и кто-то настойчиво барабанил в дверь. Она, недолго думая, взяла ружье отца. Подойдя к двери, спросила, кто через закрытую дверь. А там не сильно трезвое тело ломилось. Но она зарядила ружье, и как-то сразу тело удалилось. Говорит, была уже готова стрелять.
0: Ой, ну вот это вот, конечно, такая очень странная, на мой взгляд, история. Простите.
2: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Введение новых санкций США осложнит поиски путей мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле наблюдают за прохождением этого документа. Песков отметил, что это относится к недружественным действиям, и введение дополнительных санкций со стороны США будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине. Добавлю, палата представителей США ранее одобрила законопроект имени сенатора Линдси Грэма о санкциях против России. Теперь он направлен президенту Дональду Трампу на подпись. Этот проект получил неофициальное название «Адские санкции». Сам покойный сенатор Грэм в России включен в список террористов и экстремистов. Пакет адских санкций США может лишить Россию поддержки Китая. Об этом заявил НСН научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович. По его мнению, если президент США введет 100% пошлины в отношении покупателей российских энергоресурсов, то Китай возьмет паузу. Экономист пояснил, что КНР ссориться с США не будет, учитывая, что Китай поставляет в Америку несравнимо больше товаров, чем Америка в Китай. И терять такого партнера из российской нефти Пекин не будет. А топливо китайцы смогут купить в любой стране. Российские и украинские стороны провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Сыралиев. Обмен прошел в пункте пропуска на белорусско-украинской границе. Россия передала 252 тела погибших военнослужащих, Украина 23. ЦИК предусмотрел случай возможных ограничений связи в регионах для проведения онлайн-голосования. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова. Она также рассказала, что ЦИК проведет эксперимент по дистанционному электронному голосованию с помощью низкоорбитальной группировки спутников. Спутниковую связь нового поколения задействуют в тестовом формате в одном из поселений Ненецкого автономного округа. А в 6 регионах избиркомы будут использовать БПЛА для доставки избирательной документации. Режиссер Александр Сокуров в беседе с НСН назвал большим мастером своего коллегу Андрея Звягинцева, чей фильм «Минотавр» Франции выдвинул на «Оскар».
2: Я не видел фильм, но у Андрея профессиональная репутация великолепная, блестящая. Он большой, настоящий, серьезный режиссер, художественный автор. Ну, дай бог, чтобы без всякой там политических теней была отмечена именно профессиональная работа художественная.
1: Франция выбрала драму «Минотавр» Звягинцева в качестве своей заявки на «Оскар». Картина будет участвовать в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», передают в «Варайте». Для Звягинцева это может стать третьей номинацией на «Оскар» после «Левиафана» и «Нелюбви». Главный герой фильма Глеб, глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну все, мы пропали.
2: Мы пропали, добрый день, дорогие друзья.
1: Зашел сейчас наш гномик Никита, занес какую-то уточку.
2: Это значит... называется кликер.
1: Это кликер?
2: Да, это кликер. Это фиджет, то есть это гаджет для пальцев.
1: Так, ты сейчас три слова сказала, которых никто не понял.
2: Хорошо, это такая приблуда.
1: Вот.
2: Это такая приблуда, фигня, которая состоит... Да, совершенно институт ненужных вещей, как говорил мой папа.
1: Да, это уже очень классно вообще.
2: Очень классный институт ненужных вещей. Значит, да, это вещица, которая... Затейливая вещица. Занятная вещица.
1: Короче, маленький утенок на кубике.
2: Это кнопка.
1: Ты
2: это
1: тюкаешь,
2: кнопка.
1: Он крякает.
2: Клавиша, да.
1: Светится, и все.
2: И
1: больше
2: все.
1: Никаких функций у него нет. Противно. Вот как я хочу себе такую штуку. Мальчик Дима, 50 лет, дайте мне такое. Я сейчас пойду искать... Если пойду гуглить в Яндексе, хочу себе такую штуку.
2: Давай спросим у наших слушателей,
1: давай,
2: что
1: да,
2: остановило вашу работу.
1: Не, давай.
2: Кто-то принес котят, например.
1: Не, давай самая ненужная, но такая крутая вещь, которой вы пользуетесь постоянно. Вот фигня фигней.
2: Слушай, давай по-другому.
1: Давай по-другому.
2: Значит,
1: давай
2: смотрите, сейчас прям в тему ненужных вещей.
1: Давай.
2: Абсолютно в тему ненужных вещей. Я как артист вынуждена время от времени покупать какие-то вещи, которые нужны только на сцену и только буквально в рамках одного-двух максимумов образов. И, к сожалению, это тот случай, когда у меня 8 шкафов вещей, а по факту я хожу в одном и том же, потому что повседневных вещей у меня меньше, чем сценических.
1: Ну, так это и
2: вот,
1: повседневно не живешь.
2: Значит, сам. Вчера я приобрела, точнее, вчера доехал до меня наконец-то, горжетка меховая, ну, сразу говорю, это мех Чебурашки, стоит 5500 рублей, куплена на том же сайте, на котором купили меня, на Авито.
1: Так, хорошо, ладно.
2: Вот, которая повторяет, значит, знаменитую горжетку Мэрилин Монро.
1: Надо сказать, что...
2: Да. Белый мех. Вот
1: нифига
2: вот
1: себе.
2: И вот я его, значит, извлекла из коробки вчера. Начала его так-сяк к себе прикладывать, чтобы определить, с какой стороной это все будет максимально эффектно на меня смотреться. Уже, по ходу, сокрушаясь о том, что 5500 рублей я, собственно говоря, ради двух, может быть, выходов потратила. А потом я вдруг поняла, что я ж могу его зимой носить вместо шарфа.
1: Конечно. Конечно, давайте, значит, тема получается...
2: Когда вы приладили куда-то совершенно, как бы, ненужную, казалось бы, вещь, как ненужная вещь нашла свое нужное место.
1: Короче, пятое колесо не лишнее.
2: Абсолютно.
1: Вот, давайте вот так сделаем, да, когда не пришей к одному месту бранспойт, вот, а оказывается, он там тоже к месту находится, понимаете?
2: Вот, может быть, и уточка антистресс тоже займет свое место, например, когда на клавиатуре вывалится какая-нибудь клавиша, она ее место приладит, уточку, потому что
1: никто
2: у нее
1: не
2: есть...
1: Будет
2: прижимной механизм.
1: Никто не будет работать, будут все жать уточку. Я сейчас пойду
2: покажу
1: Никиту, да.
2: Я уже нажал. На том самом сайте.
1: А, уже?
2: Да.
1: Есть, да?
2: Да.
1: Дорого.
2: 259 рублей.
1: Можно мне 3, пожалуйста?
2: 220.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, что общего у альбома группы «Громыко» и «Шаровой молнии», и поговорим с группой «Sedless» о новом сингле. Группа «Громыко» выпустила новый альбом «Лучики добра». Этот релиз, по словам музыкантов, возник внезапно, как шаровая молния. В нем нет инструкций, предостережений и призывов, только музыка, которая должна просто обрушиться на слушателя. Какой получилась новая пластинка, рассказывает музыкант коллектива Павел Фролов.
2: И обычно, как правило, тенденция у групп, если они начинают с чего-то такого вот там злого, там, грязного, радикального, они потом делаются более какими-то спокойными, благодушными. Здесь же тенденция более редкая, мне кажется, идет все в какой-то больший адище и в хорошем смысле. То есть, когда я услышал впервые вот этот вот альбом наш, новый, уже в сведенном виде, я, честно говоря, испугался. Просто потому, что я не нашел как бы в своей голове чего-то, к чему это можно привязать. То есть там прекрасно все, начиная от этой обложки и кончая там всем вообще просто. В каком-то момент, может быть, в каком-то возрасте ты начинаешь это ценить, и ты понимаешь, что Громыко, он, это то, что происходит само собой. То есть твоя лучшая позиция — это просто наблюдать и получать от этого удовольствие. То есть Громыко не требует того, чтобы его кто-то заставлял быть Громыко.

0: послушать новый альбом, чтобы испытать всю эту гамму чувств, можно на любой удобной цифровой площадке. Группа Sadless представила новый сингл под названием «Время». Музыканты называют эту песню разговором с самим собой. Чему еще посвящен новый трек и как его история оказалась связана с логотипом Sadless, рассказывает лидер группы Алексей Хохлов.
1: Песня «Время» была написана и записана поперек каких-то текущих правил создания музыки и модных течений. Она появилась и создала странное ощущение, будто она уже и была. Такая песня, которую мы все знаем, и она с нами уже очень давно. Такой вайб нулевых. И звуки гитар мы старались подобрать, те самые. По-моему, все получилось очень даже душевно и гармонично. А еще символично, что наш логотип – это песочные часы. И он был придуман очень давно. И сейчас как нельзя кстати подошел к данной композиции. В общем, как сказал классик, ничто не случайно. Слушайте хорошую музыку и увидимся на концертах.

0: Новый сингл Sadless «Время» уже в сети. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, мы спросили у вас, что совершенно ненужное вдруг оказалось весьма себе даже и нужным. Пятое колесо, как сказал Ленский, в телеге совершенно не лишнее. И вот ваши примеры. Вонючка машины в стеклянном пузырьке мешает ужас, очень непрактичная вещь. Пишешь на зеркало, мотыляет перед глазами. В подлокотнике не воняет. Выкинул шнурок, приклеил на двусторонний скотч к торпеде посередине, прямо под лобовое стекло, стекло, там, где площадочка между дуйками. Теперь у меня настоящий авиагоризонт, который показывает положение меня относительно матушки Земли. Классно.
2: Прикольная штука.
1: Классно.
2: Молодец. Я такой себе сделаю вообще.
1: Я у мамы инженер.
2: Да, молодец, так. Все. Дальше, тут смотрю. Сейчас, Алиса Михайловна, давайте вы.
1: Да, купил кроссовки в прошлом году, чисто на один раз сходить в лес.
2: Так.
1: По стоимости рублей 800. Ага. В итоге работаю в них дальше, уже в этом году.
2: Алиса, Дима, привет. Сетка от воздушного фильтра обрела вторую жизнь в самодельных светильниках. И тут прикладывается фотография. Ну, да, реально скрутили, сделали. Это смотрится в таком, как называется, в лофт-стиле.
1: Да.
2: Очень стильно. И на
1: таких еще шнурах.
2: Да. Очень круто, очень круто. Еще такие лампы здоровенные там у вас. Как они, сколько они жрут у вас?
1: Класснемучая. Ага. Здравствуйте. Дочка ездила в Москву, я ей заказала привезти мне матрешку. С детства мечтала ее иметь. И в последнее время дочка стала рисовать прямо очень неплохие картины. И сейчас матрешка стоит на столике, как подставка для картины. Пригодилась. Ой, слушайте, а я купила, вот мне Ленский посоветовал подставку под крышки. Знаешь, вот ты мне помнишь, посоветовал пластиковую такую подставку, с которой, с одной стороны, ложку кладешь, в другую крышку. Вот, в силу того, что рабочих поверхностей на моей кухне кот наплакал, она очень долго лежала без дела.
2: Ага.
1: Заброшенная на колпак вытяжки. А потом... Я ее, знаешь, как классно применила? У меня теперь на ней хранится моя наградная тарелка циркового фестиваля.
2: О, она как этот самый, да?
1: Да, то есть она прям как подставка под тарелку, идеально. Она выдерживает этот большой вес, но тарелка здоровая такая, тяжелая достаточно. И прям идеально стоит у меня на шкафу, и больше коты в нее не врезаются и не сбивают. И вообще...
2: Пожалуйста. Ура-ура. Ваша фантазия, мои идеи, все осуществим. Итак, друзья, когда пятое колесо оказалось не лишним, когда вы взяли что-то и приделали так, я в него там новая жизнь, я вообще все по-другому заиграла. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
3: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем обсуждать с вами историю, когда совершенно ненужная вещь вдруг обрела свое место, пригодилась. И вот что вы нам пишете.
2: А вот я могу, кстати, рассказать. У меня дача старая, я же ее купил. Вот. И я в гараже, когда там разгребал, все уже навел порядок. Ну, теперь это не гараж, это мастерская, машина туда моя не помещается. А нашел 4 керосиновых лампы. Они прям мятые, вряд ли будут работать. Я как мог их постучал, обмыл, вытер. Благо, целые вот эти вот колбы стеклянные и прочее. Вот слегка там кое-где подзамазал там специальной красочкой из баллончика. И сейчас это в качестве декора смотрится офигительно круто.
1: А что ты декорируешь ими?
2: В смысле? Ну и гараж, и у меня в комнате она стоит такая классная, прикольная. Вот я себе купил золотую краску в баллончике, купил себе черную, все это дук-дук-дук-дук-дук, потер, сделал вообще с такой патины. Я прям подумал, я у мамы дизайнер. Ну такой себе, ну ладно. Но мне нравится.
1: Привет. Вот в гараже долго лежали старые фаянсовые тарелки. Как обычно, выбросить жалко, использовать некуда. В итоге местные коты и собаки с удовольствием едят из этой посуды, как цивилизованные люди.
2: А еще я видел, кстати, то ли это искусственный интеллект, то ли еще где-то старую такую вот посуду, которая иногда битая там и все прочее. Вот, нашли люди и просто закатали это все в дорожки. Цементные, ну там бетонные. Смотрится офигительная штука. Просто очень классно это смотрится, понимаешь?
1: Да, у нас в спальном районе, видимо, в Питере, в одном из домов, скажем так, где я жила, я снимала квартиру очень много раз. Я, кстати, как-то посчитала, я что-то около 18 раз переезжала.
2: Да?
1: Да.
2: Ужас.
1: Вот, и в одном из дворов дорожки были выложены старыми разбитыми надгробными плитами. Видимо, при стройке спального района снесли кладбище или перевезли, а надгробные плиты, в общем-то, неловко было. То есть их положили надписями вниз.
2: Давай не будем вот продолжать эту тему. Мне кажется, это как-то вот немножко... Нет?
1: Да.
2: Да?
1: Ну, конечно.
2: Ну вот.
1: Совершенно недопустимо.
2: Вот. Поэтому я даже не знаю, как это комментировать. Я человек пошлый, который всегда
1: каждую
2: бочку за тучкой,
1: за тучкой.
2: Да.
1: Я понимаю.
2: И даже тут у меня как-то слов нет, а слюни кончились.
1: Каждая бочка за тучкой.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами обсуждаем те случаи, когда совершенно ненужная вещь вдруг обрела свою...
2: А у тебя
1: свою...
2: есть такое? Скажи, Михаил, ну
1: нет,
2: вот кроме твоей
1: вещь,
2: шубы из зайцев.
1: Я эту вещь для своего мужа. Бралась я для красоты.
2: Так.
1: А потом оказалось, что я, в принципе, и в быту-то тоже неплоха.
2: А, могу... ну, то есть как пригодилось.
1: Да, могу подпирать...
2: И спину почесать, и печку почистить, да?
1: Да, вот, именно спину почесать перед сном, и чтобы вот подушка, на которую ногу закидываешь, я забыла, как это называется, это подушка. Она, у нее
2: подушка,
1: есть
2: специфическая... на которую закидываешь ногу.
1: Ну, у нее есть какое-то специфическое название, которое, конечно, мы с тобой силу своего возраста уже не помним. А, так вот, дорогие друзья,
2: ну,
1: напомню, что...
2: Ну, только пошлость в голову лезет.
1: Митя... Ну, Митя, ну дай ты говорить, а. Митя, дай ты говорить, а. Вот. А, приори пишут нам. Абсолютно непродуманно обогрев ног для пассажиров сзади. Так вот, от старого компа осталась пара кулеров. Засунул их в торпеду, подключил к прикуривателю. Теперь сзади ноги потеют в минус 30.
2: О, ну это хорошо, кстати, прикольная штука.
1: Ваш тазик поставьте тогда, чтобы пот стекал, в общем, туда, а не в коврике. Здравствуйте.
2: Интересная
1: в декрете
2: машина.
1: Была предметным фотографом. Один из балконов забит всякой всячиной под это дело. И вот настал час, когда посуду использую, деревяшки теперь дружат с суккулентами, остальное потихонечку вписывается в интерьер или идет в расход к 9-летнему сыну на эксперименты. А напомню, что началось все с уточки-кликера, и кто-то из вас попросил вам этот кликер показать. Переходите, пожалуйста, в мою тележку. Она называется Алиса Вокс, и я сейчас, там буквально через минуту, выложу эту уточку-кликера. И подписывайтесь, конечно.
2: Ну, у меня тоже есть телега. Да, Ленский жив называется. Спасибо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции арки главного входа парка Горького, объекта культурного наследия регионального значения. Рядом появилось новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. Высажено более 15 тысяч многолетних цветущих растений. Масштабные работы по благоустройству парка Горького начались в 2024 году. По словам мэра, цель — сохранить его историческое своеобразие, но при этом создать новые возможности для отдыха. До конца года будет завершена реставрация исторической ограды парка. Она составляет единый архитектурный ансамбль с аркой. Тогда же для посетителей откроют парадный вход. Резиденты особой экономической зоны Технополис Москва обеспечивают регионы России высокотехнологичной продукцией, заявил заммэра столицы Максим Лексутов. Инновационные перила и водоотводные лотки из композитов от московского производителя применили при ремонте моста в Татарстане. Это позволит сократить расходы на содержание конструкции за весь срок службы. Кроме того, продукцию компании «Нанотехнологический центр композитов» использовали для объектов в Санкт-Петербурге, Тульской, Астраханской и Иркутской областях, а также на трассе М4 Дон. Очередь паломников к мощам святителя Спиридона Тремифунского в храм Христа Спасителя достигла 3 километров. По данным Московской епархии Русской Православной Церкви, конец очереди сейчас находится за Крымским мостом в районе парка Горького. В очереди придется простоять 7 часов. Доступ к мощам организован с 15 по 19 сентября. Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре. Он был пастухом, однако за добродетельную жизнь его избрали епископом города Тремифунта. Епископ имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Участники международного фестиваля «Наука 0+», который пройдет в Москве с 9 по 11 октября, смогут отправиться в космическое путешествие, исследовать историю ракетостроения и особенности жизни на орбите. Их также познакомят с перспективами создания лунных баз и организации миссии на Марс, сообщили организаторы. «Наука 0+» – одно из ключевых событий в десятилетии науки и технологий, которое объявлено в России. Проект входит в инициативу «Наука рядом». В парках Москвы в ближайшие выходные пройдут фестиваль уличной культуры, квиз по астрономии и оперные концерты, сообщил Департамент культуры. Так, в Сокольниках в субботу подготовлена программа на тему космоса. В 6 вечера в павильоне у кафе «Сирень» начнется квиз по астрономии. В Таганском парке пройдет фестиваль, приуроченный к 120-летию Российского экономического университета имени Плеханова. Во дворце Дурасова в 7 часов вечера состоится моноспектакль «Воспоминания Марии Каллас». Постановка основана на письмах и личных посланиях оперной дивы, адресованных своему мужу Джованни Батисте Минигини. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Вяземский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: По поводу старых вещей там и все прочего. Нашел в гараже из-под дедушки два самодельных сварочных аппарата. Сдал на медь и дальше обставил дочке комнату новой мебели. А медь, да, сейчас что-то дорого стоит. И вообще-то, знаешь, сейчас такие пошли теории заговора, что нам трубы медные специально сняли, потому что люди хорошо меньше болели. Потому что медь с ее высокой электропроводимостью может лечить, понимаешь? Это я просто не знаю, к чему сказал.
1: Я потому не что, знаю, что сказать.
2: Потому что голова болит, да, все.
1: Я так, правда, друзья, не знаю, что сказать.
2: Поехали, давайте поговорим с вами. А, и тут кто-то написал, Ленский, хватит есть и разговаривать. Нет, я глотаю. Смотрите, я не ем. Мне просто чуть-чуть не хватает дыхания, поскольку забиты бронхи. Так, друзья.
1: Да, он чуть-чуть задыхается.
2: Да, так вышло немного. Ну, ладно, ну, совсем чуть-чуть. Так, ладно, давай тематику. Знаешь, какую в этом часе обсудим?
1: Математику?
2: Тематику.
1: А, господи, твоя воля, Митя.
2: Не переспрашивай, ты же знаешь, я же второй раз на эту горку уже не влезу. Смотрите, бывает такое, когда ты идешь и у кого-то что-то увидел, там, или пришел кому-то в гости что-то увидел, или у подруги что-то ты увидела, или там еще
1: и
2: где-то,
1: включается,
2: или в кинохе.
1: Как у Высоцкого вот это. Мне, как там, я мань такую же хочу.
2: Или я мань такую же хочу, да. И ты берешь, вот где вы что интересное подсмотрели, и теперь вам это так нравится, там, не знаю, какой-то, ну, может быть, идеи, ну, там, дизайна какого-то на, там, пин или еще где-то. Вот, делитесь, пожалуйста, что последний раз вы там посмотрели и взяли себе, потому что, а почему нет? Почему нет? Мы же не мухи-повторюхи, мы вдохновляемся. Это вот так называется. Правильно? Это не плагиат, а вдохновение.
1: Это реминисценция, культурологическая отсылка.
2: Не, что бы это ни значило.
1: На самом деле, у меня вот лично, да, говорят, женщины не любят приходить там, а в одной и том же и одинаковое платье,
2: ну,
1: могут
2: отдать.
1: Нет! Да ну я не знаю, что это за женщина. Я таких женщин никогда в жизни не встречала.
2: Ну, может быть,
1: это
2: специально сделали,
1: женщины,
2: да.
1: Которых придумали какие-то мужчины, которые придумали анекдоты.
2: Я несколько
1: потому
2: раз
1: что
2: видел.
1: Очень,
2: да,
1: много. Во-первых, одно и то же платье на разных девушках сидит абсолютно по-разному.
2: Согласен.
1: Во-вторых, стилизовать его можно 20 тысячами миллиардов разных способов, и это будет действительно выглядеть абсолютно по-разному. Ну, то, что одинаковая ткань, окей, там даже фасон можно плюс-минус там как-то корректировать за счет стилизации. Наоборот, очень часто спрашиваешь там, особенно там в какой-то такой артистической среде, ой, а где ты взял там это платье, а где вот это? Потому что даже если ты не возьмешь такое же точно, то ты понимаешь, что у этого бренда есть вот такие вот, вот такая вот линейка там со стразами, не знаю, с пайетками, с драпировками, с бархатом или там шелком, наоборот. То есть ты понимаешь, что вот этот бренд работает вот в этом стиле. И даже если ты не будешь покупать такой
2: я
1: же
2: понял,
1: точно...
2: Я да, я понял. А еще я видел, пару раз такое было в моей жизни, когда девчонки приходили в одинаковых платьях с одинаковыми фигурами, так уж вышло. А у жены хоккеистов, футболистов, так и вообще подавно их никого не видно, не, знаешь, что...
1: А сами-то берут... футболисты хороши в одинаковой форме бегают по полю, как их различишь? Ну, я пошутила.
2: Ну, некоторые видео показывают, чтобы, знаешь, были какие-то отличительные черты видны. Да, ну ладно. Я к тому, что это самое, что, короче, девчонки, они просто видели... Друг дружки в одинаковых платьях, а целый вечер ходили вместе, дурачили, что они близняшки, и было весело, классно, и вообще никто дурного не подумал.
1: Конечно.
2: Я вам больше скажу, если брать эту проблему, нам парням, нам все равно. Вот даже если
1: так
2: на одной вечеринке, ну вот кто-то раздувает.
1: Вот кто-то придумал,
2: этот, кто
1: что,
2: это?
1: Что нам все равно.
2: Видно какие-то кутюрье. Специально.
1: Единственное, когда это может бесить, это когда барышня положила глаз на твоего мужика и копирует все, что ты делаешь.
2: Это уже
1: вот это уже как бы немножечко
2: история.
1: Такая из области какого-то шизы, такой, знаешь,
2: да,
1: сталкерство,
2: да,
1: и копирование, но это другое.
2: Ладно, что вы последнее подсмотрели и взяли себе на вооружение? Давайте вот на эту тему поговорим, она несложная. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, все работает.
0: Наша реклама. Жили Ситирей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Жили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Жили в этом месяце. Подробности в Жили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от частного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.
9: Знаете ли вы...
10: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети Биз Стоун в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Когда вы у кого-то что-то посмотрели и взяли это себе, потому что это круто.
2: Ну, не
1: что
2: взяли, это...
1: просто, как бы решили, что вам-то тоже надо. Вот, смотри, вот вам, пожалуйста. Почему-то не знала, что кормушки для птиц можно приклеить прямо к стеклу. Увидела у подруги и заказала уже себе. Правда, сойки, наверное, не поместятся. Ну, посмотрим. Ну, не знаю.
2: Такие маленькие соечки.
1: Маленькие соечки, да.
2: Масюсенькие.
1: Да.
2: Всем привет. Многие мои знакомые вдруг начали покупать «Лады Гранты». Мою машину давно уже надо было менять. Теперь я счастливый владелец «Лады Гранты».
1: Кто бы, да.
2: Кто бы мог подумать.
1: Очень классно использовать участок земли с крутым наклоном земли вниз. Когда на первом этаже гараж, а уже ниже жилые этажи. Это вот, получается, вверх ногами. Жить. То есть он лепится к склону дома.
2: Да, я поняла.
1: Прикольно.
2: Да.
1: Прикольно. И вас никто не видит же, вы же там где-то спрятались. А что за этим обрывом? А как вы что, куда? А как воду подавать? А как это куда сливается? Тоже же интересно.
2: А это уже задание для инженера.
1: Да. Интересно.
2: Здравствуйте, Дмитрий, Алиса. Я когда вижу по телевизору, как вкусно что-то едят или пьют, мне немедленно хочется то же самое и много, пишет нам Юрий из Подольск, с уважением.
1: Согласен.
2: А в Москве, кстати, открыли кинотеатр,
1: так,
2: в котором подают блюда во время кино.
1: Которые там в этом фильме?
2: На экране. Ага.
1: О, прикольная штука, да. Слушай, реально прикольная штука. Надо, кстати, глянуть, где это вообще, чего его находится. Главное, не ходите на фильм «Человеческая многоножка». Вам не понравится еда, которую вам предложат. Здравствуйте, Дмитрий и Алиса. Вот. Кстати, вот эти самые светильники из сетки от автомобильного фильтра были сотворены под вдохновлением от просмотра Пинтереста, пишет нам кто-то.
2: Добрый день, любимые ведущие. Я у бывшей, к сожалению, начальницы подсматривала украшения и много чего перенимала. Сейчас продолжаю, благодаря запрещенной соцсети, пишет нам Настя.
1: Да ничего страшного, если она как-то вот находит где-то, понимает, проще, вообще нормально, ничего в этом плохого нет. Мы же раньше, помните, были там, я думаю, взрослые наши сейчас вот слушают нас, были такие журналы «Бурдомода».
2: Вот нам тут пишет, смотри, добрый день, Алиса, Дмитрий. Все, наш женский отдел начинает копировать Алису. А в чем? Ну, мне интересно, продолжайте. Мне интересно. Это очень интересно. Пожалуйста, напишите, в чем меня копируют.
1: Так, пожалуйста, напишите, иначе она начнет успокоиться.
2: Да.
1: Пишите, пожалуйста,
2: я
1: через наших. Да, пишите, через наших ботов, ваших мессенджерах. Все, погнали.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стукал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, и мы с вами обсуждаем, что вы где-то подсмотрели и такие, а я такое же хочу. Мне очень нравится, смотри, Дмитрий, 53 года. Дмитрий пишет нам: «Привет, дневнули. Насмотрелся на YouTube, на Боже мой, мне так жалко Линскую. Насмотрелся на Юбе.
2: На Юбе.
1: Ютеребе. Роликов, как один мужик почти все делает из пенополистирола. Дешево, практично, красиво, долговечно. Я решил повторить его подвиги. Дорого, долго, ненадежно и даже некрасиво».
2: А что такое пенополистирол?
1: Ну, по-моему, это что-то типа как пеноплекс.
2: Загугли.
1: Нет.
2: Загугли, пока я читаю следующее сообщение. Так, вот, во времена черно-белых телевизоров журналы были главным источником вдохновения. Моя мамуля столько бурдомоден и на себя, и на меня мелкого шила под влиянием журнала. А также работница, и я сейчас вспомнил и вздрогнул. Слушайте, ну там тогда, то есть что, это же был прорыв о чем-то. Же в очередь стояли, люди брали бурдомоден.
1: Друг да.
2: А ладно, бог с ним друг у друга, они ходили в библиотеки.
1: Да, да, да, был
2: там
1: такой.
2: Были выкройки, ты мог, девчонки себе шили, вдруг неожиданно из нашего там советского сердца. Да, пошли платья, как у Скарлетт О'Хары, понимаешь? Поэтому вообще классно, конечно.
1: Я выяснила, пенополистирол – это действительно что-то типа пеноплекса. Потому что пеноплекс – это просто производитель, это бренд.
2: Ага.
1: А есть такие же панели…
2: Все, понял.
1: Ну, другие, короче.
2: А зачем они вообще исторически нужны?
1: Это утеплитель, это уплотнитель. Например, вот ты когда телевизор покупаешь новый, ты достаешь, там вот эти белые вот эти ложементы, вырезанные под
2: запчасти.
1: Ну, это вот он и есть. Это тоже пенополистирол, да.
2: Ну, я понял. Вот,
1: но
2: увидел...
1: просто пенопласт — это тоже название бренда.
2: Хорошо. Вот увидел, как на заправке ребята заправлялись дизелем «Фокус». От зависти порвало, купил дизельный «Рено». Ну, правильно.
1: Боже мой, кто-то...
2: Я за соточку вчера литр заправил. А что делать?
1: Кто-то с номером телефона, оканчивающимся на 73, прислал великолепную фотографию абсолютно. И комментарий к этой фотографии. «Мы все нахваливаем Алисиного мужа, поем хвалебные оды и ставим в пример своим». И фотография, значит, мы с Серегой в обнимку светимся в небесах.
2: Класс! Я сейчас посмотрю фотографию.
1: Я сохраню эту фотографию себе. Спасибо вам огромное. И тут же, конечно, отправлю ее своему мужу. Неожиданно, да?
2: Причем, чтобы вы поняли, это мужики своим женам говорят, как нужно себя вести.
1: Серьезно?
2: Ну, парень же на фотке стоит спиной, типа, видишь? То есть это парни своим женам говорят: девчонки, вот так надо, слушайте, пожалуйста, дневное шоу, слушайте Алису Михайловну Вокс, и вот так ведите себя и хвалите нас вот так. Вот, понятно?
1: На самом деле, если мой муж меня сейчас слышит, я хочу еще раз сказать, что он просто мега красавчик. Я уехала со съемок.
2: Не, он сейчас точно тебя не слышит.
1: В час ночи ехала со съемок, он мне пишет, что тебе купить, чем тебя накормить, что ты будешь кушать, что тебе заказать. Я приехала, а он приготовил спагетти болоньезе. Я упала в обморок от того, что я растрогалась. Я вообще умерла от того, какой он замечательный, великолепный. Серега, я тебя люблю.
2: Серега,
1: мы все тебя любим.
2: Еду не предлагай.
0: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг-Твин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова заявила о проведении войны на электоральном фронте против России. По словам главы ЦИК, в условиях большого количества цифровых сервисов необходимо обеспечивать их защиту. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Памфилова отметила, что ЦИК проводит необходимые мероприятия для безопасности и заявила о готовности государственной автоматизированной системы выборы к единому дню голосования. В Центре избиркове назвали провокацией письма якобы от имени Памфиловой с требованием прекратить подготовку к голосованию. Их получают главы регионов, послы и консульские учреждения за рубежом. Глава Центра избиркома также предупредила, что в ходе предстоящего голосования с 18 по 20 сентября велика вероятность появления дипфейков в прямом эфире. Россия интенсивно развивается и выходит на первые позиции по многим направлениям, несмотря на внешние сложности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые». Он подчеркнул, что страна должна рассчитывать только на себя и надежных союзников, а не на смену политического курса Европы. По его словам, Россия полностью обеспечена и рынками, и партнерами. Правительство может исключить некоторые сырьевые проекты из перечня технологического суверенитета. Об этом сообщил Вестям министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, список планирует включить больше энергетических проектов, в частности, малые реакторные блоки, которые сейчас разрабатывает Росатом. Структура технологического суверенитета предполагает более льготные условия кредитования для проектов, которые признаны приоритетными. Среди них разработки в сфере высокоскоростного железнодорожного транспорта, редкоземельных месторождений, индустриальных парков и производства аккумуляторов. Печальное известие. Легендарный двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил официальный представитель Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Причиной смерти стала онкология. Чепиков побеждал на Олимпиадах 88-го года в Калгари в эстафете, 94-го года в Лиллехаммере спринте. Также он трижды выигрывал серебро Олимпийских игр, один раз бронзу. Чепиков был двукратным чемпионом мира. 8 раз выигрывал серебро на мировых первенствах, 3 раза бронзу. Он стал первым в истории России обладателем Кубка мира по биатлону. Этот трофей он выигрывал в 90-м и 91-м годах. Более 40 официальных зарубежных делегаций примут участие в 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет с 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Одним из центральных событий культурной программы станет показ спектакля «Жизель» национального балета Кубы. Представление состоится 24 сентября на исторической сцене Мариинского театра. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья! Вас приветствует лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Шоу «10 баллов».
2: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Генрич. Здравствуйте, ребята, короли вечернего радиоэфира. Рады приветствовать вас в этот замечательный день, который еще вот на столечко приближает нас к выходным.
1: Это правда. И денек сегодня, по крайней мере, в Москве.
2: Денек
1: прекрасный. 20 градусов на небе, солнечно.
2: Вторая часть, как ты это знаешь, нежного бабьего лета, да?
1: Оно все нежнее и нежнее, мягкого. Я тебе так скажу. Я сегодня это стал замечать.
2: Ну, хорошо. Ребята, начнем мы традиционно с того, что проверим созвучность нас, как группы лиц, объединенных любовью к чему-то общему, как, например, к нашему музыкальному прошлому.
1: Да.
2: Потому что музыкальное прошлое, в отличие от музыкального настоящего, хотя музыкальное настоящее у нас тоже одно, но музыкальное прошлое у нас с вами прям вообще было неделимо и едино. Поэтому мы проверяем, насколько вы хорошо помните это музыкальное прошлое, зачитываем вам строчку из какой-то прекрасно вам известной песни и ждем от вас обратной связи в виде маячка, что, мол, да, песню знал, песня про то-то, пели те-то, пели
1: там-то. Да не имеет значения, любой маячок нам кидайте,
2: любая обилочка, да, которую бы мы поняли, что вы в материале, нам будет приятно.
1: А, готов? Давай еще подложечку подуберу.
2: Давай.
1: Давай.
2: Шлю я ей за пакетом пакет. Только нет мне ни слова в ответ. Значит, надо иметь ей в виду. Сам я за ответом приду.
1: Прекрасно.
2: Вот как-то
1: вообще так.
2: Вообще,
1: честно говоря, знаешь, в твоем сейчас исполнении прозвучало довольно дерзко.
2: Еще бы. Ребята, если знаете, кто поет, о чем, ждем отбивочку через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и традиционно нет ни одного неверного ответа. Есть шутливые ответы из серии «Мы случайно ошиблись», но понятное дело, что все угадали правильно.
2: Ну, эту песню невозможно
1: да
2: не знать.
1: Нет, конечно.
2: Невозможно не петь и слово... Название города Вологда так уже плотно вошло в наш культурный код благодаря творчеству белорусского ансамбля «Песнеры», что, ну, мне кажется, где-где, так в Вологде где?
1: Так давай!
2: Так, так,

0: где судьба меня ждет.
1: Ай, шикарнейшая
2: очень песня. Очень любимая байка от Константина Кулясова.
1: Да, он же там говорил
2: про резной полисад.
1: Про КВД, это
2: да,
1: байка.
2: Нашел. Да, конечно, байка.
1: Да,
2: конечно, байка.
1: А вот не байка, есть где-то видеозапись, по-моему, 1976 года. Ну, я боюсь сейчас, ребят, боюсь вам соврать, какого года. В общем, выступал ансамбль «Песняры» в каком-то, ну, большом, ну, как в Кремлевском зале или, ну, где тогда. И вот солист группы, я уж не помню, как его звали, но вот ощущение, что он за кулисами немножко, как сказать, для того, чтобы снять стресс, он грамм 250
2: хлопнул,
1: себе.
2: Да?
1: Хлопнул, причем, и причем видно, что он чуть не, ну, вот, прям, ну вот, либо очень уставший, либо, я как бы не знаю, но это байка. Опять же, это байка, не хочу ни в коем случае никого обидеть, не наводить на праслину, но видео найдете.
2: Ну, справился?
1: Еще как, это же профессионалы
2: конечно,
1: высокого уровня.
2: Конечно.
1: Так, ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Давайте продолжим в том же ключе, есть о чем пообщаться.
2: Давай.
1: Дело в том, что тема сегодня, ребят, не оригинальная, я ее украл, честно.
2: Молодец, по крайней мере,
1: я утром собирался, ну, по делам сегодня и слушал не наше радио, и коллеги, извините, я у вас украл. Вот, обсуждали тему о том, что, в принципе, давайте я чуть-чуть переиначу, ну, как бы, коллеги, если вы услышали, простите, пожалуйста, еще раз. Дело в том, что, ну, в абсолюта какого-то, да, абсолютного зла или абсолютного добра в этом мире, когда ты уже взрослый человек, не бывает.
2: Нет, не бывает, однозначно.
1: Есть отрицательные персонажи, ну, так назовем их так, протагонисты. Или антагонисты.
2: Антагонисты.
1: Антагонисты, да, антагонисты каких-то литературных произведений, фильмов, у которых, в принципе, которым, знаете, вот что-то поменять, и это будет отличный протагонист. То есть вот все зависит от того, знаете, знак плюс или минус поставить перед числом.
2: Ну, это очень часто бывает.
1: Я вам сейчас вот пример, который вот мне сразу же пришел в голову. Папаша Мюллер, каким его сыграл Леонид Броневой, да, в фильме «17 мгновений весны». Умный, хитрый, проницательный, нацеленный на результат. Если снять с него вот этот мундир руководителя 4-го отдела РСХ, и облачить, не знаю, форму какого-нибудь, не знаю, комдива Котова, условно говоря, да, то получится хороший такой вот, ну...
2: Я тебе другой пример приведу из произведения Булгакова «Мастер и Маргарита», где Воланд по факту персонаж...
1: Подождите, там тебе в эпиграфе Михаил Афанасьевич все сказал. «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо». Все.
2: Все. Все.
1: Он, все.
2: Вот тебе и положительный персонаж.
1: А не может быть... Ну, как бы, давайте, если уж мы на теологическую тропу ступили, не может быть ни дьявол, не Бог, да, хотя в религии абсолютно, абсолютно.
2: Ну, для этого религии сделано.
1: Но кто сжег Содом и Гоморру?
2: Да.
1: Простите.
2: Да.
1: Кто всемирный потоп устроил? Ну, если... Но, ребят, не хочу.
2: Подождите, ни в коем случае вообще, мы вступать в теологические споры. Мы обратимся к каким-нибудь древнегреческим, древнеримским божествам. Так они же там еще и были все с характерами. То есть плохое настроение, я тебе такое устрою.
1: Конечно.
2: А так нет, я вообще очень добрый человек.
1: Вот, ребят, так, давайте сегодня поговорим. Вот на ваш взгляд, казалось бы, персонаж изначально отрицательный. Антагонист. Но, в принципе, если посмотреть, у него есть какие-то нормальные качества, которые, в принципе, ну, хорошие качества. Хорошие качества. Ну, вот такие. Кардинал Ришелье тот же самый, да, вот у Дюма. Если взять его, ну, интриган, он, каким он выписан, да?
2: Он же за Францию.
1: Но он же был государственник, конечно, и политик, который страдал душой, прям болел за то, чтобы Франции не был нанесен никакой,
2: да,
1: вред. Потому что, ребят, любая интрижка Анны Австрийской, почему он как бы был противником того, чтобы она с Бекингемом, а не дай бог бы родила.
2: Да вообще.
1: А это наследник престола, на секундочку, который приедет из Англии какой-то герцог и скажет: «Excuse me, вообще-то это мой сын». А здесь честь Франции на кону.
2: А если мы обратимся к старухе Шипокляк? Еще такой тебе простой пример совершенно. Ты вспомнишь, что она добрыми делами прославиться нельзя, но сколько она хорошего сделала в итоге?
1: Ну,
2: Ну, немного, конечно.
1: Мне кажется, это
2: немного.
1: Все стечение обстоятельств.
2: Да. Ребят, давайте мы возьмем сегодня, не будем ни в чем себя ограничивать. И эту тему мы взяли, потому что мы с напарником просто до эфира ее очень долго обсуждали. И как-то она вот зашла, решили, что мы ее возьмем. И давайте не будем ограничивать себя литературными персонажами, киношными, все что угодно. Хотите сказочный персонаж, хотите мультяшный, все что угодно. То есть вот...
1: Персонаж, который изначально нам преподносится как персонаж отрицательный, но в принципе в нем есть что-то положительное. Вот вопрос, что в нем? Есть такое, такой термин, знаете, адвокат дьявола. Сегодня мы побудем адвокатами дьявола. Попробуем оправдать тех или иных негативных персонажей, в которых, в принципе, если приглядеться, можно найти что-то и положительное. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте порассуждаем на эту тему.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили поговорить на такую тему. У кого из отрицательных персонажей, если немножко подредактировать, можно сделать вполне и положительно.
2: Ну да, но просто нужно немножко как бы под другим углом посмотреть и... И, в принципе, нормальный человек.
1: Да, но пишет нам, кот Том из мультфильма «Том и Джерри». Казалось бы, он бегает за несчастным мышонком, но он-то делает свою работу. В одной из серий ему хозяйка даже поставила условие, что если не выгонит мышь из дома, вот, то пусть сам уходит.
2: Ну, так-то да. Ну, он пытается отработать свой корм. И
1: получает вообще по полной.
2: Да. Вспомнился Хенри Квинта из фильма «Ва-банк».
1: Да, да.
2: Ну, там, да, это такой вот, как он называется, герой-то, тип героя, не трикстер, не помню, ну, который изначально как бы отрицательный, но действует в положительном аспекте.
1: Рой Бетти, это лидер репликантов, бегущий по лезвию 82-го года, он пытался выжить, продлить свою жизнь, поскольку создавали для тяжелого труда, использовали как солдат, и просто так убивались, они попадали на землю. В конце он, понимая, что уже заканчивается свой срок, не убивает и даже спасает, ну, главного героя.
2: Ну, так-то да, в принципе, при том, что человек, ну, как репликант, он не человек, был, да?
1: Да, да.
2: Жестокий, совершил ряд преступлений, но он же был движимой идеей, он хотел разобраться, почему так с ним несправедливо. Есть люди, которые живут долгую счастливую жизнь, и есть они, репликанты, они там живут типа 6 лет с имплантированной памятью, и их используют как рабов, и не дают им жить нормально, в конце концов.
1: Да, доживать хотя, даже. У него понимание есть.
2: Да.
1: Да, это, конечно, очень тяжелая ситуация.
2: Сильвер из «Острова сокровищ», что скажешь, напарник?
1: Ну, я бы сказал, что это скорее попытавшийся исправиться персонаж.
2: Он не то чтобы... А как он пытался исправиться? То, что он сдал свою банду,
1: ну,
2: и
1: да,
2: спас свою шелевую от виселицы.
1: Да, да. Ну, это скорее торг.
2: Но, с другой стороны, это говорит об уме.
1: Что это человек... не говорит о том, что, он, что у него меняется вектор.
2: Нет,
1: но он такой
2: стороны...
1: же жулик, который...
2: Нет, ну подожди, он же все-таки Джима Хокинса-то спас, по сути дела.
1: Жалко паренька был.
2: Ну, значит, ничто человеческое. А был...
1: А был Отморозком абсолютно.
2: Как это?
1: Да.
2: Одни боялись Билли Бонса, а меня боялся сам Флинн. Представляешь, что был за человек?
1: Ребят, какие персонажи вы считаете, несмотря на то, что отрицательные, все-таки не чужды такие вот...
2: Человеческие.
1: Да, какие-то добрые вещи. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов в соцсетях.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. О, Сбербанк.
0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня стулка.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И с вашей помощью сегодня составляем список негодяев, которые, в общем-то, не такие уж и негодяи из любого жанра. Кино, книжки, не знаю, мультфильмы. Знаешь, о чем я подумал, напомню? Mm-hmm. Что Жорж Милославский в прекрасном фильме «Иван Васильевич меняет профессию» персонаж сугубо отрицательный. Но, по большому счету, если бы не он, Бунш бы сразу на кол бы посадили.
2: Да нет, дело же не в том, что если бы, да, а что в человеке есть что-то, у него тяга к познанию. Ну, другой бы, ну вот Бунша на месте Бунша, собственно, сразу испугался, запаниковал, да, а Милославский спокойно, быстро сориентировался, адаптировался, понял, как нужно действовать.
1: Титул себе присвоил.
2: Титул присвоил, опять же, импровизация, да, шикарного человека. Да. Потому что, знаешь, ну не мне тебе рассказывать, люди, которые иногда попадают в незнакомую ситуацию, они впадают в ступор. Хотя при других обстоятельствах они говоруны, да, такие, да, что да, рот не заткнешь. Да. А включается там, не знаю...
1: Глазок видеокамеры.
2: Камеры или микрофоны, и человек говорит, да, здравствуйте, я по гороскопу рак. Здравствуйте. Я что-то чем дальше в лес, тем больше баба яга. Вижу в себе ее вайбы, пишет Таня. Живет абсолютно сама по себе, со своими интересами и кошками. Никого не трогала. Это вот все к ней лезли, там, вредничали. За что, собственно, и получали.
1: В этом мире все относительно много зависит от контекста. Вот, например, возьмем такого персонажа, как Данил Багров в фильме «Брат». Ну, жизненно негодяй. Курит, пьет, дерется, оружие ведет, беспорядочную половую жизнь. И людей сколько поубивал. А в фильме он положительный герой. Вот и весь разговор, пишет нам Славик Костюмини.
2: Ну, Слав, с вами сложно поспорить.
1: Сложно. А вот Дарт Вейдер, многие писали, как ты относишься? Вот есть в нем что-то позитивное?
2: Конечно. Ну, во-первых, он...
3: Я твой отец, Люба.
2: Нет, ну подожди. Во-первых, у тебя не получается. А во-вторых, он же перешел на темную силу. Он сдался Палпатину, это потому, что тот ему пообещал, что спасет любовь всей его жизни. Принцессу Амидалу. Ты понимаешь, что человек пожертвовал всем? Руками, ногами, в конце концов, честью джедайской, ради того, чтобы любимую спасти. Ну да, не вышло.
1: Да, не вышло и мочил многих.
2: Ну как мочил? А куда? А что делать? Понимаешь, когда ты уже ситх.
1: Пишут, что мачеха у Золушки вообще-то отличная мать.
2: Для своих...
1: Только лучшего желал для своих дочерей принца приданного нарядов.
2: Ну, да. Ну, только что она по отношению к Золушке она была мачехой, да? Злой мачехой. Злой. А по отношению к своим девочкам лучше и придумать нельзя.
1: Yeah.
2: Добрый день. Ну, классика. Служебный роман и Юрий Григорьевич Самохвалов, который влюбленный бывшей однокурснице, ну, в общем, вот, сам сказал, что нет взаимности, а потом рассказал об истинных причинах ухаживания. В общем, не такой уж и гад.
1: Да не знаю.
2: Ну,
1: спорный вопрос, на мой взгляд.
2: Ну, с другой стороны, этот человек, вспомни, когда там вечеринка была у Самохвалова.
1: Да, хорошо, кстати, по советским меркам вечеринка.
2: Там было много друзей, то есть многие люди, наверное, были в чем-то обязаны. А он как бы, ну, избрал такой... Ну, нельзя быть, видимо, в его ситуации, нельзя было быть каким-то белым и пушистым для того, чтобы всем помогать. Где-то нужно было схитрить, кого-то, возможно, обмануть. Ну, сподличить иногда, да, приходилось...
1: Ну, такой, да, неоднозначный персонаж. Я не могу сказать, что он прям совсем черный-черный-черный.
2: Да, еще, ребят, пишите. Сириус Снейп из «Гарри Поттера». Мрачный, несправедливый, ядовитый тип в черной мантии. Он откровенно гнобит главного героя, придирается к мелочам и выглядит как абсолютное зло, работающее на главного врага. Но в финале выясняется, что это пушистая пуська, самый преданный, жертвенный и любящий персонаж всей истории. Все эти годы он, рискуя жизнью, работал двойным агентом и тайно защищал парня ради памяти о своей единственной любви. Его жестокость была лишь маской, чтобы спасти мир. Ну, кстати, да, когда я вот досмотрел всю эту историю Гарри Поттера до конца, и когда я узнал, кто такой Северус Снейп, я как бы, ну ничего себе! Вот здесь позвольте поаплодировать.
1: Приводят нам в качестве примера капитана Барбосса из «Пиратов Карибского моря», который на протяжении 4 частей все время был разным. Это правда.
2: Ну, в зависимости от обстоятельств.
1: Он он шикарный приспособленец.
2: Андрей Георгиевич, ну а кто не приспособленец? Ну, как бы, нам же этот самый доказал-то, как сказать, фамилия с бородой, который на бигле плавал.
1: Курюхов?
2: Ну, который нет, который зверей ел. Зверей, который ел.
1: Подожди, о ком ты?
2: Дарвин.
1: А.
2: Кто не умеет приспосабливаться, тот вымирает. Ну, нам же Дарвин про это говорил, что...
1: Ну, не факт, что Дарвин был прав. Его многие считали так, это...
2: Ну, сейчас попробуй с Дарвином поспорь. Это тебе скажу, что...
1: С Дарвином уже, к сожалению, не поспоришь. А, ребят, каких отрицательных героев, в принципе, можно выдать в каком-то случае из-за положительных, или у которых есть очень такие яркие положительные черты? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. Наше радио.

0: политика. То есть человек, который абсолютно отрицательный, он убийца, он наемный убийца,
1: ну, да.
0: Он пожалел 12-летнюю Матильду.
1: Да.
0: И все, и весь его мир перевернулся.
1: Да, ну просто все согласно диалектическому материализму, когда не бывает ничего абсолютного, все соединяется в одном. Второй закон, не помню уже, Гегеля, когда он выводил диалектику. Короче, все диалектично. Декстер, сериал, главный герой, убийца, убивает он плохих. Вот, понимаешь, ну он как бы, ну он убивает плохих, но...
0: Ребята, как папа дочки, могу смело сказать, король из бременских музыкантов самый адекватный антагонист. Не пускай дочку с первым встречным бомжом, он же бомжем, это очень грамотное отцовское воспитание. Конечно. Миш, нам Аркадий из Торонто.
1: Конечно. А волк, пострадавший вообще.
0: Волк вообще...
1: Ну, погоди. Он же вообще, надо же даже целый пароход с зайцем. Он хотел кушать. Это была его естественная потребность поймать зайца и съесть.
0: Не, ну он иногда вообще хотел как-то перед ним извиниться, задружиться. Но заяц там такой гнусный на самом деле.
1: Да. Много тут кто, ребят. Вот Колобок, вроде и сволочь, пишет.
0: А Колобок-то чего?
1: Ну как чего? Обманывал, он же хитрил, типа, все перед всеми этими.
0: Он не такой. Не обязательно, он жулик просто.
1: Он жулик, да. Он чистой воды трикстер.
0: Да.
1: Вот трикстер. Серенький волчок. Не такой уж он плохой, который укусит за бочок.
0: Да не
1: вот сколько он детей усыпил, сколько детей уснули, пусть даже с психологической травмой за всю оставшуюся жизнь.
0: Да, кстати, про Франкенштейна тут вспомнили, вообще не отрицательный персонаж.
1: Ну, он же современный. Ну, роман называется «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Прометей, если помните, украл у богов огонь и подарил его людям.
0: Клевали печень.
1: Клевали до сих пор, говорят, до сих пор. Ну, пока не пришел Геракл и не отковал его. В общем, вечные муки ему были. Ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Любопытная сегодня у нас тема. Большое спасибо за участие.
0: Как-нибудь
1: продолжим.
0: Спасибо, ребят.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Наша реклама.
4: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
5: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капитального ремонта многоквартирных домов столицы, которые были запланированы на этот год, выполнены. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Всего программа затронула 820 с лишним домов. При капремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. После замены в обязательном порядке проводится комплексная опрессовка трубопроводов системы отопления под контролем ресурсоснабжающей организации. Процедуру формирования ключей зашифрования и расшифрования результатов электронного голосования на выборах провели в Московской городской избирательной комиссии. Сформированный ключ расшифрования разделили на 5 частей, каждую из которых записали на внешний носитель информации и передали на ответственное хранение уполномоченным. Процедуру сборки ключа расшифрования проведут 20 сентября после завершения электронного голосования. С 18 по 20 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. Избирателям будут доступны все способы голосования. Резидентами московского кластера видеоигры и анимации за 9 месяцев его работы стали четверть анимационных и пятая часть видеоигровых компаний столицы, сообщили в департаменте культуры. Всего статус резидента кластера на сегодня имеют 57 видеоигровых и 13 анимационных компаний. Они реализуют более 250 проектов. Уже идет работа с 13 странами, среди которых Китай, Индия, Япония, Бразилия, Испания, Великобритания, Польша. Ранее Сергей Собянин объявил об открытии второй очереди креативного кластера инновационного центра Сколково, кластера медиатехнологии. Деловая игра «Сила контакта» пройдет 24 сентября в рамках проекта «Молодежь Москвы». Об этом сообщили в столичном комитете общественных связей и молодежной политики. В ней могут принять участие горожане в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация продлится до 22 сентября на портале «Молодежь Москвы». Формат деловой игры представляет собой динамичный практикум с индивидуальной работой и групповыми обсуждениями. Московский международный дом музыки откроет 24-й сезон 24 сентября концертом к 120-летию со дня рождения Владимира Шостаковича. На сцене Светлановского зала выступят Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. В новом сезоне в четырех залах Дома музыки пройдут концерты классической и джазовой музыки, театральные постановки, народные эстрадные шоу, просветительские мероприятия, семейные программы. После нескольких лет перерыва на сцену вернется Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского. Коллектив, в частности, представит цикл всех симфоний Бетховена. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И в этот час мы будем традиционно, конечно же, разыгрывать титул «Умника дня».
2: Да, ну а тему прошлого часа, наверное, нужно как-то завершать.
1: Не все, что белое-белое, не все, что черное-черное. Наверное, вот так вот.
2: Да, а я могу сказать, что не бывает, мне кажется, в этом мире абсолюта какого-то. Не бывает чего-то, абсолютно на 100% белого, не бывает на 100% чего-то черного. Бывают какие-то оттенки, да, в той или иной степени белого.
1: Или зеброподобная история.
2: Или зеброподобная.
1: Как там? Белое — это черное.
2: Закон единства и борьбы противоположностей. Когда одно невозможно без другого.
1: Конечно, оно просто не существует без другого.
2: Чему нас учит Диама. Вот, ребят, спасибо большое. Любопытно, на самом деле, вот когда вот через всю эту призму смотришь на что-нибудь, ну, какого-нибудь литературного персонажа, которого ты там, не знаю, Карабас-Барабас, допустим, да? Вот. Казалось бы, вот у Толстого он в сказке тиран, ну, вот
1: вообще,
2: это вот.
1: Да, да.
2: А на самом деле это предприниматель, который не хотел, чтобы его бизнес развалился. Куклы, которые были его собственностью, вдруг устроили какой-то бунт. Плюс еще какой-то мальчик деревянный, который золотой ключик-то ему принадлежал. Он же его уронил, а черепаха Тортилла подобрала и передала не свою собственность, замечу, передала Буратино. И он пытался вернуть свою собственность. Поэтому он щедрый, 5 золотых дал Буратине.
1: Что такое 5 золотых?
2: По тем временам 5 золотых, ого, Андрей Германович.
1: Ну, коррупционер был страшный.
2: Ну, а как иначе?
1: Даже полиция с ним заодно была.
2: А как ты хочешь, в Тарабарском королевстве только так и можно. Можно было существовать. Ладно, ребят, спасибо большое за ваши... Ой, адвокат дьявола. Кстати, вот вы шутите, а вот это шутки шутками, а была такая должность адвокат дьявола. Когда были суды инквизиции, и кого-то обвиняли в сношениях с дьяволом, был некий человек, которого назначали: ты будешь адвокатом дьявола. Ну, потому что процесс — это равное, как бы, соревнование сторон. И от стороны обвиняемых должен быть кто-то. Если обвинение выступает против дьявола, со стороны вот...
1: Дьявола тоже должен быть защитник.
2: И была такая должность — адвокат дьявола.
1: А высокооплачиваемый, интересно?
2: Я думаю, что нет, просто давали, типа, ну, сегодня ты.
1: На.
2: Извини, братан, но сегодня ты. Пиво и корку хлеба получишь на выходе. Ребят, спасибо большое. Как-нибудь продолжим еще эту тему.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они — люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но мы готовы пригласить вас поучаствовать в первом раунде игры «Успеть за 60 секунд». Тем более, это последний титул, который разыгрывается на этой неделе, потому что завтра у нас пятница. А по пятницам у нас, как известно, традиционно будет звучать пиктория.
2: Да.
1: Вот. Нужна кодовая фраза, есть она у меня. Я, кстати говоря, удивился, что в прошлом часе никто не написал про самого, я считаю, страшного и самого черного персонажа, да, это Бармалей. Ты вспомни, то есть в сказке
2: людоед.
1: Я беспощадный, я кровожадный, ну, я боюсь, не очень точно процитирую, я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей, мне
2: не надо ни шоколада,
1: ни мармелада, а только маленьких детей. Он же был еще и людоедом.
2: Да,
1: да, людоед. Это было страшно.
2: Вот, пожалуй, что да, ничего хорошего ему.
1: Так, да, и все у него вообще-то плохо кончилось, он просил о пощаде. Ну, Корней Иванович добрый.
2: УДО
1: был.
2: Ему не вышло.
1: Да, УДО ему не вышло. Давайте так, такая будет фраза.
2: УДО ему не вышло. Автор 17-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт naush.ru, через наших ботов в мессенджерах.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Мы готовы начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» будет бороться Максим. Давайте знакомиться. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Максим. Как делища?
2: Отлично.
3: Отлично. Тогда давайте выберем вам экзаменатор. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
2: Давайте, Игорь Владимирович.
1: Давайте, конечно.
3: Давайте, спасибо большое, что-то мне вы на этой неделе да, все ко мне...
1: Ты первый, да, на этой неделе.
3: Какая-то закономерность.
1: Максим, готовы?
3: Ну, готов. Давайте, поехали.
1: Да, поехали.
3: Является ли звук «Л» парным?
2: Да.
3: Нет. В какой области искусств получила известность Шарлотта Бронте?
2: Дальше.
3: Литература. На территории какого государства находится город Бурса?
2: Франция.
3: Турция. Какое растение изображено на государственном флаге Ливана? Пальма, кактус или кедр?
2: Пальма.
3: Кедр. Является ли олово щелочным металлом?
2: Нет.
3: Правильно. Кто является автором рассказа «Филиппок»?
2: Дальше.
3: Лев Толстой. В каком веке происходил сибирский поход Ермака?
2: В 17-м.
3: В 16-м. Как называется 10 в третьей степени?
2: Тысяча.
3: Правильно. Как звали слона в книге «Джунглей» Киплинга?
2: Дальше.
3: Хатхи. Назовите имя маршала Рокоссовского.
2: Не назову.
3: Константин. 2 из 10 фиксируем.
1: Сложные вопросы, ничего страшного.
3: Сегодня такие вопросы, не каждый день легкие. Да. Благодарим Михаила за принятие.
1: Максима,
3: простите.
1: Не надо.
3: Простите,
1: у нас
3: простите.
1: Все записано.
3: Да, простите, Максим. Благодарим Максима за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе последний на этой неделе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим игру. Нам нужен второй участник, который поборется за титул «Лунника дня». Максим сейчас сыграл. Будет.
2: Мы с тобой, оказывается, плохо классику помним.
1: Почему?
2: Потому что в животе у крокодила темно и тесно, и уныло. И в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей.
1: Да.
2: Ой, я буду добрее, полюблю я детей, не губите меня, пощадите меня. Ой, я буду добрей. Пожалели дети Бармалея. Крокодилу дети говорят, если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Ну, мы возьмем с собой Бармалея, увезем в далекий Ленинград.
1: Угу.
2: Пляшет Бармалея. Вот это, ой, как я рад, как я рад.
1: Посмотрите версию 42-го года, чем у Бармалея там все закончилось.
2: Это была первая редакция.
1: У Корнея Ивановича он просто очень добрый человек.
2: Итак, ребята, давайте, раз уж это вышел по амнистии.
1: Вышел по амнистии, хорошо, давай.
2: Вышел по амнистии, автор 17-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит «Винарус». «Винарус» действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. «Винарус» – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране.
13: Дали, фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну, давайте начинать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом играл Максим. Он сыграл с результатом 2 из 10. В этом попробует забрать себе титул «Умник дня» Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, вы готовы?
3: Готов.
2: Андрей Германович, вы готовы?
1: Неожиданно как-то.
2: Вы готовы?
1: Я всегда готов.
2: Поехали.
1: Назовите имя маршала Буденного.
3: Дальше.
1: Семен. Как звали волчицу, приемную мать Маугли в книге «Джунгли» Киплинга?
3: Дальше.
1: Ракша. Как называется тысяча во второй степени?
3: Миллион.
1: Правильно. В каком веке на российском престоле воцарилась династия Романовых?
3: 15-й.
1: 17-й. Кто является автором рассказа «Ионыч»?
3: Чехов.
1: Правильно. А является ли осмий щелочным металлом?
3: Да.
1: Нет. Какое растение изображено на государственном гербе Мексики? Пальма, кактус или кедр?
3: Пальма.
1: Кактус. На территории какого государства находится город Самарканд?
3: Узбекистан.
1: Правильно. В какой области искусств получила известность Мэри Пикфорд?
3: Литература.
1: Кинематограф.
2: Кинематограф. Три верных.
1: Но, тем не менее, 3 из 9.
2: Ох, прям вот чувствовалось, Алексей, как работа вашего мозга прям...
1: Самарканд помог. Спасибо, Самарканд.
2: Многим помог Самарканд. 3 из 9 зафиксируем. И Алексей до понедельника у нас в статусе «Умника дня» будет пребывать. Максиму просто слова благодарности. И напомним, ребята, что завтра игры «Успеть за 60 секунд» у нас в эфире не будет. Но если вы хотите... Андрей Яковлевич, посмотри, у тебя там случайно сейчас рекламы не будет. Извините, ребят.
1: Нет.
2: Если вы хотите потренировать серое вещество, напомню, у вас есть все для этого необходимое. Телефон, смартфон, в социальную сеть ВКонтакте заходите, мессенджер, каким пользуетесь, Макс, тележка. Находите то, что называется «Умник дня» канал. Там 12 вопросиков будут, какие-нибудь любопытные факты. И чем знаменять замечательным день сегодняшний.
1: И чем? Давай.
2: В Максе я выкладываю там. Ну, мне интересно знать, вот так в истории покопаться.
1: Угу.
2: 1910 год, ребята. Лондон. Лондонские, как-то британские ученые, вот знаете, вот эта шутка про британских ученых, по-моему, началась тогда. Потому что в 1910 году лондонские врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет число безумных людей станет больше разумных. Таким образом, через 40, это в 1950 году, безумных людей на планете должно было бы быть больше. Вот такое вот исследование.
1: Но только в Британии. Или просто среди британских ученых.
2: Да. Кто еще, чем еще знаменит день в историю, чем он вошел? Кто родился в этот день? Можете узнать в канале. Напомню, называется он «Умник дня». В мессенджере Макс. Подписывайтесь и разминайте серые вещества.
0: Наше радио.

0: паузы про даты, которые уже давно канули в лету, то я хочу вам рассказать о дне сегодняшнем, что случилось. Да. Дело все в том, что очередную модель искусственного интеллекта проводили ей большой такой серьезный тест. И в том числе запросили у нее, в общем-то, на мой взгляд, ничего такого прямо оригинального не просили. Назвать 5 озер, самых больших, 5 самых больших озер в мире. Так. Что она натворила? Ей, видимо, я не знаю, может быть, ей лень было. Она взяла, сгенерировала сама контент, закинула его на сайт и использовала его как первоисточник. Да. То есть как обращение к нему. И сказала, вот 5 озер, одно из них там...
1: Нет, там, скорее всего, ошибка где-нибудь в написании алгоритма. То есть и ей, типа, если ты не можешь найти источник, то создай источник. Там же ведь все строится как бы двоичный код. Если
0: конечно,
1: то...
0: Да, да.
1: Понимаешь, то есть где-то начудили программеры. Что называется, где-то был баг, а они теперь выдают это во всем... На кого теперь спихнуть ошибку?
0: Ну, конечно, и.
1: Конечно, на что нейросеть, она сама что-то придумала.
0: Ну, хотя, честно говоря, за ней вот это водится, что она тебе что-нибудь напридумывает, а потом выдает это за реальность.
1: Андрей, мне кажется, ну, вот сейчас многие говорят, что мы выпускаем такого джина из бутылки, которого никогда обратно не загонят.
0: Да.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио. Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом «Иносенс» сегодня выступил лидер группы «Серьга» Сергей Галанин. Он рассказал о новом альбоме, театре и сериале о легендарной «Горбушке».
0: Авторские новости.
1: Новый рок-уикенд стартует уже сегодня с московского концерта «Морального кодекса». В столице выходные также выступит группа 7Б. Диана Арбенина порадует фанатов в Ростове-на-Дону и Сочи. Ария выступит в Курске, Йорш в Нижнем Тагиле. Кроме того, в Москве в субботу состоится концерт, приуроченный к премьере сериала «Горбушка. Сердце русского рока» с участием Сергея Галанина, Гарика Сукачева и Александра Эвскляра.
2: Это показ документального фильма, который снял Александр Юрасов, директор «Черного обелиска», директор только крупного в свое время. Принимали участие разные люди интересные, которые помнят, как это все начиналось. В том числе мы с Гариком, потому что в «Горбушке» была репетиционная база у бригады в свое время. Будет небольшое выступление Александра Эвскляра, Гарика Сукачева и группы «Серьга». Небольшие такие музыкальные вкрапления в общую атмосферу просмотра документального фильма.
1: Сергей Галанин также рассказал о новом олдскульном альбоме группы «Серьга», который выйдет в его день рождения 16 ноября.
2: 16 ноября, прямо в день рождения, выйдет на всех цифровых платформах новый альбом, который называется «Старый дом». И 20 числа в «Горбушке» мы покажем несколько песен с этого нового альбома. Как принято говорить, олдскул, подача, как в 70-х, 80-х звучали группы. Немножко от нашего советского ВИА что-то есть. Три тяжелые артиллерии, там три трека присутствуют. Но в целом достаточно легкий, житейский такой альбом.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, новый мюзикл Сергея Жукова «Плакса» в Петербурге. В топе оказался еще один мюзикл «Фауст». А Сергей Галанин отметил, что рад за своего друга Михаила Ефремова, который присоединился к труппе театра Никиты Михалкова.
2: Мишка очень талантливый человек, и это его место, это его призвание. Главная задача человека, ну, скажем, на таком обычном житейском уровне, это делать свое дело и не заниматься какой-то вот сиюминутной ерундой, даже если эта ерунда приносит тебе какие-то деньги. Цель все-таки это творчество, которое ведет человека к какому-то осмыслению происходящего, осмыслению себя самого, тянет нас куда-то на свет из всего этого мутного и темного. Михаил Олегович, я думаю, принесет много размышлений, радости своими театральными работами.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер – российская комедия «Как Иван в сказку попал» и перевыпуск культового фильма «Сумерки». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Здравствуйте, ребята. Как обычно, у нас этот час называется «Час про нас», «Час для вас».
1: И о нас.
2: И про ананас. Сегодня, кстати, будет и зеленый попугай.
1: Это у кого?
2: Я сейчас расскажу предысторию. Значит, сегодня девочки у нас со второго этажа из коммерческого отдела. Я шел на работу, встречаю девчонок. Они стоят у входа в магазин. Пойдем с нами. Я говорю, зачем? Ну, как бы я и так собирался. Говорю, мы хотим купить арбуз. Поможешь, ну, донести. Я, конечно, конечно. Арбуз был мной принесен.
1: Повелся.
2: Ну, в смысле, повелся. А как? Девочкам так, не помочь.
1: Нет, конечно.
2: Арбуз тяжелый. Девочки у нас стройные.
1: Красивые.
2: Красивые, да.
1: Они нас слушают, между прочим.
2: Вот. Речь не об этом. Речь в том, что...
1: О чем я хотел поговорить?
2: Нет. В процессе, перед тем, как арбуз подать на стол, его моют, да?
1: Ну, желательно.
2: Да, и тут как бы, ну вот в этой, в кутерьме кухонной, ну, ты знаешь, как-то в виде шутки, я говорю, может, вы еще и бананы моете?
1: Да, конечно.
2: И тут на меня посмотрели, знаешь, типа... В смысле ты не моешь бананы перед тем, как их...
1: Ты и мандарины не моешь.
2: Я ничего не мою.
1: Я тоже не мою.
2: Я и арбуз-то, знаешь, как бы, ну, постольку... Если он будет немытый, я его нормально съем.
1: Ну, скорее всего, ничего вообще не...
2: В связи с этим, ребята и девчата, вопрос. Понятно, что нас учили мыть... Ну вот, бананы мыть надо или нет?
1: Ну, вообще, по большому счету, надо любой овощ или фрукт, который ты приносишь домой, независимо от того, в шкурке он или без шкурки, желательно помыть, конечно же, потому что мало ли кто его трогал на складе, в магазине, на прилавке,
2: ну, хорошо,
1: в магазине.
2: Вот ты хлеб покупаешь, мало ли кто его трогал.
1: Нет, хлеб сейчас идет в заводской упаковке.
2: А на заводе кто его трогал? А колбасу ты берешь, кто ее там нарезал? Какими ее руками?
1: Не знаю, кто трогал колбасу.
2: Вот, ты не знаешь. Так что теперь прийти домой и колбасу помыть? Так все надо мыть, получается. Яйца, они же, извините, из...
1: Яйца обязательно надо мыть, если ты не собираешься...
2: Если помнишь, как яйцекладильный аппарат у курицы устроен...
1: Нет, яйца обязательно надо мыть.
2: Даже в отдельном помещении на пищевом производстве.
1: Да, абсолютно верно.
2: Да, отдельно от мяса, от молока.
1: Сальмонелла там.
2: Ребята, давайте сегодня поговорим, насколько вот вы заморочены на том, моете вы бананы. Или, хорошо, можно от бананов расширить. Мандарины, апельсины.
1: Изюм.
2: Изюм. Ананас, вот если вы покупаете. Вы
1: нет, надо... ананас, ну кто же моет ананас? Как ты его помоешь?
2: Так он растет. Ты видел, как растут ананасы? Я видел, как растут ананасы.
1: Как, конечно, как пальмочка такая.
2: Примерно как у нас клубника.
1: Ну
2: вот,
1: да.
2: Вот примерно точно так же. Так растут ананасы. Ну, то есть там грязь, вот эти люди ходят, не пойми, какими руками их собирают.
1: Так, ребят, вопрос, мыть или не мыть?
2: Или не мыть.
1: Вот в чем вопрос.
2: Да, давайте-ка сегодня подискутируем. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, пообсуждаем. Мыть надо бананы, вот, апельсины, мандарины, кокосы, ананасы, или в принципе...
1: Забить.
2: Или оно и так, оно же в кожуре, ну, мы же едим то, что внутри, в кожуре, и как бы туда ничего не проникает.
1: Все поняли логику, ребята, мыть или не мыть?
2: Пишите.
0: Наша реклама.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Вот сентябрь пришел, лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.
10: Знаете ли вы, Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Кракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Новые рынки. Новые возможности для бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям выходить за рубеж, находить партнеров и развивать поставки. Все, чтобы на мировом рынке появлялось больше отечественных товаров. Продукт готов. Зарубежный партнер найден. Контракт почти в руках. Осталось самое главное – доказать, что ваш товар подходит под всеместные правила. Как это сделать – загадка. С чего начать – непонятно. Нужен новый сертификат. Другие документы. Экспорт начинается задолго до пересечения границы. И иногда главный барьер возникает еще до первой поставки. С этой проблемой хорошо знаком производитель из Алтайского края. Компания выпускает проявочные светильники, специальные малярные лампы, которые подсвечивают неровности стен при подготовке к окрашиванию. Разработка защищена российскими и международными патентами, а продукция уже поставляется в страны СНГ, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Но каждый новый рынок – новые требования.
1: Основное препятствие – это получение сертификата соответствия той страны, куда хочешь экспортировать. Сложности есть везде. Но главное – видеть результаты.
0: Разобраться в требованиях зарубежных рынков и пройти этот путь российским компаниям помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и Российский экспортный центр. С Российским экспортным центром производитель работает уже несколько лет, а теперь и участвует в программе продвижения «Сделано в России».
2: Мы получили сертификат «Сделано в России». Это очень помогает развитию нашего бренда в странах экспорта.
0: Что делать, если путь на зарубежный рынок преграждают новые требования? И какие инструменты помогают российским компаниям преодолевать экспортные барьеры? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу. Найти партнеров, выйти на перспективные рынки, развивать международные связи. Все это не смелые планы, а реальные возможности. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
3: Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, что общего у альбома группы «Громыко» и «Шаровой молнии», и поговорим с группой «Седлесс» о новом сингле. Группа «Громыко» выпустила новый альбом «Лучики добра». Этот релиз, по словам музыкантов, возник внезапно, как шаровая молния. В нем нет инструкций, предостережений и призывов, только музыка, которая должна просто обрушиться на слушателя. Какой получилась новая пластинка, рассказывает музыкант коллектива Павел Фролов.
2: И обычно, как правило, тенденция у групп, если они начинают с чего-то такого вот там злого, там грязного, радикального, они потом делаются более какими-то спокойными, благодушными. Здесь же тенденция более редкая, мне кажется, идет все в какой-то больший адище и в хорошем смысле. То есть, когда я услышал впервые вот этот вот альбом наш, новый, уже в сведенном виде, я, честно говоря, испугался. Просто потому, что я не нашел как бы в своей голове чего-то, к чему это можно привязать. То есть там прекрасно все, начиная от этой обложки и кончая там всем вообще просто. В каком-то момент, может быть, в каком-то возрасте ты начинаешь это ценить, и ты понимаешь, что Громыко, он, это то, что происходит само собой. То есть твоя лучшая позиция — это просто наблюдать и получать от этого удовольствие. То есть Громыко не требует того, чтобы его кто-то заставлял быть Громыко.

0: послушать новый альбом, чтобы испытать всю эту гамму чувств, можно на любой удобной цифровой площадке. Группа Sadless представила новый сингл под названием «Время». Музыканты называют эту песню разговором с самим собой. Чему еще посвящен новый трек и как его история оказалась связана с логотипом Sadless, рассказывает лидер группы Алексей Хохлов.
1: Песня «Время» была написана и записана поперек каких-то текущих правил создания музыки и модных течений. Она появилась и создала странное ощущение, будто она уже и была. Такая песня, которую мы все знаем, и она с нами уже очень давно. Такой вайб нулевых. И звуки гитар мы старались подобрать, те самые. По-моему, все получилось очень даже душевно и гармонично. А еще символично, что наш логотип – это песочные часы. И он был придуман очень давно. И сейчас, как нельзя кстати, подошел к данной композиции. В общем, как сказал классик, ничто не случайно. Слушайте хорошую музыку и увидимся на концертах.

0: Новый сингл Sadless «Время» уже в сети. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос. Мы поинтересовались, моете ли фрукты и овощи. Какие мыть, какие не мыть? А может, и все продукты вы, не знаю, моете?
2: Да,
1: а
2: тут я вспомнил детство времен журнала «Веселые картинки». Там было такое, что-то вот в память въелось. Мойте руки и плоды, чтобы не было беды. Есть такие вирусы, вредилусы. Попадут ребенку в рот, заболит у них живот. Ну вот. Вот. Просто вспомнилось. Что вы пишете?
1: Теоретически Андрей прав. Мыть надо даже все. Даже ананас. А еще, когда приходишь с улицы, снимай всю уличную одежду в шлюзовой камере, полностью раздетым. Проходи через дезинфицирующий душ. Не открывайте окна, а пользуйся только своей системой фильтрации. Дмитрий нам пишет. Дим, сарказм принят.
2: Да. Даже консервные банки некоторые моют.
1: Моют.
2: Консервную банку надо мыть перед тем, как ты ее вскрываешь, нож туда вонзаешь?
1: Я считаю, что консервную банку надо не мыть, и надо проверять ее на...
2: Это понятно. Банку вот ты будешь дезинфицировать?
1: Нет. Нет, просто на этих производствах, где делают консервные банки, никакой вот этой вот кишечной палочки, ну, в теории, мне кажется, даже попасть она...
2: Мы сейчас не про транспортировку, упаковку, магазин, вот ты... Условно говоря, я почесал себя где-нибудь не там, потом этой рукой взял банку консервов, посмотрел и поставил нами. А ты ж не знаешь. Добрый вечер.
1: Я много чего знаю, но не про тебя, а про коллег.
2: Добрый вечер. Ничего не мою, кроме овощей. Остальное предрассудки. Здоровее будем. Димон, РП, Столбовая.
1: Добрый вечер. Мыть нужно обязательно. На руки перед едой. А то, что в отделяемой от продукта упаковке, как-то не хочется.
2: Воду из-под крана пить нельзя, в ней микробы. Овощи и фрукты надо мыть водой из-под крана. Они будут чистыми. Парадокс же получается. Парадокс.
1: Да, ковид приучил все мыть и даже протирать спиртовыми салфеточками. Про колбасу напомнили. В 90-е возили колбасу по городам области. Если она не продавалась, дома ее протирали чистой тряпочкой и обмазывали подсолнечным маслом. Да. На стулья клали перекладину и висели там вот эти батончики. Такой запах стоял, что хотелось прямо взять и сожрать.
2: Конечно же мыть. Я даже фарш с фейри мою.
1: То есть?
2: Ну, то ли это шутка,
1: ну,
2: то ли...
1: шутка, наверное. Ну, как? Ну, с фейри вообще не стоит лишний раз. Там же палы вот эти.
2: Я не знаю.
1: Мою практически все овощи, фрукты, продукты в пластиковой упаковке. Йогурт и молоко, творог, кефир, сметана, сыры. Колбасу в обязательном порядке, пишет Вячеслав.
2: Каждая соринка – это витаминка.
1: Подождите, объясните мне, вот я не могу понять. А я не могу понять насчет колбасы. Колбаса идет в упаковке.
2: Но ее...
1: Либо в натуральной, либо в пластмассовой.
2: Ее кто-то в эту упаковку упаковывал.
1: Кто ее не упаковывал? Ее конвейер упаковывает. Там нет человека, который...
2: Нет, брат, ты ошибаешься. Человек нет. Есть везде.
1: Нет.
2: Ну вот человек, нет. Который, хорошо, условно говоря, вот эта вот кишка, да, ну вот во что ее
1: это,
2: набивают?
1: Понимаешь, это как разливают алкоголь. Там нет человека, он не может пальцем
2: хорошо.
1: Эту...
2: Хорошо, фарш кто-то мог руками
1: фарш,
2: потрогать.
1: Конечно. Как еще бы... в нем масло машинное присутствует
2: вот.
1: От этой огромной машины.
2: Ну, колбасу надо мыть?
1: Нет.
2: А вот когда ее нарезают, вот стоит человек, нарезает ее вот на этом, ну как он называется?
1: Слайсер.
2: На слайсе. Он же рукой как-то, ну, кладет туда чем-то.
1: Он ее в упаковке нарезает, а дальше ты своей мытой рукой снимаешь вот эту шкурку.
2: А он ее, прежде чем вот в упаковке, он же берет своей немытой рукой, он же чесал где-нибудь и кладет вот этот слайс. Не, ребята, тут вопрос, в котором нужно покопаться.
1: Ребята,
2: мыть
1: да.
2: Или не мыть?
1: Пишите нам через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Найти покупателей на мировых рынках, представить свою продукцию на международных выставках, получить необходимые документы, выйти на зарубежные маркетплейсы и начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах, от поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос. Обсуждаем сегодня эту тему. Мыть овощи, фрукты, купленные в магазине, и вообще, может, даже и консервы. Что вы на это еще думаете?
2: Когда ты чистишь немытыми руками немытый банан или мандарин, все бактерии, грязь и химия, которые их обрабатывали до этого для долгого хранения, мгновенно переходят с кожуры на твои пальцы, а с пальцев прямиком на съедобную мякоть. И вам не откажешь в логике.
1: Да. Была история не так давно. В магазине была дезинфекция, грызунов травили. И люди отравились, съев арбуз немытый.
2: Ну, да, да. Но вообще, как бы, когда производится это косяк со стороны администрации магазина, когда подобное проводится, не допускается попадание вот этой вот отравы на продукты пищевые. Предвечерник. У меня есть знакомая, чья мать настолько чистоплотна, что даже моет сосиски из упаковки, но в пленке, прежде чем снять.
1: Понятно. А мною только что моется только то, что со шкуркой. Остальное по принципу больше грязи, шире в горле.
2: Угу. Конечно, все надо мыть. Здоровее мы не становимся, а производство чище тоже.
1: Угу.
2: И вам не откажешь.
1: Еще проширим рожу. Доброго вечера. С одной стороны, самый безобидный вариант — проспать ночь на белом троне. С другой стороны, больше грязи, шире морда, пишет Денис.
2: Да... Добрый вечер. Лично я, если что-то и мою, то только арбуз, дыню, яблоки и почему-то киви. Остальное, по мне, мыть нет смысла. Тем более, а почему киви? Они же произрастают. Ну, я понимаю, арбуз, дыня, какой-то странный набор. А почему яблоки? Они же растут на дереве, их дождик помоет, солнце... Ну ладно, я не претендую.
1: Да, зачем закрепил сообщение про бананы, которые надо мыть обязательно? Оно...
2: Да, там эти бананы есть. Ребята, девчата, мыть или не мыть, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
3: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: обязательно. Привычка с детства: яблоки из дерева, потер штанину, и достаточно. Mm-hmm. Нужно закалять организм микробами.
1: Я считаю, что бананы и то, что в оболочке, мыть не надо. Вы же конфеты не моете перед тем, как снять фантик, пишет нам Юра. И здесь тоже есть сермяжная
0: нет, правда. И там есть определенная правда. Да,
1: и, но... ребята, мы ни на чем не настаиваем.
0: Не.
1: Пусть каждый выбирает.
0: Главное,
1: для себя.
0: Главное, руки мойте.
1: Совершенно верно.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство региона готово помогать предприятиям компенсировать расходы на защиту объектов от атак беспилотников. Компании должны подтвердить такие вложения, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании профильной подкомиссии. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Мантурова, очевидно, что промышленная устойчивость становится частью себестоимости. Конечно, власти должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Как уточнил первый вице-премьер, меры поддержки должны быть связаны с конкретными инвестициями предприятий в повышение устойчивости производства. Речь идет о затратах на защитные сооружения, резервирование оборудования и логистических цепочек, а также восстановление объектов, которые получили повреждения. Дональд Трамп намерен подписать законопроект о так называемых адских санкциях против России. Это утверждают Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома. Ранее обе палаты Конгресса одобрили законопроект. Нижняя сделала это накануне. Документ предполагает вторичные торговые меры против стран, которые покупают российский нефть и газ. Пошлины до 100% на их товары при ввозе в США. На российские товары до 500%. В окончательной версии речь идет в частности о 5 крупнейших импортерах российской нефти и газа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение новых санкций осложнит поиски путей мирного регулирования на Украине. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова по делу об особо крупном мошенничестве. МВД 11 сентября объявило его в розыск. Никифоров находится за пределами России. По версии следствия, бывший чиновник причастен к деятельности финансовой пирамиды «Финика», которая похитила у вкладчиков несколько миллиардов рублей. Николай Никифоров был самым молодым министром России. Возглавил Минкомсвязи в правительстве Дмитрия Медведева в 29 лет. Ушел в отставку спустя 6 лет, в 2018 году. Сейчас, по некоторым данным, он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Правительство с будущего года снизит до 3% ставку по налогу на прибыль для отечественных организаций, которые создают анимационные фильмы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, такое решение повысит инвестиционную привлекательность организаций, которые специализируются на выпуске анимации. А в кинотеатрах, на телевидении и онлайн-платформах появится больше российских отечественных картин для семейной аудитории. Московский театр «Модерн» представит в октябре премьеру спектакля «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семенова. Сценическая версия создана при участии дочери писателя и его биографа, рассказал художественный руководитель, режиссер Юрий Грымов на открытии 39-го сезона театра. В основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм. Консультантами проекта выступили действующие сотрудники внешней разведки. По словам Грымова, сегодня эта история звучит как никогда актуально. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, мы теперь есть в «Максе», ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго вечера, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, которое мы с напарником решили сделать для вас в ладовую выгоду.
2: Да, у нас есть два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики». Концерт состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
1: Класс.
2: Готовы отдать вам эти билеты, ребят, но просто так традиционно ничего не отдаем. Обмениваем. Дело в том, что мне кажется, вот среди всех песен группы FPG есть прям вот одна блистательная. Прям вот, на мой взгляд, она вот, если бы группа FPG ничего в этой жизни больше ничего не написала,
1: да,
2: хватило бы одной песни. Сколько сказано слов о любви, сколько спета, эта тема задета каждым поэтом. Вот так оно начинается. И припев: сердце в груди, как только начало биться, стремится быть с тобой рядом. Очень красивая рифма. Сердце в груди, как только начало биться, стремится, то есть, понимаете, биться, стремится. Ну, я не знаю, как это называется прием, но это очень красивый. Антоном Пухом использованный.
1: Да. Да.
2: Но, ребята, в параллельной вселенной, параллельные Антон Павлов, когда сочинял эту песню, он сидел, наверное, знаете, с листком бумаги, с карандашом или со второчки.
1: Он писал разные варианты.
2: Да. И, наверное,
1: набрасывал.
2: Вполне вероятно, ему приходили в голову такие варианты. Так, строчка родилась первая, да? Сердце в груди, как только начало биться. Хорошая строчка. Чем ее продолжить, да? Сердце в груди, как только начало биться, не спится мне в одиночку.
1: Отлично.
2: Сердце мое, как только начало биться, не мыться банану с водою.
1: Да,
2: да. В тему. Сердце мое, как только начало биться, лечиться не любят больные. Сердце мое, как только начало биться, стучится оно за грудиной.
1: Ну, хорошо,
2: ребят,
1: да.
2: Тут возможны варианты, потому что глагольные рифмы — это прям вот, ой, какое непаханное поле. Ребят, мы вам предлагаем составить двустишие, которое было, вот, первая строчка была: сердце мое, как только начало биться. Следующая строчка начиналась глаголом, который бы заканчивался на «тся»,
1: да.
2: «Ся», и дальше там что-то, ну, по размеру, чтобы более-менее, тем более, что в размер туда можно всунуть практически все, что угодно.
1: Во вторую часть, по крайней мере, точно. Да. Первая сложная,
2: да.
1: Вторая, да.
2: Итак, ребят, мы вам прям вот максимально простую. Тренируем креативную жилку. Сердце мое, как только начало биться. Вторая строчка начинается глаголом, как он, неопределенный, инфинитивом биться. Это же, по-моему, инфинитив глагола, да?
1: Короче, не запались сейчас, просто скажи,
2: ребят,
1: на тся,
2: вот. Так что вы пишите свои варианты через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, а мы автору одного из сообщений отдадим обещанные билеты.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
0: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
0: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня у нас такой творческий, креативный конкурс в этом часе. Мы пытаемся придумать какую-то версию, которая могла бы прозвучать
2: альтернативную
1: версию в параллельной где-нибудь вселенной.
2: Да, у Антона Пуха, да. Да, лидера группы FPG, он сочинил прекрасные строки. «Сердце в груди, как только начало биться, стремится быть с тобой рядом». Очень красиво. Очень, да. Интересное решение, но наверняка были какие-то не столь удачные попытки, которые были отброшены, но потому что
1: нашелся тот самый вот идеальный вариант.
2: Да, да.
1: А мы сейчас про неидеальные варианты.
2: Да.
1: «Сердце мое, как только начало биться, забыться мечтает. Спокойствие сна».
2: Угу. «Сердце мое, как только начало биться, козлится. Водитель на ней».
1: А, «Сердце мое, как только начало биться, рубиться. Хочу на концерте рубиться».
2: Хорошо. «Сердце мое, как только начало биться, водиться, придется мне со шпаною».
1: Угу. «Сердце мое, как только начало биться, ложиться, наверное, придется в больницу».
2: Туда же. «Сердце мое, как только начало биться, стремится в больницу лечиться».
1: Хорошо.
2: Даже две рифмы.
1: «Сердце мое, как только начало биться, сразиться с пьяной Татьяной». Вот такой вот вариант. Не очень в размер.
2: «Сердце в груди, как только начало биться, учиться, учиться, еще раз учиться».
1: Великолепно.
2: Хорошо.
1: Великолепно.
2: Ребята, вот, короче, вы поняли, нужно чуть-чуть напрячь креативную жилку, придумать. Смотрите, «сердце мое, как только начало биться», это у вас уже строчка есть. Следующая должна начинаться глаголом, который глагол, чтобы был в неопределенной форме. На «тся» или «тся» заканчивается.
1: Влюбиться,
2: лечиться, купиться, куриться,
1: помыться,
2: больница. Ну, то есть, понимаете, да? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Мы с удовольствием почитаем ваши сообщения.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы продолжим. У нас тут довольно интересный творческий конкурс.
2: Напрягаем креативную жилку, что, ребята, понимаем, в четверг, когда вот уже все на излете недели, уже что-нибудь попроще. Спички-синички рифмовать. Ну, нет, задача.
1: Ну, она не очень сложная. Кстати, многие хорошо, мне кажется, справляются. Вот смотри, сердце в груди, как только начало биться, сразу молиться, напиться и снова в больницу.
2: Угу. Сердце мое, как только начало биться, спалиться. Что спал на работе?
1: Ага, сердце в груди, как только начало биться, травиться. Мой организм на даче стремится.
2: Или трудиться. Вот, кстати, вот вы знаете, как у человека, вам же не пришла сразу мысль трудиться. Вы что-то сразу травиться.
1: Зачем? Ребят, ждем ваши варианты через сайт наш.ру или через наших ботов традиционным способом.
0: Наша реклама.
3: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжается наш творческий конкурс. Продолжаем строчку группы FPG. «Сердце мое как только начало биться». А дальше нужно будет придумать что-то.
2: Сердце мое, как только начало биться, стремится к чему-то я начал.
1: Стремится к чему-то я начал.
2: Хорошо. Ну, да.
1: Сердце мое, как только начало биться, стучится с ботинком, кашится.
2: Ну как? Ну, абсолютно.
1: Или стучится,
2: ладно.
1: Не понял.
2: Сердце мое, как только начало биться, учиться совсем не хочется.
1: Сердце в груди, как только начало биться, томится в груди, словно птица.
2: Хорошо. Сердце мое, как только начало биться, укуситься могу я голодной собакой.
1: Я такого еще не слышал. Укуситься. Ой, давай оставим как претендент. Сердце мое, как только начало биться, снится. Мне Ленин стал сниться.
2: С кудрявой головой. Сердце мое, как только начало биться, решил я, что нафиг жениться.
1: Сердце в груди, как только начало биться, две пиццы мне захотелось. Ну, не в размер, но зато про пиццу.
2: Сердце мое, как только начало биться, стремится биться и дальше.
1: Так, вот тут ускакало куда-то, ладно, несчастно. Сердце, как только начало биться, пришла не пора ли мне похмелиться. Вот так вот.
2: Ладно, ребят, есть еще время попробовать себя на стихотворной ниве, написать нам свою версию, прислать через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, а мы выберем победителя.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немножко ваших сообщений, уже будем выбирать, кто же сегодня получит у нас два билета.
2: Сердце мое как-то только начало биться, побриться, скорее побриться.
1: Ты знаешь, мне вот еще очень одно понравилось, я, с вашего позволения, чуть-чуть откорректирую. Сердце мое как только начало биться, папе и маме пора пожениться.
2: Ну, есть правдивое в вашем. Что мы будем делать?
1: Подожди, еще одно, и уже будем выбирать. Сердце мое, как только начало биться, я ощущаю прострел в пояснице. Это хорошо.
2: Это хорошо.
1: Я за укуситься, я честно могу сказать.
2: Ну, потому что укуситься такого... Вы прям изобрели новый глагол.
1: Да, укуситься.
2: В русскую поэзию практически как Маяковский. И тот придумывал новые слова, и вы придумали.
1: У Пушкина было много новых глаголов, Маяковского, да.
2: Ну вот, вы представьте, вот...
1: Пушкин, вы и Маяковский.
2: Маяковский, вы где-то, Гомер, Мильтон и Маяковский. Вот билеты на FPG. Все, ребят, спасибо большое.

0: В «Диалог Авто» сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Теннет купим?
0: И маме купим. В «Диалог Авто». Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Нужна в баню печь? Звони в «Темир Печь». «Темир Печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
4: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября, Big Twin Arena, 12+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио.

шофера люди добрые, и жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется

что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дознаю.

0: чем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Очередная гуманитарная миссия по соединению семьи между Россией и Украиной состоялась на белорусско-украинской границе в пункте пропуска Новая Гута, сообщило агентство Белта. Своим родным из России на Украину отправились 15 человек. С территории Украины в Россию, в свою очередь, возвращаются трое. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане, которые годами не видели свои семьи. На пути к своей семье каждый, кто пересекал границу, получил в Белоруссии горячее питание. Сегодня Россия и Украина на том же пропускном пункте провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Россия передала 252 тела, Украина 23. Россия интенсивно развивается и выходит на первые позиции по многим направлениям, несмотря на внешние сложности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые». Он подчеркнул, что страна должна рассчитывать только на себя и надежных союзников, а не на смену политического курса Европы. По его словам, Россия полностью обеспечена и рынками, и партнерами. Правительство России в этом году дополнительно направит 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с господдержкой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства распределят по трем направлениям. Почти 66 миллиардов пойдет на программу «Семейная ипотека», около 6 миллиардов на ипотеку для жителей Дальнего Востока и Арктики. Еще 85 миллиардов рублей – это субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», которая уже завершилась. По данным аналитики, в июле объем выданной ипотеки снизился на четверть. До этого рынок пережил ажиотажный спрос на семейную ипотеку на фоне новостей об ужесточении программы. Государственные цирки в ближайшее время должны войти в программу «Пушкинская карта», согласно поручению президента по итогам заседания Совета по культуре. Об этом сообщила советник главы государства Елена Ямпольская. По ее оценке, развитие циркового искусства имеет особое значение для России, поскольку оно исторически очень богато в нашей стране. Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Она позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Лидер российской премьер-лиги по футболу Краснодар потерял очки в третьем матче подряд. Быки сыграли на выезде с Оренбургом в ничью со счетом 0-0. Ранее Краснодар не смог обыграть крылья Советов. Матч завершился со счетом 2-2 и Акрон 1-1. После 9 туров Краснодар набрал 21 очко и остается лидером турнирной таблицы. На счету команды также 6 побед в РПЛ и 3 выигранных матча на групповом этапе пути РПЛ Кубка России. Следующий матч Краснодар проведет дома с петербургским «Зенитом». Оренбург примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдут 10 октября. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки

0: Наша реклама.
1: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
2: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
0: Наше радио.

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутать.

0: Наша реклама.
1: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

случилось. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Приоритетом федерального бюджета России должно быть выполнение соцобязательств обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Их обозначил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития. Дефицит федбюджета ожидается примерно в 2% при консервативном сценарии цен на нефть, заявил Владимир Путин. По его словам, Россия ожидает увеличения нефтегазового дохода в ближайшие месяцы. В свою очередь, это позволит пополнить и фонд национального благосостояния. Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов компании «Ашан» и «Настле» во временное управление. Согласно тексту документа, российская дочерняя компания, ритейлеры «Ашан» и активы «Настле» переданы в управление компании «Лев Менеджмент». Аналогичное решение принято в отношении акций сети строительных магазинов, ранее работавшей под брендом «Леруа Мерлен». Компания «Лев Менеджмент» создана в 2024 году, размер уставного капитала 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Основной вид деятельности заявлен как консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подошли к переломному этапу в войне с Ираном. Президент намерен объявить в скором времени о важном решении по этому поводу. Портал Axios опубликовал интервью с ним. Как подчеркнул издание, американский лидер заявил, что вскоре предстоит принять решение о возобновлении массированных ударов с целью положить конец конфликту. Пятый фестиваль экранизации «Форум кино и литературы «Читка» пройдет 29 и 30 октября. Прием заявок на участие в конкурсной программе уже открыт, сообщили организаторы. Состоятся конкурс проектов разработки и конкурс проектов производства. К участию в первом направлении приглашаются будущие фильмы и сериалы по литературным произведениям, которые находятся на завершающей стадии разработки и ищут партнеров для дальнейшей реализации. В конкурсе проектов производства смогут участвовать фильмы и сериалы, основанные на литературных произведениях или их мотивах и запущенные в производство не ранее 2024 года. В программу форума также войдет традиционный литературный питчинг. Издательство представит кинопродюсерам книжные новинки с открытыми правами на экранизацию. Московская «Динамо» обыграла Ростов в гостевом матче 9-го тура российской премьер-лиги со счетом 3-0. Счет на 35-й минуте после контратаки открыл Константин Тюкавин. Также он заработал и реализовал пенальти на 88-й минуте. На его счету 4 мяча в новом сезоне чемпионата. На 78-й минуте «Динамо» отличился 19-летний Виктор Акишор. «Динамо» одержала 5-ю победу подряд и 6-ю с начала сезона. Оно набрало 19 очков, поднялось на 2-е место в турнирной таблице. У Ростова 4-е поражение в 5 последних играх, 8 очков и 12-е место. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

Вот она ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы анти.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг-Твин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
3: В моем сердце пустота.
2: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
3: Настанет час, настанет день, когда...
2: 20 сентября. Биг-Твин-Арена. 12+.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Проект федерального бюджета на следующий год верстается, исходя из консервативного прогноза цены на нефть. Дефицит может составить порядка 2% валового внутреннего продукта. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Правительство уже завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на ближайшие 3 года. Цена нефти закладывается на уровне $50 за баррель. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, сообщил также Владимир Путин, что заметно ниже уровня прошлого года. По словам президента, Россия ожидает увеличения нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. В свою очередь, это позволит пополнить и фонд национального благосостояния. Россия интенсивно развивается и выходит на первые позиции по многим направлениям, несмотря на внешние сложности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые». Он подчеркнул, что страна должна рассчитывать только на себя и надежных союзников, а не на смену политического курса Европы. По его словам, Россия полностью обеспечена рынками и партнерами. Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Согласно опубликованному приказу, обновленные правила вступят в силу с 1 сентября будущего года. Старшеклассники получат возможность изучать все предметы на базовом уровне, либо выбрать углубленное обучение по одному из доступных профилей. Всего предусмотрено 6 направлений. Естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое, агротехнологическое и универсальное. В рамках этих профилей образовательные организации смогут формировать специализированные классы. Кроме того, стандарт впервые устанавливает четкий регламент оснащения учебных помещений. Сборная России будет выступать со своим флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола среди игроков до 15 лет. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе. Всего в соревнованиях примет участие 191 национальная сборная. В ходе 3-дневных соревнований команды сыграют друг с другом в рамках своих групп. По итогам первого раунда сформируют 6 уровней.

0: Киностудия «Союзмультфильм» совместно с партнерами разрабатывает игровые фильмы по классическим лентам «Шайбу, шайбу» и «Вовка в 39-м царстве». Также идет работа над анимационным сериалом для подростков. Об этом сообщила генеральный продюсер SMF кино Нелли Ералова в ходе ежегодного партнерского лицензионного саммита киностудии. По ее словам, в последние годы на экраны возвращаются многие герои классики анимации. И это прекрасная возможность рассказать уже известные истории современным детям, а также раскрыть новые грани уже известных сюжетов. Ералова напомнила, что в совместной разработке с кинопроизводителями в настоящее время также находятся ленты по мультфильмам «Винни-Пух» и «Ну, погоди». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.

0: девчонка.
1: А вот давайте эксперимент. Сколько из тех песен, которые сейчас прозвучат, перебьют у вас в голове эту нетленку, просто доставшую меня за первые 2 недели сентября на Сахалине? Что вы будете напевать после нашей программы? Посмотрим. Всем привет, Андрей Куренков, наше радио «Кардан».
2: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
3: за что боксеры так не любят грушу, можно ли в неприличном обществе издавать приличные звуки и водились ли в Месопотамии месопотамы.
2: «Фонотека» на нашем радио.
1: Я люблю запах напалма по утрам. Пахнет победой. Когда-нибудь эта война закончится. Крылатая фраза полковника Клигера из фильма «Апокалипсис сегодня». Для тех, кто послушает «Фонотеку» в повторе утром, будет как раз не столько запах напалма, сколько звук напалма. Именно так называется новый трек проекта «Плохо». «Напалм» – сюрреалистический сингл о том, как конец света становится частью повседневной жизни. А, это прям действительно цитата из «Апокалипсиса сегодня», если брать во внимание именно нашу адаптацию названия, типа «Апокалипсис наших дней». В оригинале же «Апокалипсис Now». «Now» там используется не как указание времени, а как призыв, лозунг. «Давайте устроим апокалипсис». «Даешь апокалипсис». Не суть. И вообще не берите это в голову. «Напалм» и фраза про конец света в пресс-релизе сбили меня в другую сторону. Вообще там несколько иные референсы и мысли. Виктор Ужаков.
4: В этой песне хотелось вспомнить о давней любви к группе Jason Mary Chain и отойти от звучания «Холодной волны» и в целом русского постпанка вот в его привычном виде. Может быть, добавить немного рок-н-ролльных оттенков, и вы это особо ярко сможете ощутить, если дослушаете песню до конца. Текст песни не имеет особо двойного дна, это скорее набор апокалиптических образов, жизнь внутри которых постепенно становится повседневной рутиной, как рыбаки, лениво курящие в тени надвигающейся волны цунами, или очередь на пригородную маршрутку в пятницу вечером на фоне пылающего напалма. Такая смесь реализма и сюрреализма.
1: Плохо. Напал.

0: «Диско-дискотека» на нашем радио.
1: Группа «Романтика провинциальных городов» и их новый сингл «Не будет ничего». Трек записан пока еще живыми людьми, без использования бездушного ИИ. Удивительно, мы просим лейблы маркировать ИИ-контент, а тем временем сами музыканты стали маркировать все настоящее. Энергичный рэп-рок с элементами панка, ирония, все наши зарплаты, переживания, ипотеки и амбиции – пыль перед лицом неизбежного финала. Песня высмеивает навязанные смыслы и призывает не бить челом перед чужими божествами и правилами. Но прежде чем перейти к песне, Андрей Коровкин о промежуточной вершине популярности группы.
2: Люди очень часто хвалят наше творчество, нас как музыкантов, что молодцы, продолжайте в том же духе, делайте крутое дело. И вот одним вечером мы сидели в компании, там был мужчина, который точно знает наш репертуар. Он знаком с нашими песнями, говорил конкретно про некоторые альбомы, про треки, но в этот вечер у него, видимо, было особенно хорошее настроение, он забылся, и произошло следующее. Он говорит: «Ребята, романтика провинциальных городов, вы мега крутые, вы красавчики, песни у вас просто отпад». Кто-то его спросил: «А какая твоя самая любимая песня?» Он сказал: «Ну ее все знают, она у всех любимая, эта песня, просто ее невозможно не знать». «Ну какая?» Он говорит: «Я точно не помню, как она называется». Говорят: «Ну напой, мы поймем, что за песня». И он начинает петь: «Романтика провинциальных городов». Мы в слезы, в хохот, потому что такой песни не существует ни в нашем репертуаре, ни, скорее всего, нигде не существует. Мы ее пытались найти, так и не нашли, посмеялись. Было весело, приятно, что человек даже выдумал песню, которой у нас нет, чтобы похвалить нас.
1: Как там было? Если тебя цитируют, ты уже кто-то. Если у тебя крадут, ты человек выдающийся. Но настоящая слава начинается лишь тогда, когда тебе начинают приписывать слова других или, в нашем случае, сочинять за тебя песни. Подходит тут, но вроде бы. «Романтика провинциальных городов. Не будет ничего».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: «Панк Десант» – новый зубодробительный рок-боевик от группы «Озон» при участии дружественных коллективов «Отморозки», «Влом», «Четыре сыра». То есть прям «Панк Десант» в треке «Панк Десант». Песня о том, чем музыкант занимается большую часть гастрольного времени. Высаживается на местности с целью зарядить рок-энергией и бодростью максимальное количество людей, да и самому подзарядиться от сияющих глаз зрителей, чего уж таить. Осторожно, в песне присутствуют шквальные порывы, возможно возникновение панк-урагана. Принято предупреждение. Я тут был недавно на Курильских островах, и там, конкретно на эту рупе, кроме всяких погодных предупреждений и штормовых, вдруг прилетело сообщение: «Осторожно, на улице такой-то замечен медведь. Просьба жителей оставаться в домах и соблюдать спокойствие». Чуть концерт хора турецкого не сорвал косолапый. Паша, к панк-десанту панк-история.
2: Последние лет 7 я ношу на голове прическу иракез, и, как мне казалось, в наше время это не привлекает особого внимания. Но тут недавно случился флешбэк из годов моей молодости. Последний раз с такой ситуацией я сталкивался где-то в середине нулевых годов, наверное. Еду в электричке, читаю книжку, напротив меня садится мужик, долго и неприязненно смотрит на меня, на мои татуировки и так далее. И в конце концов, в лучших традициях, начинает предъявлять за внешний вид, ну и в частности за иракез. Типаж мужика такой прям не оставляющий никаких сомнений. Вероятно, последние лет 20 он не имел возможности наблюдать, что происходит в мире. Все попытки как-то интеллигентно объяснить гражданину, что на дворе 2026 год, что его поведение немножко не соответствует времени, все эти попытки, в общем, безрезультатны. И тут я вспоминаю своего одноклассника, который коллекционировал блатные выражения и очень смешно вставлял их в обычную повседневную, вполне себе интеллигентную речь. И вываливаю просто на мужика все, какие помню, вот эти вот выражения, которые нельзя в большинстве своем произносить в эфире. Мужик очень смущается, бубнит себе под нос что-то неразборчивое и уходит. Так что мой сосед по парте, Паша Халин, если ты меня слышишь, спасибо тебе за интересный навык, никогда не думал, что он мне пригодится.
1: Паша, история без тех самых выражений, конечно же, вообще не имеет смысла. Перевернул бы их в эвфемизмы. Верим. Просто верим, что было красиво и остроумно, с цитатами из Юза Олешковского, но рассказываешь ты всегда это все так интеллигентно, что вообще сложно поверить, что ты умеешь материться. «Озон», «Отморозки», «Влом», «Четыре сыра», «Панк».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Пятый студийный альбом Алексея Дмитриева получил название «Амплитуда». Пятый альбом на пятом году существования проекта. «Амплитуда» — это любовь, смерть, рок-н-ролл. Человек и его реакции на мир, который не дает передышки. Песни, написанные 20 и даже 30 лет назад, и совсем свежие треки. Юность и зрелость. Воспоминания и сегодняшняя боль от тишины до грохота, от прошлого до сейчас. Мне кажется, лучше всего этот альбом характеризует сингл «Давно», который вышел на прошлой неделе. На его обложке изображены 4 участника группы Mad Dog. 2 гитариста и 2 вокалиста. Алексей Дмитриев тоже играл в этой группе, и все они дружат с 97 года. Среди них есть даже Денис Саевич. Именно с его вокалом в эфире нашего радио и даже радио «Ультра» звучали песни «Улетай», «Странные игры людей», «6.3.0». И если вы помните, дуэт Децела и группы Mad Dog «Моя печаль» — это тоже вокал Дениса Саевича. Хотя в ностальгии своей Алексей Дмитриев и товарищи заныривают сильно дальше второй половины 90-х годов.

0: Вообще с ностальгией чудовищный перебор на пластинке. Три песни прямо в лоб перечисляют дорогие сердцу вещи из прошлого, из детства, которые, честно говоря, уже сильно утомили в многочисленных рилсах и временных подборках о детстве в запрещенных соцсетях. Одного трека давно вполне бы хватило, но там есть еще. Один из них – трек «Моррисон».
1: Песня «Моррисон» случайно выросла из реплики нашего басиста на одном из концертов. Кто-то из нас заиграл вступление к произведению, напоминающее творчество Джеймса Дугласа Моррисона. И в этот момент он сказал: «О, Моррисон вошел в чат». Ну, а я, собственно, на автомате эту фразу запомнил. Моррисон – культовый персонаж, легенда рока, объединивший в своем творчестве тонкую лирику, психоделику и безудержный драйв и отвес рок-н-ролла. Иногда, сидя на совещании, хочется встать, устроить истерику, послать себя куда подальше и хлопнуть дверью, но разум, контролирующий чувства, не дает этого сделать. То же самое происходит и в душе лирического героя. Взрывной, эмоциональный, экспрессивный, поддаваясь голосу разума и здравого смысла, он ведет себя в пределах приличий. Но время от времени природа выходит наружу, устраивая тотальный и бескомпромиссный рок-н-ролл. И Моррисон как маркер этого состояния. Любой человек является самим собой только когда его никто не видит, оставшись наедине. А в остальное время в большей или меньшей степени носит маски, подстраиваясь как хамелеон под окружающие события. И по сути песня про это раздвоение личности, которое в той или иной степени есть у всех, про этого доктора Джекила и мистера Хайда.
0: А я вот почему-то подумал, что у современной рок или около рок молодежи Моррисон уже совсем не авторитет. Не помню, чтобы кто-то его упоминал, цитировал или что-то ему посвящал. Ушла эпоха. Алексей Дмитриев, «Моррисон».

0: на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фанатека». Просто напомню, что мы внутри челленджа, и вам надо перебить в голове вот этот вот прилагательный рефрен. Андрей, добрый день. Меня зовут Кассандра. Я певица, преподаватель вокала, автор и исполнитель музыкально-терапевтического спектакля «Женщина и предательство». Это вот образец, как привлечь внимание с первой же строчки. Нечасто нам пишет Кассандра, артист музыкально-терапевтического спектакля. Бывают и такие. Я понимаю, что спектакль может оказать терапевтическое воздействие, но чтобы прям в смысл было заложено, не знал. На промо-фото к спектаклю Кассандра ест ножом и вилкой большое сердце. Приятной всем терапии. Вторая строчка тоже, кстати, замечательная. У вас в программе звучали песни некоторых моих учеников, и я решила попробовать тоже предложить вам свою песню. Вот это да, учитель пришел за учениками. Давайте попробуем. Кассандра Скарлатт, певица, автор песен, актриса, вокальный педагог, сценарист, диктор. За 30 лет сценической деятельности работала в разных жанрах: поп-рок, фолк-рок, нью-метал, этно-метал, мюзикл. Голос байк-центра «Секстон», бэк-вокалистка коллектива «Бах и Компот», «Монгол Шудан», «Ландыши» и многих других. Как педагог по вокалу работала с Татуином, Ниной Смит, Табаско Бэнд. Все знакомые нам имена. И достаточно на этом биографии. Или же нет. Новая песня Кассандры называется «Шрамы». Шрам по-английски «Scar». Кассандра Скарлатт с песней «Шрамы». Тут точно все настоящее? Например, имя? Да, настоящее. Все упирается в папу и болгаро-югославские корни «Скарлатт», которые можно, согласно веяниям времени, разложить на болгаро-сербско-македонские, но это уже совсем сложно. Имя настоящее. Скарлатт не от шрамов, а от дорогой алой ткани. Отчество Сергеевна. Кстати, кто смотрел «Одиссею» Кристофера Нолана, то легендарная Кассандра стала наложницей Агамемнона после падения Трои и была убита его женой, сестрой Елены Прекрасной, Клитемнестрой вместе с детьми, воинами и самим Агамемноном. А теперь песня. Всем ученикам внимание. Скрипка Люся Махова.
2: Шрам – это память, это прожитый опыт. Шрамы могут быть видимыми и невидимыми. С опытом меняется человек, его осанка, голос, манера говорить. Песня про проживание предательства, которое оставляет шрамы на сердце. Довольно избитая метафора. Но в том числе это отсылка к моему спектаклю.
1: Кассандра. Шрамы. Шрамы.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Эта музыка нравится моей маме. Так начиналась депеша с анонсом нового альбома следующего артиста. Я задумался, надо проверить. Хотя там прямо в первом треке с названием «Сенкевич» один за другим следуют имена Хейердал, Капица, Сенкевич, Шаинский дальше. И да, это действительно ассоциации у меня с мамой, с детством, с клубом путешественников. То есть с далеким-далеким прошлым. Забежал вперед. Сергей Рудаков, которого мы знаем по проекту «Радио Помехи», записал новый альбом за рамками своего обычного творчества. Для фанатов Сергея это не новость, а для слушателей нашего радио и фанатейки – да. Есть у Сергея сайт-проект «Рудаков и соучастники». Привет, крупские сотоварищи, Сюткины компания и так далее. Время от времени ребята записывают альбомы и треки в жанре акустический рок-шансон. Сами музыканты называют себя аморально-баянным трио, но похоже, что в этот раз они решили удивить и своих преданных фанатов, потому что если раньше в инструментальной части проекта были баян, гитара и кахон, то в новом альбоме все решают новые инструменты и, конечно, фортепиано.
2: В телеэкране веселый Сенкевич черно-белый.

0: Шаинского.
1: Такая вот замечательная пластинка с чудесным названием «Пока ты была в коме». Сергей Рудаков, Иван Чусов, Михаил Федотов. Это не фолк, не рок и не шансон, это что-то другое. Включи старый проигрыватель, поставь пластинку и налей вина. Эта музыка точно понравится твоей маме. 20 сентября трио выступает в Москве в малом зале Гластонбери. Рудаков и соучастники. «Пока ты была в коме».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Группа «Hadden Dadden» выпустила вторую часть своего альбома «Эжен». Иду я как-то по станции метро «Комсомольская» в Москве, иду, никого не трогаю, и вдруг из подошедшего состава жестко выкидывают какую-то фею, да так, что она буквально падает на пол, а вокруг нее стоят какие-то чебурашки в костюмах, ангелы, рыбы. Двери закрываются, фея поднимается, и они всей толпой начинают ломиться за уходящим поездом. Я прям подумал, что вернулись времена эльфов и гномов в нескучном саду, но быстро сообразил, что просто дети снимают какие-то рилсы. Представляете, как я чуть позже офигел, когда узнал, что эти дети — это Варя Краминова и ее команда, которые снимали действительно рилсы для промо своих концертов или альбомов, или чего-то еще. Это я у них в соцсетях потом увидел, когда про релиз зашел почитать. Эх, надо было знакомиться, конечно. Я, кстати, очень плохо знаю современных музыкантов в лица, особенно не солистов. Ладно, «Hadden Dadden», «Эжен», вторая часть.

Что добавила нам вторая часть? К рассуждениям о запахе времени. Это многослойная история о борьбе с тьмой, встрече с парнем судьбы и неизбежном бегстве от него в географии, настроениях и состояниях. Маршрут альбома проходит через разные точки России, мрачноватые, запаленные регионы, где у каждой улицы своя весна, нервная, дерзкая, почти болезненная. Это мир, в котором в 9 утра у ботанического сада можно встретить босых женщин в узких костюмах. Они едва держатся на ногах, размахивают каблуками, еще вчера были частью офисной реальности. Презентация пластинки 1 октября Питер, клуб «Рассвет», 8 октября Москва, клуб «Урбан». Хаден Даден и Полина Рыженко. Солнышко.

0: на нашем радио.
1: Грин Апельсин, она же Анжела Жиркова, певица и автор песен в стиле нео-дарк-фолк и рок, родом из очаровательного региона Якутия. Черпая вдохновение от фольклора и сказок, Анжела вплетает в свою музыку интересные сюжеты. Ее песни переносят слушателей в фантастические миры, наполненные японской лисой кицуне, таинственными русалками, огненными ведьмами и другими мифическими существами. С помощью своей музыки она создает яркие и чарующие истории, которые находят отклик у тех, кто ценит магию повествования. Так, Якутия довольно давно сменилась на город Владимир. Сказки несколько лет уже есть кому рассказывать и самые настоящие. Но и про взрослую, то есть свою аудиторию, Апельсин не забывает, и на этой неделе вышел новый клип на новый трек «Не сходи с дорожки». Если сказка, то это «Красная шапочка». Впечатляет, конечно, количество рилсов, запиленных в продвижении трека в соцсетях артиста. Началось все еще в июле. Такое ощущение, что за один день пишется и сводится песня, а потом 30 дней к ней придумываются и снимаются короткие и длинные видео. Отдельно радует фанатская, абсолютно безответная преданность. Восхищение, обращение без ответов, вопросы без ответов, но всем наплевать, все рады. Напоминает аудиторию аниме. Куча просмотров, куча лайков, комментариев, ну а что еще надо артисту в современном мире? Встали на единственно верную дорожку, только бы не сходить с нее. Тщетно скроллил ленту Апельсина, сетку с апельсинами, чтобы найти, прочитать хоть какую-то новость, хоть какую-то мысль на любую тему, но нет, не на ту напал, нету. Нашел рилс с текстом «Меня никогда не будут крутить по радио, ибо я слишком нишевая инди-артистка с мрачными и тяжелыми текстами». Что ж, вызов принят. Крутить-крутить прям, может, и не будут, но разок поставить и время от времени сообщать о новостях – пожалуйста. Кстати, с текстами самая маленькая проблема. На сегодня хватит. Вы слушали передачу «Обана». Помните челлендж?

Совсем скоро время подводить итоги. Последняя попытка у вас. До встречи через неделю. Меня зовут Андрей Куренков. Нашего продюсера зовут Сергей Экспрессия Марченков. Наш девиз зовут: хорошей музыки должно быть много. Пока. Грин Апельсин. Не сходи с дорожки.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог Авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом «НСН» сегодня выступил лидер группы «Серьга» Сергей Галанин. Он рассказал о новом альбоме, театре и сериале о легендарной «Горбушке».
0: Авторские новости.
1: Новый рок-уикенд стартует уже сегодня с московского концерта «Морального кодекса». В столице выходные также выступит группа 7Б. Диана Арбенина порадует фанатов в Ростове-на-Дону и Сочи. Ария выступит в Курске, Йорш в Нижнем Тагиле. Кроме того, в Москве в субботу состоится концерт, приуроченный к премьере сериала «Горбушка. Сердце русского рока» с участием Сергея Галанина, Гарика Сукачева и Александра Эвскляра.
2: Это показ документального фильма, который снял Александр Юрасов, директор «Черного обелиска» Толика Крупного в свое время. Принимали участие разные люди интересные, которые помнят, как это все начиналось. В том числе мы с Гариком, потому что в «Горбушке» была репетиционная база у бригады в свое время. Будет небольшое выступление Александра Эвскляра, Гарика Сукачева и группы «Серьга». Небольшие такие музыкальные вкрапления в общую атмосферу просмотра документального фильма.
1: Сергей Галанин также рассказал о новом олдскульном альбоме группы «Серьга», который выйдет в его день рождения 16 ноября.
2: 16 ноября, прямо в день рождения, выйдет на всех цифровых платформах новый альбом, который называется «Старый дом». И 20 числа в «Горбушке» мы покажем несколько песен с этого нового альбома. Как принято говорить, олдскул, подача, как в 70-х, 80-х звучали группы. Немножко от нашего советского ВИА что-то есть. Три тяжелые артиллерии, там три трека. Но в целом достаточно легкий, житейский такой альбом.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, новый мюзикл Сергея Жукова «Плакса» в Петербурге. В топе оказался еще один мюзикл «Фауст». А Сергей Галанин отметил, что рад за своего друга Михаила Ефремова, который присоединился к труппе театра Никиты Михалкова.
2: Мишка очень талантливый человек. И это его место, это его призвание. Главная задача человека, ну, скажем, на таком обычном житейском уровне, это делать свое дело и не заниматься какой-то вот сиюминутной ерундой, даже если эта ерунда приносит тебе какие-то деньги. Цель все-таки это творчество, которое ведет человека к какому-то осмыслению происходящего, осмыслению себя самого, тянет нас куда-то на свет из всего этого мутного и темного. Михаил Олегович, я думаю, принесет много размышлений, радости своими театральными работами.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер – российская комедия «Как Иван в сказку попал» и перевыпуск культового фильма «Сумерки». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, что общего у альбома группы «Громыко» и «Шаровой молнии», и поговорим с группой «Седлесс» о новом сингле. Группа «Громыко» выпустила новый альбом «Лучики добра». Этот релиз, по словам музыкантов, возник внезапно, как шаровая молния. В нем нет инструкций, предостережений и призывов, только музыка, которая должна просто обрушиться на слушателя. Какой получилась новая пластинка, рассказывает музыкант коллектива Павел Фролов.
2: И обычно, как правило, тенденция в группе, если они начинают с чего-то такого вот там злого, там, грязного, радикального, они потом делаются более какими-то спокойными, благодушными. Здесь же тенденция более редкая, мне кажется, идет все в какой-то больший адище и в хорошем смысле. То есть, когда я услышал впервые вот этот вот альбом наш, новый, уже в сведенном виде, я, честно говоря, испугался. Просто потому, что я не нашел как бы в своей голове чего-то, к чему это можно привязать. То есть там прекрасно все, начиная от этой обложки и кончая там всем вообще просто. В каком-то момент, может быть, в каком-то возрасте ты начинаешь это ценить, и ты понимаешь, что Громыко, он, это то, что происходит само собой. То есть твоя лучшая позиция — это просто наблюдать и получать от этого удовольствие. То есть Громыко не требует того, чтобы его кто-то заставлял быть Громыко.

0: послушать новый альбом, чтобы испытать всю эту гамму чувств, можно на любой удобной цифровой площадке. Группа Sadless представила новый сингл под названием «Время». Музыканты называют эту песню разговором с самим собой. Чему еще посвящен новый трек и как его история оказалась связана с логотипом Sadless, рассказывает лидер группы Алексей Хохлов.
1: Песня «Время» была написана и записана поперек каких-то текущих правил создания музыки и модных течений. Она появилась и создала странное ощущение, будто она уже и была. Такая песня, которую мы все знаем, и она с нами уже очень давно. Такой вайб нулевых. И звуки гитар мы старались подобрать, те самые. По-моему, все получилось очень даже душевно и гармонично. А еще символично, что наш логотип – это песочные часы. И он был придуман очень давно. И сейчас, как нельзя кстати, подошел к данной композиции. В общем, как сказал классик, ничто не случайно. Слушайте хорошую музыку и увидимся на концертах.

0: Новый сингл Sadless «Время» уже в сети. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
2: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от честного застройщика.
10: Складывание. Эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: Записывай. Запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Приоритетом федерального бюджета России должно быть выполнение соцобязательств обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Их обозначил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития. Дефицит федбюджета ожидается примерно в 2% при консервативном сценарии цен на нефть, заявил Владимир Путин. По его словам, Россия ожидает увеличения нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. В свою очередь, это позволит пополнить фонд национального благосостояния. Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов компании «Ашан» и «Настле» во временное управление. Согласно тексту документа, российская дочерняя компания ритейлера «Ашан» и активы «Настле» переданы в управление компанией «Лев Менеджмент». Аналогичное решение принято в отношении акций сети строительных магазинов, ранее работавшей под брендом «Леруа Мерлен». Компания «Лев Менеджмент» создана в 2024 году, размер уставного капитала 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Основной вид деятельности заявлен как консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подошли к переломному этапу в войне с Ираном. Президент намерен объявить в скором времени о важном решении по этому поводу. Портал Axios опубликовал интервью с ним. Как подчеркнул издание, американский лидер заявил, что вскоре предстоит принять решение о возобновлении массированных ударов с целью положить конец конфликту. Пятый фестиваль экранизации «Форум кино и литературы «Читка» пройдет 29 и 30 октября. Прием заявок на участие в конкурсной программе уже открыт, сообщили организаторы. Состоятся конкурс проектов разработки и конкурс проектов производства. К участию в первом направлении приглашаются будущие фильмы и сериалы по литературным произведениям, которые находятся на завершающей стадии разработки и ищут партнеров для дальнейшей реализации. В конкурсе проектов производства смогут участвовать фильмы и сериалы, основанные на литературных произведениях или их мотивах и запущенные в производство не ранее 2024 года. В программу форума также войдет традиционный литературный питчинг. Издательство представит кинопродюсерам книжные новинки с открытыми правами на экранизацию. Московская «Динамо» обыграла Ростов в гостевом матче 9-го тура российской премьер-лиги со счетом 3-0. Счет на 35-й минуте после контратаки открыл Константин Тюкавин. Также он заработал и реализовал пенальти на 88-й минуте. На его счету 4 мяча в новом сезоне чемпионата. «Динамо» одержала 5-ю победу подряд и 6-ю с начала сезона. Оно набрало 19 очков и поднялось на 2-е место в турнирной таблице. У Ростова 8 очков и 12-е место. В параллельном матче «Акрон» со счетом 2-0 победил грозненский «Ахмат». Ранее сегодня лидер РПЛ «Краснодар» сыграл со счетом 0-0 с Оренбургом на выезде. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наша.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.